0: и не стесняйтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
3: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить 3-летний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.
2: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
4: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую суть по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
2: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытием может быть бомбоубежище, большой подвал под

0: сотен километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
1: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский о новом учебнике по обществознанию для 9-11 классов и о том, кто его правит своей рукой.
4: Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед, и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. В этом году реформа идет очень постепенно и очень осторожно. И в данном случае специалисты Министерства просвещения, наоборот, сдерживают порыв авторов поменять все побыстрее от этого, значит, как это называется, не смогу повторить. Духовно-практического освоения к здравому смыслу.
2: Главные новости дня.
1: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3/3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
5: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
1: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
6: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
1: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
7: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
1: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно

0: готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов о том, почему нельзя заменить основной отпуск денежной компенсацией.
3: В Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгульный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае, если человека увольняется. Есть еще один механизм, который используют наши работники и наши работодатели. Это право, опять же, закреплено в Трудовом кодексе. Работодатель, получив заявление от работника, может ему компенсировать, подчеркиваю, это не обязанность, а это возможность, закрепленная Трудовым кодексом, может компенсировать деньгами неотгуленную часть отпуска, превышающую 28 дней. И какого-либо рода здесь обязательства или какого-либо рода попыток сократить 28 дней там, до хотя бы 21 дня, все эти попытки не увенчались успехом, предложения звучали. Прежде всего, для защиты здоровья наших граждан, в связи с тем, что подобные предложения могут стимулировать работающих граждан отказываться от ухода в отпуск, что приведет к негативным последствиям для здоровья, соответственно, профсоюзная сторона была категорически против таких вот изменений.
1: На радио «Лента» цифра дня.
4: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Аналитик Владимир Савичев о катастрофической ситуации в Крыму, которая превращается в чемодан без ручки.
5: Есть южная группировка, да, там вот Генеч, Бердянск, там до Мариуполя. Она же снабжается откуда? Она же идет из Крыма снабжение. А его нет. Там 2 миллиона людей, которых надо кормить. Там воды нет, там нет электроэнергии, там топлива нет. Скоро там не будет продуктов. Этих людей надо будет эвакуировать оттуда. Не хочешь ты, не хочешь. Их надо будет вывозить, потому что их кормить нечем. А крымское сельское хозяйство убито, когда был перекрыт Северокрымский канал. То есть то, что Путин рассматривал как непотопляемый авианосец, зачем ему Крым, непотопляемый авианосец, он превратился в чемодан без ручки.
4: Военный эксперт Владислав Шурыгин о том, что в нынешней ситуации полное взятие Донецкой области просто невозможно.
6: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис. Вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже. Вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск-Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних тех условиях это невозможно.
4: Военный аналитик Константин Шулика о том, что Украина перехватила инициативу в войне и боевые действия, нужно остановить, пока не стало хуже.
7: Противник начинает нам вот до определенной степени навязывать свою волю. В каком плане? Резко усилилась активность беспилотной авиации. Так, в нашем ТВО, ну, вплоть до Уральского хребта, Да, и, собственно, Ярема Линии был у себя кислеем. И тем более генеральная линия военного агентства Украины заключается в том, чтобы именно действиями беспилотной авиации мы несем максимальные возможные потери в личном составе и технике, сорвать все возможное наше продвижение вперед и ввиду дефицита личного состава самих вооруженных сил Украины максимально снизить и потери, при этом применять все возможные роботехнические комплексы, и вот таким образом нарезать нам свою волю в вопросы ведения вооруженной борьбы. В этом плане надо сказать, что мы не можем растягивать этот конфликт до столетней войны. И завершать его надо в самое ближайшее время, поскольку как обстановка складывается так, что вот возможности вооруженных сил Украины в плане ведения боевых действий, скажем, в некоторых сферах, постоянно усиливаются ввиду военно-химического сотрудничества России с европейскими странами и то же самое политики, которая формируется вплоть с помощью и короля Трава Тагитова, который призывает там Соединенные Штаты включиться в полном масштабе в оказании помощи Украине. То есть против вас, по сути дела, объединенная Европа со всем своим проемом экономическим и финансовым потенциалом. И в этих условиях затягивать конфликт, это значит, заведомо поставить себя в проигрышное положение.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Житель Ростова-на-Дону пожаловался на отсутствие бензина на автозаправочных станциях и призвал бороться с перекупщиками горючего.
8: Приветствую, Ростов. У нас сейчас проблема с бензином, дефицит. И нам, своим ростовчан, обычным работягам, чтобы заправиться полный бак, мы должны стоять часами, 2 часа, 3 часа ждать очереди. Из-за таких, как эти перекупщики, заезжают на заправки и заправляют свои машины в канистры кубами и так далее. Давайте просто не будем этому давать, и чтобы мы из-за них не стояли часа 2-3. Давайте сражаться с этим. На каждой заправке, если кто-то увидит, что кто-то заправляется в канистр, будем подходить, ругаться, будем дотало топить, чтобы вот такого фигни не было. Из-за того, что они вот набирают на чужой горе, начинают зарабатывать деньги, там, перепродажа бензина, нам самим ростовчам не хватает бензина для себя. Из-за таких, как они, мы стоим часами в очередях, чтобы просто заправиться на 1000 рублей.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, незаконное, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. думаешь, происходить, то будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя? Это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, стало в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывести хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
10: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
12: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
13: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
12: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотники. Пилотные войска. Она отказалась.
14: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
12: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
14: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам, рассказывала, чтобы они подписывали контракты. Не просите меня об этом.
12: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на один год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
16: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
15: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
17: Есть соты?
18: Нет сотов.
17: Как нету сотов?
18: Нету сотов.
17: А почему объявление висит, что есть?
18: Это дико.
17: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
18: Нет, 95-й тоже.
17: В смысле, мы в «Газпроме»?
18: 95-й нет.
17: Никакого бензина нету?
15: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
19: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
15: Но жители полуострова реагируют иначе.
20: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
21: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
15: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
22: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
23: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
15: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
3: Storm Shadow или ERAM. Военкор Живов о возможном применении новых американских ракет при атаке на Воронеж.
5: Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщал, что противовоздушная оборона уничтожила несколько высокоскоростных воздушных целей над городом. В результате ракетной атаки погибли 5 человек, десятки пострадали. Также сообщалось о повреждении производственного объекта одного из предприятий Воронежа. СМИ писали, что Воронеж били крылатыми ракетами Storm Shadow. Кнокнал воевода вещает, сообщает, что по предварительным данным атака была комбинированной. Кроме Storm Shadow, возможно, применяли американские ЕРАМ. Всего штаты обещали Киеву 3,5 тысячи таких. Общая стоимость ракет оценивается в 850 миллионов долларов. Дальность ракеты до 450 километров. Она является, по сути, гибридом ракеты и авиабомбы. Внутри фугасно-осколочная начинка. Устанавливаются на истребители F-16, «Мираж», МиГ-29, Су-25 и Су-27.
3: Никита Третьяков о словах Лаврова, Аляске и неприятной реальности войны.
6: Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Мол, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось именно так. Конец цитаты. Как тут не согласиться с господином Лавровым? Есть много такого, о чем трудно, совершенно не хотелось бы думать. Например, не хочу даже подозревать, что вместо тщательно рассчитанной и организованно проведенной специальной операции Россия могла ввязаться, как в ловушку, в окопную войну, тянущуюся дольше, чем Первая мировая и Великая Отечественная. Что каждую неделю в войне, начатой для защиты мирных жителей Донбасса, могут гибнуть и получать ранения сотни гражданских. Что практики ведения войны и состояние общества могли так деградировать, что в армию даже за огромные деньги согласны идти в основном отчаявшиеся, одураченные или поставившие на себе крест люди. Что враг мог настолько превзойти нашу систему противовоздушной обороны, чтобы почти каждый день поражать ракетами и беспилотниками стратегические объекты обороны и промышленности в глубоком тылу. Что на 5-й год войны великая энергетическая держава не сможет защитить свою нефтяную промышленность и будет вынуждена вводить лимиты на топливо для населения. Что страна, когда-то открывшая миру космос, не сможет преодолеть отставание в спутниках связи и разведке. В разгар войны может развернуть кампанию по блокированию интернета. Что российские бизнесмены и олигархи могут до сих пор торговать с врагом и его союзниками. Что страх перед Вашингтоном мог заставить Россию предать народ Кубы и не прийти к нему на помощь в трудную минуту. Что приверженность переговорам с мировым хищником могла оттолкнуть от России потенциальных союзников из Африки, Латинской Америки, Азии. Что вчерашние террористы из Афганистана могут быть приняты и обласканы в России. Что наша страна могла попасть в глубочайший кризис с конца прошлого века из-за неспособности признать саму серьезность сложившегося положения. Но на деле получилось так, как получилось.
3: Назад в 91 год. Военкор канал Зыргулью о 30 триллионах вкладов и панике вокруг депозитов.
24: Зюганов предложил изъять из банков депозиты населения и предприятий. IQ-политика никогда не был надеждой России на возрождение. И тем не менее интересны механизмы изъятия и компенсаций. Депозиты лежат под проценты, на четких условиях. Банки этими деньгами пользуются, из прибыли выплачивая эти самые проценты. А как будет по Зюганову? Кого в итоге швырнут? Банки? Смешно. Предприятия? Еще смешнее. Значит, как обычно, простых граждан? Все самое значимое в своей жизни Зюганов уже сделал. В далеком 1996 году, сдав выборы Ельцину. Так что Зюганову в его 81 год лучше думать о вечном, а не провоцировать панику с банковскими вкладами.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
1: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
15: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
2: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
15: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
4: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры, сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
15: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
3: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
7: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
3: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
8: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, Но, с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
3: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
9: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита Большой Семерки. Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
12: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
13: Жительница Ульяновской области, стоя в длинной очереди за бензином, рассказала об отсутствии гелия, что ударило по бизнесу аэродизайнеров.
14: Пока стою в очереди за бензином, решил поделиться последними новостями. Бензина нет, а теперь нет и гелия. Сегодня в Ульяновской области произошел огромный скачок поднятия цены на гелий. Мы вынуждены поднять цены. И вообще гелия нету, поэтому дальнейшая судьба аэродизайнеров в Ульяновской области под вопросом. Как у вас там в других городах обстоят дела, ребят, делитесь. Что будем делать, как будем выходить из положения?
11: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
25: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на три дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
26: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
25: Ну да, скважины работают.
26: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
25: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
26: Ага, накрыло почти всю страну.
25: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
26: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
25: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
26: 30 литров? Жесть.
25: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят, больше 30 не нальем.
26: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать километров 40. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
25: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
26: Но администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
25: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
26: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
25: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
26: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
25: В смысле?
26: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
25: А Чукотка?
26: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
25: Получается, их спасает оторванность от остальных.
26: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
25: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
26: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
25: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
26: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
25: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
26: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
25: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
26: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
25: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
26: Да, заводы сильно пострадали.
25: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
26: Я бы сказала, это вообще не так.
25: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
26: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
25: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
26: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно полностью остановить всю цепочку.
25: Сбросить давление.
26: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
25: Обалдеть.
26: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
25: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
26: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
25: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
26: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
25: То есть резервных мощностей нет?
26: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
25: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
26: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
25: Его надо везти по рельсам.
26: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
25: Санкции, разворот на восток.
26: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
25: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
26: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
25: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
26: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает тонн 60. В составе таких цистерн десятки.
25: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
26: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
25: И все это совпало с летом?
26: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
25: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
26: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
25: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А Е95 в среднем улетел за 71 рубль.
26: А дизель под 81.
25: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
26: Давай.
25: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
26: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
25: Тяжелая техника?
26: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
25: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
26: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
25: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
26: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже, чем по стране.
25: Вот как это работает? Завод же под боком.
26: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
25: Он связан контрактами?
26: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
25: А местным достаются остатки?
26: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
25: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
26: И они сейчас на грани полного вымирания.
25: Из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
26: У них есть подушка безопасности, ага.
25: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
26: Где цены сейчас просто космические.
25: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
26: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
25: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
26: Бизнес-модель просто летит в трубу.
25: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
26: О да, тот же Крым.
25: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
26: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
25: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельца фуры.
26: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
25: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
26: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
25: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
26: Самоустранились.
25: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
26: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
25: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
26: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
25: Но стратегически это катастрофа.
26: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
25: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
26: Абсолютно точная формулировка.
25: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
26: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
25: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
26: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
25: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
26: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
25: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
16: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
10: При этом Алексей без прозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
17: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
10: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории. А она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечер

0: причины повторного возгорания.
1: Мощный пожар в Гианте случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании Гианта велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
0: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
2: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
0: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16.

0: 12. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Ленинградской области о том, что купить на автозаправочной станции канистру бензина для моторной лодки стало проблемой.
4: Я нахожусь на заправке и хочу заправить 20 литров, чтобы заправить свою лодку. Вот как бы вот так вот это все выглядит. Заправит мне или нет, всю эту историю. Вот мужичок с канистры тоже газонокосилку хочет сделать. Стоим, ждем, не заправляют. Дичь. Ну точно сила, сила точно в нем.
5: Ну вот я заправляю.
4: Цены у нас адекватные, 63.15, ограничение 50 литров на данной заправке. Вообще сказали, что 30, по Яндекс.Приложению 50 ограничения. То есть вот народ стоит, все ожидает.
5: Так вот, чтобы никто не подумал, что я какой-то паникер там, все в этом роде. Вот бак лодочный, вот она эта канистра, заправляю бензин и хочу прокатиться, насладиться вот этим вот красотами. Но теперь мне даже проблематично реально привезти себе 20 литров топлива. Это просто полный бред.
1: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
7: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
6: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
8: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
6: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
9: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать суды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
6: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
10: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
6: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
12: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов-миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
11: Криминальные новости.
13: Младший брат убил, расчленил и смыл в унитаз родную сестру. Это случилось в квартире на востоке Москвы. Тело 57-летней женщины, а точнее его фрагменты, нашли после того, как она не вышла на работу. Шеф забил тревогу, написал заявление в полицию. Оперативники приехали к женщине домой. Хозяйки не было, но в ее квартире оказался ее 55-летний брат. По версии следствия, они поссорились. Он ударил сестру ножом, а потом расчленил тело. Разложил по пакетам и ведрам, часть попытался смыть в унитаз. Мужчину задержали. На месте изъяли нож и ножницы, которыми он расчленял родственницу. Возбуждено уголовное дело. Уральский полицейский получил 5 лет условно за драку с задержанным, у которого диагностировали разрыв ткани брюшной полости. В августе 2025 года полицейский Владимир Греб ударил задержанного Анатолия Шушакова, и у того произошел разрыв брыжейки тонкой кишки. Прокуратура настаивала, что Шушакову был нанесен тяжкий вред здоровью, но суд счел это просто превышением полномочий. В августе прошлого года полицейские задержали Шушакова за нарушение административного надзора. Он должен был находиться дома, однако выпивал на улице в компании знакомых. Во время задержания мужчина пытался выбраться из служебного автомобиля, ударил полицейского Греба головой и оторвал ему погон. Позже за это Шушакова приговорили к 3 годам условно. По словам адвоката, уже в отделе полиции Шушаков угрожал семье полицейского. Это привело Греба в состояние ярости, и он начал бить задержанного. На боли в животе Шушаков пожаловался только спустя 28 часов после задержания. Его увезли в больницу и диагностировали разрыв тканей. Защита настаивала, что такую травму мужчина мог получить из-за неоднократных падений во время задержания и пребывания в отделе полиции, поскольку был пьян. В ФСБ заявили о задержании нелегальных оружейников и прекращении работы 45 подпольных мастерских в 53 регионах России. Как утверждают спецслужбы, оперативно-розыскные мероприятия прошли в апреле и мае. Всего были задержаны 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Была прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, а из незаконного оборота изъято свыше 300 единиц оружия и средств перерез в поражение. А конкретно 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, около 800 гранат, более 110 килограммов взрывчатых веществ, включая тротил и порох, свыше 200 тысяч патронов различного калибра. И, напомню, в начале мая в ФСБ заявляли о задержании 150 подпольных оружейников в 41 российском регионе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
11: Радиолента. Прямая речь.
3: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
14: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, мы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически 2 недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5, 7, 9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это совсем небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
11: Главные новости дня.
15: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
16: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
15: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
17: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
15: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
18: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
15: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
19: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в два раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
15: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: На Радио Лента. Цифра дня.
2: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
11: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
2: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
20: «Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет и практически... С этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом».
2: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
21: «Сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей и близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
11: Радио Лента. Прямая речь.
3: Жительница Крыма в видео на своей странице в соцсетях обратилась к подписчикам, которые оставили негативные комментарии под ее предыдущим постом, и вкратце описала ситуацию на полуострове.
22: «Так, дорогие мои, особенно те, кто говорит, что я буду вашу Крыму. Скажите,
0: скажите, пожалуйста, то есть каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены на вас панику не наводят? Запрет продажи бензина на вас панику не наводит? Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит? Закрытие всех детских лагерей в Крыму на вас панику не наводит? Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводят? А мой пост про горошек с кукурузой, что надо их купить на всякий случай, на вас панику наводит? Объясните мне, что не так? Я что-то не понимаю?
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
22: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
23: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
22: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
24: Есть соты?
25: Нет сотов.
24: Как нету сотов?
25: Нету сотов.
24: А почему объявление висит, что есть?
25: Это у них так.
24: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
25: Нет, 95-й тоже.
24: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й
25: влево.
24: Никакого бензина нету?
22: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
26: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
22: Но жители полуострова реагируют иначе.
27: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
28: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
22: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
29: Я отправила ребенка в аптек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
30: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
22: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
5: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
6: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты — это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
5: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
6: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. Эх, а я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
22: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
19: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
22: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
7: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
22: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
8: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
22: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
10: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
9: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
10: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
9: Да, или 23-й.
10: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
9: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
10: То есть физически топливо существовало?
9: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
10: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
9: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
10: И лечилось это элементарно.
9: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
10: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
9: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
10: Потому что производственная база была цела?
9: Абсолютно верно.
10: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
9: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
10: А сейчас ситуация в корне иная.
9: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
10: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ – нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
9: Ну да, это огромные химические комплексы.
10: Они занимают сотни гектаров, а сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
9: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
10: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
9: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
10: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
9: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
10: А Волгоградский вообще встал.
9: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
10: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает, быстро не выйдет.
9: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
10: Дело не в трубах, дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
9: Компрессоры, турбины всякие.
10: Да, системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
9: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны.
10: И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
9: И это если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
10: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
9: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
10: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
9: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
10: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
9: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, рязанские, волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
10: К тому же расход у авиации просто огромный.
9: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а средний магистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
10: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
9: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
10: В смысле экономить?
9: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
10: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
9: Уголовному делу? За что?
10: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
9: Это те самые дополнительные проценты в баке.
10: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
9: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
10: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
9: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
10: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
9: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
10: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
9: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
10: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
9: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
10: Потому что весь этот регион снабжался с волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
9: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
10: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
9: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
10: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
9: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
10: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
9: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
10: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
9: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
10: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
9: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
10: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
9: То есть керосина от этого решения больше не станет?
10: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
9: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
10: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
9: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6500 тонн за полмесяца.
10: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
9: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
10: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
9: Эффект домино уже запущен.
10: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
9: Сельское хозяйство.
10: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
9: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
10: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
9: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
10: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
9: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
10: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
9: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был «Разбор дня». Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
3: Мы живем в эпоху, где чипы, вживляемые в мозг, не фантастика, а реальность. Проекты Илона Маска, такие как Neuralink, обещают невероятное. Парализованные люди уже управляют устройствами силой мысли. И это только начало. Вскоре, утверждают энтузиасты технологий, чипы смогут вернуть слепым зрение, а глухим – слух. Но не торопитесь радоваться. За блестящими обещаниями скрывается нечто мрачное. Сегодня мы разберем, почему массовое чипирование может стать не спасением, а страшной угрозой для человечества. Чипы позволяют проникнуть не только в тело, но и в самое сокровенное – человеческий разум. Сегодня мы радуемся возможностям технологий, но задумывались ли вы, кому будет принадлежать этот беспрецедентный доступ к мозгу? Чипы станут не просто инструментом улучшения. Они откроют дорогу к прямому манипулированию сознанием. Однажды люди, управляющие этими системами, смогут не просто лечить, но и программировать поведение. Мысли, даже желания. Наш мозг, до этого момента защищенный барьерами тела и сознания, может стать объектом тотального контроля, теми, кто сможет настроить нас на нужную волну. Сегодня мир знает примеры кибернетических атак на инфраструктуру и базы данных. Но что, если следом за этим придут атаки на наши мозги? Чип, вживленный в человека, может быть перепрограммирован, взломан или даже отключен дистанционно. Вы не сможете защититься. Ведь речь идет о внутренней системе, встроенной в вас самих. Мозг, будучи под постоянным наблюдением, может однажды подвергнуться вмешательству извне. Кто получит доступ к вашему сознанию? Кому мы доверяем ключи от нашего разума? И, наконец, технологии вмешательства в человеческий мозг обещают революцию. Но какой ценой? Замедление или даже остановка естественной эволюции человека – вот настоящая угроза. Наши тела и разум развивались миллионы лет. И вмешательство в этот процесс может обернуться катастрофой. Те, кто не будет чипирован, окажутся отрезанными от усовершенствованного общества. Генетические мутации, вызванные бесконтрольным использованием технологий, могут породить новый вид людей. Не Homo sapiens, а Homo chipus. Этот путь – неизбежно приведет к деградации естественной биологии и тотальной зависимости от искусственных механизмов. Перед нами тревожное будущее, в котором технологии и чипы обещают избавить от болезней и ограничений, но за этим есть иная реальность – массовая зависимость, полный контроль и утрата человечности. Так ли безопасно будущее, где разум станет продуктом технологических манипуляций? К чему приведет этот путь? Ответов все еще нет. Поэтому больше шокирующих прогнозов слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
0: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что вот тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
22: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
11: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
22: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
12: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
22: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
19: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в два раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
22: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
4: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
13: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность

0: они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
1: Главные новости дня.
2: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
3: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
2: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
4: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
2: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
5: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
2: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
6: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
2: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Министр финансов Антон Силуанов о том, что никакого скачка цен на бензин в России нет.
8: Ну, на самом деле, скачка цен, я не могу с вами согласиться, что он есть. Потому что на ряде заправок, в первую очередь, независимых, да, действительно, там отмечается рост цен. Но на заправках, которым принадлежат нашим системообразующим компаниям, вертикально интегрированным, так называемым, компаниям, там цены, ну, если и выросли, то незначительно.
1: На радио «Лента» ужас дня.

0: Лучников Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
3: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты – это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
2: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
3: «Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились», — заявил Сергей Лавров. «Эх, а я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект». Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
5: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
4: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
6: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
4: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
7: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
4: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
8: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
4: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
9: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки диагноза, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 24 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
3: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
2: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
10: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
2: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
11: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
11: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
4: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
12: Есть сотовый?
13: Нет сотового.
12: Как нету сотового?
13: Нету сотового.
12: А почему объявление висит, что есть?
13: Это у них так.
12: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
13: Нет, 95-й тоже.
12: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й
13: нет.
12: Никакого бензина нету?
4: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
14: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
4: Но жители полуострова реагируют иначе.
15: Ни за налом, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
16: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
4: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. Беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
17: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
18: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
4: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
19: Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал атаки вооруженных сил Украины на город.
20: А враг атаковал нашу энергетическую инфраструктуру. И, к сожалению, в этот раз результативно. Сразу начали принимать необходимые меры. Здесь особая благодарность, конечно, и нашим МЧС, и спасателям. Все, кто, несмотря там, на продолжающуюся атаку, выехал для тушения пожара, для того, чтобы ликвидировать последствия. После этого была оценена обстановка. Оперативный штаб по энергобезопасности сразу же принял необходимые меры. Началось переключение части подстанции, которые можно перезапитать по резервной схеме. Это было уже к утру сделано. Как вы знаете, заработали уже, значит, соответственно, северная сторона, наши сельские территории, Севастопольская зона ЮБК. И сейчас там, значит, проблем нет. Конечно, самое плохое, что основная часть густонаселенных Ленинского, Гагаринского района, основные подстанции, питающие эти районы, пока не подключены, потому что все-таки врагу удалось, значит, повредить часть инфраструктуры. Сегодня все оценено. До конца дня мы постараемся имеющимися ресурсами, значит, произвести ремонтные работы, и город будет запитан полностью. Еще раз повторяю, это будет сегодня произведено до конца дня. Конечно, в случае, если повторных атак результативных не будет.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
21: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во время космической миссии 1985 года советский космонавт заметил странное поведение гайки в невесомости, которое мгновенно засекретили. Обычная металлическая деталь, летящая в пространстве без видимых причин, переворачивалась на 180 градусов каждые несколько секунд. Почему эта простая физическая аномалия вызвала панику среди ученых и породила слухи о скором конце света и перевороте Земли? Космонавт Владимир Джанибеков в плотном рабочем комбинезоне занимался спасением мертвой станции «Салют-7». Распаковывая доставленный груз, он ощутил барашковую гайку со шпильки и отпустил ее лететь по кабине. К его изумлению, гайка, пролетев немного, внезапно совершила резкий кувырок, продолжила вращение, а затем снова перевернулась. Когда об этом доложили на Землю, теоретики пришли в замешательство, а результаты экспериментов на время закрыли от широкой публики. Конспирологи тут же раздули из этого сенсацию, заявив, что эффект Джанибекова доказывает неизбежность скорого кувырка нашей планеты, так называемого «сдвига полюсов», который сотрет человечество с лица Земли за считанные минуты, как это уже бывало в эпохе с момента гибели мамонтов. Писатели-фантасты утверждали, что советские ученые нашли брешь в самой ткани пространства-времени. Некоторые псевдоученые начали публиковать брошюры, в которых утверждали, что этот эффект связан с секретными испытаниями гравитационного оружия на орбите. Они пугали обывателей тем, что изменение оси вращения Земли произойдет внезапно, вызвав гигантский цунами высотой в несколько километров, который смоет все прибрежные города. Секретность вокруг эксперимента на «Салюте-7» преподносилась как попытка властей избежать паники. Однако реальность оказалась чистой математикой. Когда гриф секретности сняли, физики объяснили, что этот феномен полностью описывается теоремой промежуточной оси или теоремой теннисной ракетки, сформулированной классической механикой задолго до полетов в космос. Вращение объекта вокруг оси с промежуточным моментом инерции нестабильно по своей природе. Любое крошечное возмущение или асимметрия заставляет гайку совершать регулярные кульбиты, чтобы компенсировать избыточную энергию. А Земля, к нашему счастью, является не гайкой, а сплюснутым у полюсов шаром, вращающимся вокруг оси с максимальным моментом инерции, что делает ее движение стабильным на протяжении миллиардов лет. Впоследствии физики наглядно показали, что любое твердое тело неправильной формы ведет себя на орбите точно так же из-за законов сохранения момента импульса. Никакой мистики или угрозы глобальной катастрофы в этом явлении нет, и оно является базовым элементом подготовки всех современных штурманов космических кораблей. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 26 июня. Что же нам подскажут руны в этот день? Какую энергию дня сдадут? Итак, у нас руна Беркана. Беркана символизирует всегда рост, исцеление, это забота и начальная стадия рождения. Вот как ребенка, так и новая идея. Это мягкая, женственная энергетика, словно вот раннее утро после ливня, знаете? Беркана любит восстанавливать, поддерживать и создавать почву для роста. И в работе, конечно же, день будет благоприятен для вдохновения, для начала новых проектов, особенно если в них есть элемент какой-то заботы, может, командные инициативы, может, наставничество, обучение или улучшение каких-то процессов, да, и ваша забота, какая-то тихая, постоянная работа принесут значительный результат. И если вы давно думали взять кого-то, может, под крыло или запустить какой-то внутренний проект, вот сейчас самое время. И если же, например, дела забуксовали, то освежите подход, наведите порядок. Может, пересмотрите цели, добавьте элемент заботы, опять же, и очистите вот этот информационный поток. В отношениях Беркана окутывает защитой какой-то такой мягкой. Это прекрасный день, чтобы пересматриваться к нуждам партнера, оказывать, опять же, заботу, поддержку, будь то простая чашечка чая, может, массаж ног или искренний разговор. Также руна благоволит тем, кто ждет пополнения в семье, кстати. Это совместные эмоции, особенно глубокие. А может быть, кто-то забеременеет в этот день. А вот для одиноких это шанс встретить человека, который вызовет чувство надежности и желание вот беречь. И главное в такой день – это тихая, но глубокая эмоциональная связь. Так что смотрите в оба. А вот по здоровью пора обратить внимание на восстановление. Вот все, что вы делали на пределе, сейчас отпускайте. Подойдет мягкая гимнастика, прогулки, дыхательные практики, какие-то легкие приемы, может быть, народной медицины. И здесь особое внимание женской сфере, конечно же, ЖКТ, органам детоксикации. Также обратите внимание на питание. Овощ, зелень, легкие супы. Вот в этот день должно быть все легко и правильно. И ваша задача восстановить и заложить правильный фундамент. Беркана всегда говорит, вырасти там, где заложен корень. Забота восстанавливает силы и ведет к новым проектам и свершениям. И в такой день важно питать и тело, и душу, и окружение. И результат не заставит себя ждать, будет мягким, но устойчивым этот рост.
0: Радиолента. Опасность дня.
5: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
19: В Ялте к проблеме отсутствия топлива добавляются новые, связанные с перебоями электроснабжения.
6: коротко о том, что происходит в Крыму, именно в Ялте. Поскольку Ялта как отдельный регион на сегодняшний день, в Ялте нет бензина, он не продается от слова совсем, ни по талонам, ни по 20 литров, никак невозможно заправиться. Сегодня выключили свет на 4 часа. С этим связано то, что у нас не было Wi-Fi, плохая совершенно мобильная связь. Это не дает возможности выходить в интернет и, соответственно, продолжать какую-то онлайн-работу. Слава богу, что это еще не связано с регулярными отключениями, а связано с тем, что произошло недавно в Керчи. И с этим, я так считаю, связано то, что в магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день нигде. Вот на такой ноте у нас прекрасная погода. У нас теплое море, ласковое солнце. Живем, наслаждаемся и продолжаем работать, сиять.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
7: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
4: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем, но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
22: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
4: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории, а она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 20 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в Гианте сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из Гианта выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
3: Мощный пожар в Гианте случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании Гианта велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
4: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
8: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют «возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб».
4: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на большее. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи. И они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом А95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Военный адвокат.
2: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком, Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашают мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
11: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской Армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.
10: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
13: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую суть судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
10: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытием может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
12: Российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских

0: Новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский о новом учебнике по обществознанию для 9-11 классов и о том, кто его правит своей рукой.
3: Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед, и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. В этом году реформа идет очень постепенно и очень осторожно. И в данном случае специалисты Министерства просвещения, наоборот, сдерживают порыв авторов поменять все побыстрее от этого, значит, как это называется, не смогу повторить, духовно-практического освоения к здравому смыслу.
1: Главные новости дня.
0: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3%. От ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
4: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
0: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
5: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
0: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
6: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
0: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов о том, почему нельзя заменить основной отпуск денежной компенсацией.

0: Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгуленный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае – если человек увольняется. Есть еще один механизм, который используют наши работники и наши работодатели. Это право, опять же, закреплено в Трудовом кодексе. Работодатель, получив заявление от работника, может ему компенсировать, подчеркиваю, это не обязанность, а это возможность, закрепленная Трудовым кодексом, может компенсировать деньгами неотгуленную часть отпуска, превышающую 28 дней. И какого-либо рода здесь обязательства или какого-либо рода попыток сократить 28 дней там, до хотя бы 21 дня, все эти попытки не увенчались успехом, предложения звучали. Прежде всего, для защиты здоровья наших граждан, в связи с тем, что подобные предложения могут стимулировать работающих граждан отказываться от ухода в отпуск, что приведет к негативным последствиям для здоровья. Соответственно, профсоюзная сторона была категорически против таких вот изменений.
1: На радио «Лента» цифра дня.
2: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Аналитик Владимир Савичев о катастрофической ситуации в Крыму, который превращается в чемодан без ручки.
3: Есть южная группировка, да, там вот Генеческ, Бердянск, там до Мариуполя. Она же снабжается откуда? Она же идет из Крыма снабжение. А его нет. Там 2 миллиона людей, которых надо кормить. Там воды нет, там нет электроэнергии, там топлива нет. Скоро там не будет продуктов. Этих людей надо будет эвакуировать оттуда. Не хочешь ты, не хочешь. Их надо будет вывозить, потому что их кормить нечем. А крымское сельское хозяйство убито, когда был перекрыт Северокрымский канал. То есть то, что Путин рассматривал как непотопляемый авианосец, зачем ему Крым? Непотопляемый авианосец. Он превратился в чемодан без ручки.
2: Военный эксперт Владислав Шурыгин о том, что в нынешней ситуации полное взятие Донецкой области просто невозможно.
4: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис. Вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже. Вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск-Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних тех условиях это невозможно.
2: Военный аналитик Константин Шулика о том, что Украина перехватила инициативу в войне и боевые действия, нужно остановить, пока не стало хуже.
5: Противник начинает нам вот до определенной степени навязывать свою волю. В каком плане? Резко усилилась активность беспилотной авиации. Так, в нашем ТВО, ну, вплоть до Уральского хребта. Так и, собственно говоря, на линии боевого Сибекислейм. И тем более генеральная линия военного агентства Украины заключается в том, чтобы именно действиями беспилотной авиации мы несем максимально возможные потери в личном составе и технике, сорвать все возможное наше продвижение вперед и ввиду дефицита личного состава самих вооруженных сил Украины максимально снизить и потери, при этом применять все возможные роботехнические комплексы, и вот таким образом нарезать нам свою волю в вопросы ведения вооруженной борьбы. В этом плане надо сказать, что мы не можем растягивать этот конфликт до столетней войны. и завершать его надо в самое ближайшее время. Поскольку, как само складывается так, что вот возможности вооруженных сил Украины в плане ведения боевых действий, ну, скажем, в некоторых сферах, ну, постоянно усиливаются. Ввиду военно-технического сотрудничества России с европейскими странами и то же самое политики, которые формируются, ну, вплоть с помощью и короля Тарава Тагитова, который призывает там Соединенные Штаты включиться в полном масштабе в оказании помощи Украине. То есть против вас, по сути дела, объединенная Европа со всем своим проемным экономическим и финансовым потенциалом. И в этих условиях затягивать конфликт, это значит, ну, заведомо поставить себя в проигрышное положение.
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: Житель Ростова-на-Дону пожаловался на отсутствие бензина на автозаправочных станциях и призвал бороться с перекупщиками горючего.
7: Приветствую, Ростов. У нас сейчас проблема с бензином, дефицит. И нам, своим ростовчан, обычным работягам, чтобы заправиться полный бак, мы должны стоять часами, 2 часа, 3 часа ждать очереди. Из-за таких, как эти перекупщики, заезжают на заправки и заправляют свои машины в канистры кубами и так далее. Давайте просто не будем этому давать, и чтобы мы из-за них не стояли часа 2-3. Давайте сражаться с этим. На каждой заправке, если кто-то увидит, что кто-то заправляется в канистр, будем подходить, ругаться, будем доталово топить, чтобы вот такого фигни не было. Из-за того, что они вот набирают на чужой горе, начинают зарабатывать деньги, там, перепродажа бензина, нам самим ростовчам не хватает бензина для себя. Из-за таких, как они, мы стоим часами в очередях, чтобы просто заправиться на 1000 рублей.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законное, а больше как пронятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы Украины-Белорусской, да вы что, это какая-то метель, это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то, да, атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимает, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало, ну как бы, сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации, вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены, это же понятно, логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценные. Все равно что-то пролетает. Торидоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть Гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
9: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
10: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
12: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
11: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
13: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
11: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас – это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
13: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам и рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
11: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт в беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочные. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
15: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
14: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
16: Есть соток?
17: Нет сотового.
16: Как нету сотового?
17: Нету сотового.
16: А почему объявление висит, что есть?
17: Это у них так.
16: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
17: Нет, 95-й тоже нет.
16: В смысле, мы в «Газпроме»?
17: 95-й нет.
16: Никакого бензина нету?
14: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
18: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
14: Но жители полуострова реагируют иначе.
19: Ни за налом, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
20: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
14: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
21: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
22: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
14: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Говорят военкоры.
23: Storm Shadow или ERAM. Военкор Живов о возможном применении новых американских ракет при атаке на Воронеж.
15: Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщал, что противовоздушная оборона уничтожила несколько высокоскоростных воздушных целей над городом. В результате ракетной атаки погибли 5 человек, десятки пострадали. Также сообщалось о повреждении производственного объекта одного из предприятий Воронежа. СМИ писали, что Воронеж били крылатыми ракетами Storm Shadow. Кнокнал воевода вещает, сообщает, что по предварительным данным атака была комбинированной. Кроме Storm Shadow, возможно, применяли американские ЯРАМ. Всего штаты обещали Киеву 3500 таких. Общая стоимость ракет оценивается в 850 миллионов долларов. Дальность ракеты до 450 километров. Она является, по сути, гибридом ракеты и авиабомбы. Внутри фугасно-осколочная начинка. Устанавливаются на истребители F-16, «Мираж», МиГ-29, Су-25 и Су-27.
23: Никита Третьяков о словах Лаврова, Аляске и неприятной реальности войны.
0: Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Мол, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось именно так. Конец цитаты. Как тут не согласиться с господином Лавровым? Есть много такого, о чем трудно, совершенно не хотелось бы думать. Например, не хочу даже подозревать, что вместо тщательно рассчитанной и организованно проведенной специальной операции Россия могла ввязаться, как в ловушку, в окопную войну, тянущуюся дольше, чем Первая мировая и Великая Отечественная. Что каждую неделю в войне, начатой для защиты мирных жителей Донбасса, могут гибнуть и получать ранения сотни гражданских. Что практики ведения войны и состояние общества могли так деградировать, что в армию даже за огромные деньги согласны идти в основном отчаявшиеся, одураченные или поставившие на себе крест люди. Что враг мог настолько превзойти нашу систему противовоздушной обороны, чтобы почти каждый день поражать ракетами и беспилотниками стратегические объекты обороны и промышленности в глубоком тылу. Что на 5-й год войны великая энергетическая держава не сможет защитить свою нефтяную промышленность и будет вынуждена вводить лимиты на топливо для населения. Что страна, когда-то открывшая мир космос, не сможет преодолеть отставание в спутниках связи и разведке. В разгар войны может развернуть кампанию по блокированию интернета. Что российские бизнесмены и олигархи могут до сих пор торговать с врагом и его союзниками. Что страх перед Вашингтоном мог заставить Россию предать народ Кубы и не прийти к нему на помощь в трудную минуту. Что приверженность переговорам с мировым хищником могла оттолкнуть от России потенциальных союзников из Африки, Латинской Америки, Азии. Что вчерашние террористы из Афганистана могут быть приняты и обласканы в России. Что наша страна могла попасть в глубочайший кризис с конца прошлого века из-за неспособности признать саму серьезность сложившегося положения. Но на деле получилось так, как получилось.
23: Назад в 91 год. Военкор канал Зыргулью о 30 триллионах вкладов и панике вокруг депозитов.
2: Зюганов предложил изъять из банков депозиты населения и предприятий. IQ-политика никогда не был надеждой России на возрождение. И тем не менее интересны механизмы изъятия и компенсаций. Депозиты лежат под проценты, на четких условиях. Банки этими деньгами пользуются, из прибыли выплачивая эти самые проценты. А как будет по Зюганову? Кого в итоге швырнут? Банки? Смешно. Предприятия? Еще смешнее. Значит, как обычно, простых граждан? Все самое значимое в своей жизни Зюганов уже сделал. В далеком 1996 году, сдав выборы Ельцину. Так что Зюганову в его 81 год лучше думать о вечном, а не провоцировать панику с банковскими вкладами.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
24: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном. Офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
14: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
1: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
14: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
5: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
14: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Говорят военкоры.
23: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
7: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипов в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
23: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
8: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
23: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
25: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных – Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита Большой Семерки. Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
11: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Жительница Ульяновской области, стоя в длинной очереди за бензином, рассказала об отсутствии гелия, что ударило по бизнесу аэродизайнеров.
13: Пока стою в очереди за бензином, решил поделиться последними новостями. Бензина нет, а теперь нет и гелия. Сегодня в Ульяновской области произошел огромный скачок поднятия цены на гелий. Мы вынуждены поднять цены. И вообще гелия нету, поэтому дальнейшая судьба аэродизайнеров в Ульяновской области под вопросом. Как у вас там в других городах обстоят дела, ребят, делитесь. Что будем делать, как будем выходить из положения?
10: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на 3 дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
17: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
16: Ну да, скважины работают.
17: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
16: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
17: Ага, накрыло почти всю страну.
16: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
17: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
16: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
17: 30 литров? Жесть.
16: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят, больше 30 не нальем.
17: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать 40 километров. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
16: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
17: Но администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
16: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
17: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
16: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
17: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
16: В смысле?
17: Но смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
9: А Чукотка?
17: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
9: Получается, их спасает оторванность от остальных.
17: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
9: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
17: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
9: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
17: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
9: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
17: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
9: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
17: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
9: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
17: Да, заводы сильно пострадали.
9: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
17: Я бы сказала, это вообще не так.
9: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
17: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
9: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
17: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно, ну, полностью остановить всю цепочку.
9: Сбросить давление.
17: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
9: Обалдеть.
17: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
9: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
17: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
9: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
17: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
9: То есть резервных мощностей нет?
17: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
9: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
17: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
9: Его надо везти по рельсам.
17: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
9: Санкции, разворот на восток.
17: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
9: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
17: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
9: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
17: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает тонн 60. В составе таких цистерн десятки.
9: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
17: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
9: И все это совпало с летом?
17: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
16: пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
17: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
16: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А E95 в среднем улетел за 71 рубль.
17: А дизель под 81.
16: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
17: Давай.
16: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
17: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
16: Тяжелая техника?
17: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
16: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
17: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
16: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
17: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже, чем по стране.
16: Вот как это работает? Завод же под боком?
17: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
16: Он связан контрактами?
17: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
16: А местным достаются остатки?
17: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
16: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
17: И они сейчас на грани полного вымирания.
16: Из-за вот этой инверсии цен, давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
17: У них есть подушка безопасности, ага.
16: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
17: Где цены сейчас просто космические.
16: Именно. Он...
10: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
15: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
18: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
15: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
0: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
15: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории. А она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
0: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании «Гианта» велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
15: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
2: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют «возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб».
15: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение отделении офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
10: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не

0: Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом А95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.

0: Радиолента. Опасность дня.
1: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Житель Ленинградской области о том, что купить на автозаправочной станции канистру бензина для моторной лодки стало проблемой.
3: Я нахожусь на заправке и хочу заправить 20 литров, чтобы заправить свою лодку. Вот как бы вот так вот это все выглядит. Заправит мне или нет всю эту историю. Вот мужичок с канистры тоже газонокосилку хочет сделать. Стоим, ждем, не заправляют. Дичь. Ну точно сила, сила точно в нем.
4: Ну вот я заправляю.
3: Цены у нас адекватные, 63.15, ограничение 50 литров на данной заправке. Вообще сказали, что 30, по Яндекс.Приложению 50 ограничения. То есть вот народ стоит, все ожидает.
4: Так вот, чтобы никто не подумал, что я какой-то паникер там, все в этом роде. Вот бак лодочный, вот она эта канистра, заправляю бензин и хочу прокатиться, насладиться вот этим вот красотами. Но теперь мне даже проблематично реально привезти себе 20 литров топлива. Это просто полный бред.
0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
6: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
5: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
7: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
5: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
8: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать суды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
5: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
9: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
5: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
10: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов, миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
0: Криминальные новости.
11: Младший брат убил, расчленил и смыл в унитаз родную сестру. Это случилось в квартире на востоке Москвы. Тело 57-летней женщины, а точнее его фрагменты, нашли после того, как она не вышла на работу. Шеф забил тревогу, написал заявление в полицию. Оперативники приехали к женщине домой. Хозяйки не было, но в ее квартире оказался ее 55-летний брат. По версии следствия, они поссорились. Он ударил сестру ножом, а потом расчленил тело. Разложил по пакетам и ведрам, часть попытался смыть в унитаз. Мужчину задержали. На месте изъяли нож и ножницы, которыми он расчленял родственницу. Возбуждено уголовное дело. Уральский полицейский получил 5 лет условно за драку с задержанным, у которого диагностировали разрыв ткани брюшной полости. В августе 2025 года полицейский Владимир Греб ударил задержанного Анатолия Шушакова, и у того произошел разрыв брыжейки тонкой кишки. Прокуратура настаивала, что Шушакову был нанесен тяжкий вред здоровью, но суд счел это просто превышением полномочий. В августе прошлого года полицейские задержали Шушакова за нарушение административного надзора. Он должен был находиться дома, однако выпивал на улице в компании знакомых. Во время задержания мужчина пытался выбраться из служебного автомобиля, ударил полицейского Греба головой и оторвал ему погон. Позже за это Шушакова приговорили к 3 годам условно. По словам адвоката, уже в отделе полиции Шушаков угрожал семье полицейского. Это привело Греба в состояние ярости, и он начал бить задержанного. На боли в животе Шушаков пожаловался только спустя 28 часов после задержания. Его увезли в больницу и диагностировали разрыв тканей. Защита настаивала, что такую травму мужчина мог получить из-за неоднократных падений во время задержания и пребывания в отделе полиции, поскольку был пьян. В ФСБ заявили о задержании нелегальных оружейников и прекращении работы 45 подпольных мастерских в 53 регионах России. Как утверждают спецслужбы, оперативно-розыскные мероприятия прошли в апреле и мае. Всего были задержаны 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Была прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, а из незаконного оборота изъято свыше 300 единиц оружия и средств поражения, а конкретно 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, около 800 гранат, более 110 килограммов взрывчатых веществ, включая тротил и порох, свыше 200 тысяч патронов различного калибра. И, напомню, в начале мая в ФСБ заявляли о задержании 150 подпольных оружейников в 40 41 российском регионе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
2: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
12: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, мы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически две недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5, 7, 9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это совсем небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
0: Главные новости дня.
13: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
14: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
13: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
15: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
13: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
16: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
13: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
17: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
13: К Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Цифра дня.
1: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
1: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
18: «Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет и практически... С этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом».
1: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
19: «Сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей и близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Жительница Крыма в видео на своей странице в соцсетях обратилась к подписчикам, которые оставили негативные комментарии под ее предыдущим постом, и вкратце описала ситуацию на полуострове.
20: Так, дорогие мои, особенно те, кто говорит, что я на вашей стороне. Скажите, пожалуйста, то есть каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены на вас панику не наводят. Запрет продажи бензина на вас панику не наводит. Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит. Закрытие всех детских лагерей в Крыму
3: на вас панику не наводят. Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводят. А мой пост про горошек с кукурузой, что надо их купить на всякий случай, на вас панику наводят. Объясните мне, что не так? Я что-то не понимаю?
21: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
22: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
13: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
23: Есть соты?
24: Нет сотов.
23: Как нету сотов?
24: Нету сотов.
23: А почему объявление висит, что есть?
24: Это у них так.
23: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
24: Нет, 95-й тоже нет.
23: В смысле, мы в «Газпроме»?
24: 95-й нет.
23: Никакого бензина нету?
13: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
25: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
13: Но жители полуострова реагируют иначе.
26: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
27: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
13: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
28: Я отправила ребенка в аптек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
29: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
13: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
30: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
4: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты — это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
30: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
4: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. Эх, а я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
13: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
17: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
13: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
5: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
13: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
6: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
13: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента. Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40%, и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
7: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
1: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
7: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
1: Да, или 23-й.
7: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
1: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
7: То есть физически топливо существовало?
1: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
7: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
1: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
7: И лечилось это элементарно.
1: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
7: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
1: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
7: Потому что производственная база была цела?
1: Абсолютно верно.
7: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
1: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
7: А сейчас ситуация в корне иная.
1: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
7: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ – нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
1: Ну да, это огромные химические комплексы.
7: Они занимают сотни гектаров, а сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
1: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
7: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
1: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
7: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
1: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
7: А Волгоградский вообще встал.
1: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
7: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает, быстро не выйдет.
1: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
7: Дело не в трубах, дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
1: Компрессоры, турбины всякие.
7: Да, системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
1: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны.
7: И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
1: И это если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
7: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
1: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
7: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
1: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
7: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
1: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, Рязанские, Волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
7: К тому же расход у авиации просто огромный.
1: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а среднемагистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
7: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
1: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
7: В смысле экономить?
1: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
7: Нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
1: Уголовному делу? За что?
7: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
1: Это те самые дополнительные проценты в баке.
7: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
1: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
7: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
1: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
7: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, максимум 20-30.
1: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее самое пугающее, что страдают не только окраины.
7: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
1: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
7: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
1: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
7: Потому что весь этот регион снабжался с Волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
1: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
7: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
1: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
7: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
1: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
7: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
1: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
7: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
1: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
7: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
1: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
7: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
1: То есть керосина от этого решения больше не станет?
7: Конечно нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
1: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
7: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
1: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6500 тонн за полмесяца.
7: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
1: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
7: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
1: Эффект домино уже запущен.
7: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
1: Сельское хозяйство.
7: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
1: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
7: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
1: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
7: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
1: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
7: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
1: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был «Разбор дня». Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
2: Мы живем в эпоху, где чипы, вживляемые в мозг, не фантастика, а реальность. Проекты Илона Маска, такие как Neuralink, обещают невероятное. Парализованные люди уже управляют устройствами силой мысли. И это только начало. Вскоре, утверждают энтузиасты технологий, чипы смогут вернуть слепым зрение, а глухим – слух. Но не торопитесь радоваться. За блестящими обещаниями скрывается нечто мрачное. Сегодня мы разберем, почему массовое чипирование может стать не спасением, а страшной угрозой для человечества. Чипы позволяют проникнуть не только в тело, но и в самое сокровенное – человеческий разум. Сегодня мы радуемся возможностям технологий, но задумывались ли вы, кому будет принадлежать этот беспрецедентный доступ к мозгу? Чипы станут не просто инструментом улучшения, они откроют дорогу к прямому манипулированию сознанием. Однажды люди, управляющие этими системами, смогут не просто лечить, но и программировать поведение. Мысли, даже желания. Наш мозг, до этого момента защищенный барьерами тела и сознания, может стать объектом тотального контроля, теми, кто сможет настроить нас на нужную волну. Сегодня мир знает примеры кибернетических атак на инфраструктуру и базы данных. Но что, если следом за этим придут атаки на наши мозги? Чип, вживленный в человека, может быть перепрограммирован, взломан или даже отключен дистанционно. вы не сможете защититься. Ведь речь идет о внутренней системе, встроенной в вас самих. Мозг, будучи под постоянным наблюдением, может однажды подвергнуться вмешательству извне. Кто получит доступ к вашему сознанию? Кому мы доверяем ключи от нашего разума? И, наконец, технологии вмешательства в человеческий мозг обещают революцию. Но какой ценой? Замедление или даже остановка естественной эволюции человека – вот настоящая угроза. Наши тела и разум развивались миллионы лет. И вмешательство в этот процесс может обернуться катастрофой. Те, кто не будет чипирован, окажутся отрезанными от усовершенствованного общества. Генетические мутации, вызванные бесконтрольным использованием технологий, могут породить новый вид людей. Не Homo sapiens, а Homo chipus. Этот путь неизбежно приведет к деградации естественной биологии и тотальной зависимости от искусственных механизмов. Перед нами тревожное будущее, в котором технологии и чипы обещают избавить от болезней и ограничений, но за этим есть иная реальность – массовая зависимость, полный контроль и утрата человечности. Так ли безопасно будущее, где разум станет продуктом технологических манипуляций? К чему приведет этот путь? Ответов все еще нет. Поэтому больше шокирующих прогнозов слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
9: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
8: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
10: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
8: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
11: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
8: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
17: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
3: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
12: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
14: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
0: Главные новости дня.
15: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
16: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
15: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
18: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
15: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
19: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать суды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
15: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
20: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
15: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Министр финансов Антон Силуанов о том, что никакого скачка цен на бензин в России нет.

0: подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
3: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты — это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
2: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
3: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. А я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
5: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
4: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
6: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
4: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
7: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
4: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
8: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и...

0: если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
1: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
2: Говорят военкоры.
1: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
4: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипов в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
1: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
5: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
1: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
6: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
6: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
1: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
7: Есть соток?
8: Нет сотового.
7: Как нету сотового?
8: Нету сотового.
7: А почему объявление висит, что есть?
8: Это у них так.
7: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
8: Нет, 95-й тоже нет.
7: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й нет. Никакого бензина нету?
1: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
9: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
1: Но жители полуострова реагируют иначе.
10: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
11: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
1: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
12: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
13: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
1: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал атаки вооруженных сил Украины на город.
15: А враг атаковал нашу энергетическую инфраструктуру. И, к сожалению, в этот раз результативно. Сразу начали принимать необходимые меры. Здесь особая благодарность, конечно, и нашим МЧС, и спасателям. Все, кто, несмотря там, на продолжающуюся атаку, выехал для тушения пожара, для того, чтобы ликвидировать последствия. После этого была оценена обстановка. Оперативный штаб по энергобезопасности сразу же принял необходимые меры. Началось переключение части подстанции, которые можно перезапитать по резервной схеме. Это было уже к утру сделано. Как вы знаете, заработали уже, значит, соответственно, северная сторона, наши сельские территории, севастопольская зона ЮБК. И сейчас там, значит, проблем нет. Конечно, самое плохое, что основная часть густонаселенных Ленинского, Гагаринского района, основные подстанции, питающие эти районы, пока не подключены, потому что все-таки врагу удалось, значит, повредить часть инфраструктуры. Сегодня все оценено. До конца дня мы постараемся имеющимися ресурсами, значит, произвести ремонтные работы, и город будет запитан полностью. Еще раз повторяю, это будет сегодня произведено до конца дня. Конечно, в случае, если повторных атак результативных не будет.
16: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
17: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во время космической миссии 1985 года советский космонавт заметил странное поведение гайки в невесомости, которое мгновенно засекретили. Обычная металлическая деталь, летящая в пространстве без видимых причин, переворачивалась на 180 градусов каждые несколько секунд. Почему эта простая физическая аномалия вызвала панику среди ученых и породила слухи о скором конце света и перевороте Земли? Космонавт Владимир Джанибеков в плотном рабочем комбинезоне занимался спасением мертвой станции «Салют-7». Распаковывая доставленный груз, он ощутил барашковую гайку со шпильки и отпустил ее лететь по кабине. К его изумлению, гайка, пролетев немного, внезапно совершила резкий кувырок, продолжила вращение, а затем снова перевернулась. Когда об этом доложили на Землю, теоретики пришли в замешательство, а результаты экспериментов на время закрыли от широкой публики. Конспирологи тут же раздули из этого сенсацию, заявив, что эффект Джанибекова доказывает неизбежность скорого кувырка нашей планеты, так называемого «сдвига полюсов», который сотрет человечество с лица Земли за считанные минуты, как это уже бывало в эпохе с момента гибели мамонтов. Писатели-фантасты утверждали, что советские ученые нашли брешь в самой ткани пространства-времени. Некоторые псевдоученые начали публиковать брошюры, в которых утверждали, что этот эффект связан с секретными испытаниями гравитационного оружия на орбите. Они пугали обывателей тем, что изменение оси вращения Земли произойдет внезапно, вызвав гигантский цунами высотой в несколько километров, который смоет все прибрежные города. Секретность вокруг эксперимента на «Салюте-7» преподносилась как попытка властей избежать паники. Однако реальность оказалась чистой математикой. Когда гриф секретности сняли, физики объяснили, что этот феномен полностью описывается теоремой промежуточной оси или теоремой теннисной ракетки, сформулированной классической механикой задолго до полетов в космос. Вращение объекта вокруг оси с промежуточным моментом инерции нестабильно по своей природе. Любое крошечное возмущение или асимметрия заставляет гайку совершать регулярные кульбиты, чтобы компенсировать избыточную энергию. А Земля, к нашему счастью, является не гайкой, а сплюснутым у полюсов шаром, вращающимся вокруг оси с максимальным моментом инерции, что делает ее движение стабильным на протяжении миллиардов лет. В впоследствии. Физики наглядно показали, что любое твердое тело неправильной формы ведет себя на орбите точно так же из-за законов сохранения момента импульса. Никакой мистики или угрозы глобальной катастрофы в этом явлении нет, и оно является базовым элементом подготовки всех современных штурманов космических кораблей. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 26 июня. Что же нам подскажут руны в этот день? Какую энергию дня дадут? Итак, у нас руна Беркана. Беркана символизирует всегда рост, исцеление, это забота и начальная стадия рождения. Вот как ребенка, так и новая идея. Это мягкая, женственная энергетика, словно вот раннее утро после ливня, знаете? Беркана любит восстанавливать, поддерживать и создавать почву для роста. И в работе, конечно же, день будет благоприятен для вдохновения, для начала новых проектов, особенно если в них есть элемент какой-то заботы. Может, командные инициативы, может, наставничество, обучение или улучшение каких-то процессов. Да? И ваша забота, какая-то тихая, постоянная работа принесут значительный результат. И если вы давно думали взять кого-то, может, под крыло или запустить какой-то внутренний проект, вот сейчас самое время. И если же, например, дела забуксовали, то освежите подход, наведите порядок, может, пересмотрите цели, добавьте элемент заботы, опять же, и очистите вот этот информационный поток. В отношениях Беркана окутывает защитой какой-то такой мягкой. Это прекрасный день, чтобы пересматриваться к нуждам партнера, оказывать, опять же, заботу, поддержку, будь то простая чашечка чая, может, массаж ног или искренний разговор. Также руна благоволит тем, кто ждет пополнения в семье, кстати. Это совместные эмоции, особенно глубокие. А может быть, кто-то забеременеет в этот день. А вот для одиноких это шанс встретить человека, который вызовет чувство надежности и желание вот беречь. И главное в такой день – это тихая, но глубокая эмоциональная связь. Так что смотрите в оба. А вот по здоровью пора обратить внимание на восстановление. Вот все, что вы делали на пределе, сейчас отпускайте. Подойдет мягкая гимнастика, прогулки, дыхательные практики, какие-то легкие приемы, может быть, народной медицины. И здесь особое внимание женской сфере, конечно же, ЖКТ, органам детоксикации. Также обратите внимание на питание. Овощ, зелень, легкие супы. Вот в этот день должно быть все легко и правильно. И ваша задача восстановить и заложить правильный фундамент. Беркана всегда говорит, вырасти там, где заложен корень. Забота восстанавливает силы и ведет к новым проектам и свершениям. И в такой день важно питать и тело, и душу, и окружение. И результат не заставит себя ждать, будет мягким, но устойчивым этот рост.
2: Радиолента. Опасность дня.
18: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
14: В Ялте к проблеме отсутствия топлива добавляются новые, связанные с перебоями электроснабжения.
19: Коротко о том, что происходит в Крыму именно в Ялте. Поскольку Ялта как отдельный регион на сегодняшний день, в Ялте нет бензина, он не продается, от слова, совсем. Ни по талонам, ни по 20 литров. Никак невозможно заправиться. Сегодня выключили свет на 4 часа. С этим связано то, что у нас не было Wi-Fi, плохая совершенно мобильная связь. Это не дает возможности выходить в интернет и, соответственно, продолжать какую-то онлайн-работу. Слава богу, что это еще не связано с регулярными отключениями, а связано с тем, что произошло недавно в Керчи. И с этим, я так считаю, связано то, что в магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день нигде. Вот на такой ноте у нас прекрасная погода. У нас теплое море, ласковое солнце. Живем, наслаждаемся и продолжаем работать, сиять.
20: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
21: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
1: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем, но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
22: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
1: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории. А она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в Гианте сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из Гианта выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
0: Мощный пожар в Гианте случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании Гианта велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
1: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
3: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
1: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
20: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на большее. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь, почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом, а И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
20: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Военный адвокат.
5: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком, Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы в военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
20: Радио «Лента», 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
7: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской Армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.
6: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели, тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон Лютый тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую суть судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
6: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытием может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
9: Российская ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
6: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
20: Радиолента. Прямая речь.
14: Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский о новом учебнике по обществознанию для 9-11 классов и о том, кто его правит своей рукой.
10: Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед, и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. В этом году реформа идет очень постепенно и очень осторожно. И в данном случае специалисты Министерства просвещения, наоборот, сдерживают порыв авторов поменять все побыстрее от этого, значит, как это называется, не смогу повторить, духовно-практического освоения к здравому смыслу.
20: Главные новости дня.
6: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на треть от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
11: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
6: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
23: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
6: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действия нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
12: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, все, нету бензина вообще.
6: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок.

0: прогульный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае. Если человек увольняется. Есть еще один механизм, который используют наши работники и наши работодатели. Это право, опять же, закреплено в Трудовом кодексе. Работодатель, получив заявление от работника, может ему компенсировать, подчеркиваю, это не обязанность, а это возможность, закрепленная Трудовым кодексом, может компенсировать деньгами неотгуленную часть отпуска, превышающую 28 дней. И какого-либо рода здесь обязательства или какого-либо рода попыток сократить 28 дней там, до хотя бы 21 дня, все эти попытки не увенчались успехом, предложения звучали. Прежде всего, для защиты здоровья наших граждан, в связи с тем, что подобные предложения могут стимулировать работающих граждан отказываться от ухода в отпуск, что приведет к негативным последствиям для здоровья. Соответственно, профсоюзная сторона была категорически против таких вот изменений.
1: На радио «Лента» цифра дня.
2: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Аналитик Владимир Савичев о катастрофической ситуации в Крыму, которая превращается в чемодан без ручки.
3: Есть южная группировка, да, там вот Генеч, Бердянск там, до Мариуполя. Она же снабжается откуда? Она же идет из Крыма снабжение. А его нет. Там 2 миллиона людей, которых надо кормить. Там воды нет, там нет электроэнергии, там топлива нет. Скоро там не будет продуктов. Этих людей надо будет эвакуировать оттуда. Не хочешь ты, не хочешь. Их надо будет вывозить, потому что их кормить нечем. А крымское сельское хозяйство убито, когда был перекрыт Северокрымский канал. То есть то, что Путин рассматривал как непотопляемый авианосец, зачем ему Крым, непотопляемый авианосец, он превратился в чемодан без ручки.
2: Военный эксперт Владислав Шурыгин о том, что в нынешней ситуации полное взятие Донецкой области просто невозможно.
4: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис. Вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже. Вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск, Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних тех условиях это невозможно.
2: Военный аналитик Константин Шулика о том, что Украина перехватила инициативу в войне и боевые действия, нужно остановить, пока не стало хуже.
5: Противник начинает нам вот до определенной степени навязывать свою волю. В каком плане? Резко усилилась активность беспилотной авиации. Так, в нашем ТВО, ну, вплоть до Уральского хребта. Так и, собственно, рядом линии были у себя кислоим. И тем более генеральная линия военного агентства Украины заключается в том, чтобы именно действиями беспилотной авиации мы несем максимальные возможные потери в личном составе и технике, сорвать все возможное наше продвижение вперед и ввиду дефицита личного состава самих вооруженных сил Украины максимально снизить и потери, при этом применять все возможные роботехнические комплексы и вот таким образом нарезать нам свою волю в вопросы ведения вооруженной борьбы. В этом плане надо сказать, что мы не можем растягивать этот конфликт до столетней войны. И завершать его надо в самое ближайшее время, поскольку обстановка складывается так, что

0: вот возможности вооруженных сил Украины в плане ведения боевых действий, ну, скажем, в некоторых сферах, ну, постоянно усиливаются ввиду военно-технического сотрудничества России с европейскими странами и то же самое политики, которые формируются, ну, вплоть с помощью и короля Трава Тагитова, который призывает там Соединенные Штаты включиться в полном масштабе в оказании помощи Украине. То есть против вас, по сути дела, объединенная Европа со всем своим проемом, экономическим и финансовым потенциалом. И в этих условиях затягивать конфликт, это значит, ну, заведомо поставить себя в проигрышное положение.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Житель Ростова-на-Дону пожаловался на отсутствие бензина на автозаправочных станциях и призвал бороться с перекупщиками горючего.
3: Приветствую, Ростов. У нас сейчас проблема с бензином, дефицит. И нам, своим ростовчан, обычным работягам, чтобы заправиться полный бак, мы должны стоять часами, 2 часа, 3 часа ждать очереди. Из-за таких, как эти перекупщики, заезжают на заправки и заправляют свои машины в канистры кубами и так далее. Давайте просто не будем этому давать, и чтобы мы из-за них не стояли часа 2-3. Давайте сражаться с этим. На каждой заправке, если кто-то увидит, что кто-то заправляется в канистр, будем подходить, ругаться, будем доталово топить, чтобы вот такого фигни не было. Из-за того, что они вот набирают на чужой горе, начинают зарабатывать деньги, там, перепродажа бензина, нам самим ростовчам не хватает бензина для себя. Из-за таких, как они, мы стоим часами в очередях, чтобы просто заправиться на 1000 рублей.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, незаконное, а больше как пронятие, так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружия дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше. Должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то что да, атакуют. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало, ну как бы, сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно, логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите, ну, полноценной. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла, она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, стало в 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и здесь топливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, так-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. разы и материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже пятый год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
6: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
7: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
6: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотники. Пилотные войска. Она отказалась.
8: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
6: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас – это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
8: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам и рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
6: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
10: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
9: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
11: Есть соты?
12: Нет сотов.
11: Как нету сотов?
12: Нету сотов.
11: А почему объявление висит, что есть?
12: Это у них так.
11: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
12: Нет, 95-й тоже.
11: В смысле, мы в «Газпроме»?
12: 95-й нет.
11: Никакого бензина нету?
9: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
13: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
9: Но жители полуострова реагируют иначе.
14: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
15: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
9: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
16: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
17: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
9: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
18: Storm Shadow или ERAM. Военкор Живов о возможном применении новых американских ракет при атаке на Воронеж.
19: Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщал, что противовоздушная оборона уничтожила несколько высокоскоростных воздушных целей над городом. В результате ракетной атаки погибли 5 человек, десятки пострадали. Также сообщалось о повреждении производственного объекта одного из предприятий Воронежа. СМИ писали, что Воронеж били крылатыми ракетами Storm Shadow. Кнокнал воевода вещает, сообщает, что по предварительным данным атака была комбинированной. Кроме Storm Shadow, возможно, применяли американские ERAM. Всего штаты обещали Киеву 3,5 тысячи тысячи таких. Общая стоимость ракет оценивается в $850 миллионов. Дальность ракеты до 450 километров. Она является, по сути, гибридом ракеты и авиабомбы. Внутри фугасно-осколочная начинка. Устанавливаются на истребители F-16, «Мираж», МиГ-29, Су-25 и Су-27.
18: Никита Третьяков о словах Лаврова, Аляске и неприятной реальности войны.
20: Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Мол, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось именно так. Конец цитаты. Как тут не согласиться с господином Лавровым? Есть много такого, о чем трудно, совершенно не хотелось бы думать. Например, не хочу даже подозревать, что вместо тщательно рассчитанной и организованно проведенной специальной операции Россия могла ввязаться, как в ловушку, в окопную войну, тянущуюся дольше, чем Первая мировая и Великая Отечественная. Что каждую неделю в войне, начатой для защиты мирных жителей Донбасса, могут гибнуть и получать ранения сотни гражданских. Что практики ведения войны и состояние общества могли так деградировать, что в армию даже за огромные деньги согласны идти в основном отчаявшиеся, одураченные или поставившие на себе крест люди. Что враг мог настолько превзойти нашу систему противовоздушной обороны, чтобы почти каждый день поражать ракетами и беспилотниками стратегические объекты обороны и промышленности в глубоком тылу. Что на 5-й год войны великая энергетическая держава не сможет защитить свою нефтяную промышленность и будет вынуждена вводить лимиты на топливо для населения. Что страна, когда-то открывшая миру космос, не сможет преодолеть отставание в спутниках связи и разведке. В разгар войны может развернуть кампанию по блокированию интернета. Что российские бизнесмены и олигархи могут до сих пор торговать с врагом и его союзниками. Что страх перед Вашингтоном мог заставить Россию предать народ Кубы и не прийти к нему на помощь в трудную минуту. Что приверженность переговорам с мировым хищником могла оттолкнуть от России потенциальных союзников из Африки, Латинской Америки, Азии. Что вчерашние террористы из Афганистана могут быть приняты и обласканы в России. Что наша страна могла попасть в глубочайший кризис с конца прошлого века из-за неспособности признать саму серьезность сложившегося положения. Но на деле получилось так, как получилось.
18: Назад в 91 год. Военкор канал Зыргулью о 30 триллионах вкладов и панике вокруг депозитов.
21: Зюганов предложил изъять из банков депозиты населения и предприятий. IQ-политика никогда не был надеждой России на возрождение. И тем не менее интересны механизмы изъятия и компенсаций. Депозиты лежат под проценты, на четких условиях. Банки этими деньгами пользуются, из прибыли выплачивая эти самые проценты. А как будет по Зюганову? Кого в итоге швырнут? Банки? Смешно. Предприятия? Еще смешнее. Значит, как обычно, простых граждан? Все самое значимое в своей жизни Зюганов уже сделал. В далеком 1996 году, сдав выборы Ельцину. Так что Зюганову в его 81 год лучше думать о вечном, а не провоцировать панику с банковскими вкладами.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
9: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
23: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
9: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
8: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
9: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
0: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры, сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
9: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Говорят военкоры.
18: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
2: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
18: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
3: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
18: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
4: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе.
19: Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
1: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жительница Ульяновской области, стоя в длинной очереди за бензином, рассказала об отсутствии гелия, что ударило по бизнесу аэродизайнеров.
7: Пока стою в очереди за бензином, решил поделиться последними новостями. Бензина нет, а теперь нет и гелия. Сегодня в Ульяновской области произошел огромный скачок поднятия цены на гелий. Мы вынуждены поднять цены. И вообще гелия нету, поэтому дальнейшая судьба аэродизайнеров в Ульяновской области под вопросом. Как у вас там в других городах обстоят дела, ребят, делитесь. Что будем делать, как будем выходить из положения?
22: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на 3 дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
24: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
10: Ну да, скважины работают.
24: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
10: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
24: Ага, накрыло почти всю страну.
10: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
24: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
10: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
24: 30 литров? Жесть.
10: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят, больше 30 не нальем.
24: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать 40 километров. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
10: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
24: Но администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
10: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
24: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
10: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
24: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
10: В смысле?
24: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
10: А Чукотка?
24: А Чукотка и Нау живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
10: Получается, их спасает оторванность от остальных.
24: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
10: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
24: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
10: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
24: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
10: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
24: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
10: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% – это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
24: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
10: Точно. И главная причина тут – разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
24: Да, заводы сильно пострадали.
10: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
24: Я бы сказала, это вообще не так.
10: Да. Современный НПЗ – это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
24: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
10: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
24: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно, ну, полностью остановить всю цепочку.
10: Сбросить давление.
24: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
10: Обалдеть.
24: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
10: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
24: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
10: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
24: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
10: То есть резервных мощностей нет?
24: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
10: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
24: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
10: Его надо везти по рельсам.
24: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
10: Санкции, разворот на восток.
24: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
10: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
24: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
10: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
24: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает тонн 60. В составе таких цистерн десятки.
10: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
24: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
10: И все это совпало с летом?
24: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
10: Пик потребления – И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
24: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
10: Ну и цены, естественно, пробили потолок. АИ-95 в среднем улетел за 71 рубль.
24: А дизель под 81.
10: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
24: Давай.
10: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
24: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
10: Тяжелая техника?
24: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
10: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
24: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
10: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
24: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже, чем по стране.
10: Вот как это работает? Завод же под боком.
24: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
10: Он связан контрактами?
24: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
10: А местным достаются остатки?
24: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
10: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
24: И они сейчас на грани полного вымирания.
10: Из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
24: У них есть подушка безопасности, ага.
10: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
24: Где цены сейчас просто космические.
10: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
24: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
10: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
24: Бизнес-модель просто летит в трубу.
10: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
24: О да, тот же Крым.
10: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
24: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
10: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельца фуры.
24: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
10: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
24: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
10: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
24: Самоустранились.
10: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
24: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
10: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
24: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
10: Но стратегически это катастрофа.
24: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
10: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
24: Абсолютно точная формулировка.
10: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
24: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
10: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
24: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
10: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
24: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
10: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
9: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
11: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
9: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
12: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
9: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории. А она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
13: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании «Гианта» велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
9: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
14: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
9: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение управления офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
22: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
5: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю

0: перевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой 1000 пассажирских рейсов в ближайшие дни.
1: Радио «Лента». 15.

0: 1257 АМ. Радиолента. Прямая речь.
1: Житель Ленинградской области о том, что купить на автозаправочной станции канистру бензина для моторной лодки стало проблемой.
2: Я нахожусь на заправке и хочу заправить 20 литров, чтобы заправить свою лодку. Вот как бы вот так вот это все выглядит. Заправят мне или нет всю эту историю. Вот мужичок с канистры тоже газонокосилку хочет сделать. Стоим, ждем, не заправляют. Дичь. Ну, точно сила. Сила точно в нем.
3: Ну вот я заправляю.
2: Цены у нас адекватные. 63,15. Ограничение 50 литров на данной заправке. Нам вообще сказали, что 30. По Яндекс.Приложению 50 ограничения. То есть вот народ стоит, все ожидает.
4: Так вот, чтобы никто не подумал, что я какой-то паникер там, все в этом роде. Вот бак лодочный, вот он, эта канистра. Заправляю бензин и хочу прокатиться, насладиться вот этим вот красотами. Но теперь мне даже проблематично реально привезти себе 20 литров топлива. Это просто полный бред.
0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 1557 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
6: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
5: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
7: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
5: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
8: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
5: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
9: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
5: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
10: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов, миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
0: Криминальные новости.
11: Младший брат убил, расчленил и смыл в унитаз родную сестру. Это случилось в квартире на востоке Москвы. Тело 57-летней женщины, а точнее его фрагменты, нашли после того, как она не вышла на работу. Шеф забил тревогу, написал заявление в полицию. Оперативники приехали к женщине домой. Хозяйки не было, но в ее квартире оказался ее 55-летний брат. По версии следствия, они поссорились. Он ударил сестру ножом, а потом расчленил тело. Разложил по пакетам и ведрам, часть попытался смыть в унитаз. Мужчину задержали. На месте изъяли нож и ножницы, которыми он расчленял родственницу. Возбуждено уголовное дело. Уральский полицейский получил 5 лет условно за драку с задержанным, у которого диагностировали разрыв ткани брюшной полости. В августе 2025 года полицейский Владимир Греб ударил задержанного Анатолия Шушакова, и у того произошел разрыв брыжейки тонкой кишки. Прокуратура настаивала, что Шушакову был нанесен тяжкий вред здоровью, но суд счел это просто превышением полномочий. В августе прошлого года полицейские задержали Шушакова за нарушение административного надзора. Он должен был находиться дома, однако выпивал на улице в компании знакомых. Во время задержания мужчина пытался выбраться из служебного автомобиля, ударил полицейского Греба головой и оторвал ему погон. Позже за это Шушакова приговорили к 3 годам условно. По словам адвоката, уже в отделе полиции Шушаков угрожал семье полицейского. Это привело Греба в состояние ярости, и он начал бить задержанного. На боли в животе Шушаков пожаловался только спустя 28 часов после задержания. Его увезли в больницу и диагностировали разрыв тканей. Защита настаивала, что такую травму мужчина мог получить из-за неоднократных падений во время задержания и пребывания в отделе полиции, поскольку был пьян. В ФСБ заявили о задержании нелегальных оружейников и прекращении работы 45 подпольных мастерских в 53 регионах России. Как утверждают спецслужбы, оперативно-розыскные мероприятия прошли в апреле и мае. Всего были задержаны 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Была прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, а из незаконного оборота изъято свыше 300 единиц оружия и средств поражения, а конкретно 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, около 800 гранат, более 110 килограммов взрывчатых веществ, включая тротил и порох, свыше 200 тысяч патронов различного калибра. И, напомню, в начале мая в ФСБ заявляли о задержании 150 подпольных оружейников в 41 российском регионе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
12: буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну, то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, вы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически две недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5, 7, 9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это все небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
0: Главные новости дня.
13: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
14: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что вот тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
13: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
15: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
13: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
16: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди. Мы выехали с Ростова. Вот, пожалуйста, как вам цены? Нам некуда деваться.
13: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
17: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
13: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Цифра дня.
18: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
18: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
19: Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет и практически... С этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом.
18: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
20: Сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
0: Радио Лента. Прямая речь.
1: Жительница Крыма в видео на своей странице в соцсетях обратилась к подписчикам, которые оставили негативные комментарии под ее предыдущим постом, и вкратце описала ситуацию на полуострове.
21: Так, дорогие мои, особенно те, кто говорит, что я на вашей стороне. Скажите, пожалуйста, то есть каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены на вас панику не наводят? Запрет продажи бензина на вас панику не наводит? Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит. Закрытие всех детских лагерей в Крыму на вас панику не наводит. Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводит. А мой пост про горошек с кукурузой, надо их купить на всякий случай, вас панику наводит. Объясните мне, что не так? Я что-то не понимаю?
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
13: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
2: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
13: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
3: Есть сотовый?
22: Нету сотового.
3: Как нету сотового?
22: Нету сотового.
3: А почему объявление висит, что есть?
22: Это не так.
3: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
22: Нет, 95-й тоже нет.
3: В смысле, мы в «Газпроме»?
22: 95-й нет.
3: Никакого бензина нету?
13: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
23: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
13: Но жители полуострова реагируют иначе.
24: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
25: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
13: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
26: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
27: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
13: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
28: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
29: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты – это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
28: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
29: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. А я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
0: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
13: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
17: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
13: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
4: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
13: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
5: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
13: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40%, и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
7: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
6: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
7: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
6: Да, или 23-й.
7: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
6: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
7: То есть физически топливо существовало?
6: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
7: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
6: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
7: И лечилось это элементарно.
6: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
7: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
6: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
7: Потому что производственная база была цела?
6: Абсолютно верно.
7: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
6: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
7: А сейчас ситуация в корне иная.
6: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
7: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
6: Ну да, это огромные химические комплексы.
7: Они занимают сотни гектаров. А сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
6: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
7: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
6: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
7: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
6: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
7: А Волгоградский вообще встал.
6: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное, люди, состоит в том, что все это можно быстро починить.
7: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает. Быстро не выйдет.
6: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
7: Дело не в трубах. Дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
6: Компрессоры, турбины всякие.
7: Да. Системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
6: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны?
7: Угу. И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
6: И это если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
7: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
6: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
7: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
6: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
7: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
6: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, Рязанские, Волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
7: К тому же расход у авиации просто огромный.
6: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а среднемагистральный Боинг или аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
7: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
6: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
7: В смысле экономить?
6: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
7: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
6: Уголовному делу? За что?
7: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
6: Это те самые дополнительные проценты в баке.
7: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
6: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
7: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
6: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
7: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
6: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
7: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
6: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
7: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
6: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
7: Потому что весь этот регион снабжался с Волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
6: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
7: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
6: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
7: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
6: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
7: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
6: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
7: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
6: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
7: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
6: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
7: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
6: То есть керосина от этого решения больше не станет?
7: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
6: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
7: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
6: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6,5 тысяч тонн за полмесяца.
7: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
6: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
7: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
6: Эффект домино уже запущен.
7: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
6: Сельское хозяйство.
7: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
6: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
7: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
6: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
7: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
6: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
7: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
6: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был разбор дня. Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
8: Мы живем в эпоху, где чипы, вживляемые в мозг, не фантастика, а реальность. Проекты Илона Маска, такие как Neuralink, обещают невероятное. Парализованные люди уже управляют устройствами силой мысли. И это только начало. Вскоре, утверждают энтузиасты технологий, чипы смогут вернуть слепым зрение, а глухим – слух. Но не торопитесь радоваться. За блестящими обещаниями скрывается нечто мрачное. Сегодня мы разберем, почему массовое чипирование может стать не спасением, а страшной угрозой для человечества. Чипы позволяют проникнуть не только в тело, но и в самое сокровенное – человеческий разум. Сегодня мы радуемся возможностям технологий, но задумывались ли вы, кому будет принадлежать этот беспрецедентный доступ к мозгу? Чипы станут не просто инструментом улучшения, они откроют дорогу к прямому манипулированию сознанием. Однажды люди, управляющие этими системами, смогут не просто лечить, но и программировать поведение. Мысли, даже желания. Наш мозг, до этого момента защищенный барьерами тела и сознания, может стать объектом тотального контроля, теми, кто сможет настроить нас на нужную волну. Сегодня мир знает примеры кибернетических атак на инфраструктуру и базы данных. Но что, если следом за этим придут атаки на наши мозги? Чип, вживленный в человека, может быть перепрограммирован, взломан или даже отключен дистанционно. Вы не сможете защититься. Ведь речь идет о внутренней системе, встроенной в вас самих. Мозг, будучи под постоянным наблюдением, может однажды подвергнуться вмешательству извне. Кто получит доступ к вашему сознанию? Кому мы доверяем ключи от нашего разума? И, наконец, технологии вмешательства в человеческий мозг обещают революцию. Но какой ценой? Замедление или даже остановка естественной эволюции человека – вот настоящая угроза. Наши тела и разум развивались миллионы лет. И вмешательство в этот процесс может обернуться катастрофой. Те, кто не будет чипирован, окажутся отрезанными от усовершенствованного общества. Генетические мутации, вызванные бесконтрольным использованием технологий, могут породить новый вид людей. Не Homo sapiens, а Homo chipus. Этот путь неизбежно приведет к деградации естественной биологии и тотальной зависимости от искусственных механизмов. Перед нами тревожное будущее, в котором технологии и чипы обещают избавить от болезней и ограничений, но за этим есть иная реальность – массовая зависимость, полный контроль и утрата человечности. Так ли безопасно будущее, где разум станет продуктом технологических манипуляций? К чему приведет этот путь? Ответов все еще нет. Поэтому больше шокирующих прогнозов слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
9: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
13: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
10: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
13: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
11: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди. Мы выехали с Ростова. Вот, пожалуйста. Как вам цены? Нам некуда деваться.
13: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
17: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
13: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
1: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
2: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России вы счастливы. Вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
0: Главные новости дня.
12: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
14: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
12: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
15: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
12: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
16: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
12: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
3: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
12: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Министр финансов Антон Силуанов о том, что никакого скачка цен на бензин в России нет.
18: Ну, на самом деле, скачка цен, я не могу с вами согласиться, что он есть. Потому что на ряде заправок, в первую очередь, независимых, да, действительно, там отмечается рост цен. Но на заправках, которым принадлежат нашим системообразующим компаниям, вертикально интегрированным, так называемым, компаниям, там цены, ну, если и выросли, то незначительно.
0: Радио «Лента».

0: Для боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
2: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты — это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
1: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
2: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. А я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
4: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
3: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
5: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
3: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
6: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
3: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
7: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
3: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы

0: штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
0: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
3: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипов в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
0: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
4: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
0: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
5: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
0: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
5: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
0: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
6: Есть соток?
7: Нет сотового.
6: Как нету сотового?
7: Нету сотового.
6: А почему объявление висит, что есть?
7: Это у них так.
6: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
7: Нет, 95-й тоже нет.
6: В смысле, мы в «Газпроме»?
7: 95-й нет.
6: Никакого бензина нету?
0: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
8: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
0: Но жители полуострова реагируют иначе.
9: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
10: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
0: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
11: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
12: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
0: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
13: Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал атаки вооруженных сил Украины на город.
14: А враг атаковал нашу энергетическую инфраструктуру. И, к сожалению, в этот раз результативно. Сразу начали принимать необходимые меры. Здесь особая благодарность, конечно, и нашим МЧС, и спасателям. Все, кто, несмотря там, на продолжающуюся атаку, выехал для тушения пожара, для того, чтобы ликвидировать последствия. После этого была оценена обстановка. Оперативный штаб по энергобезопасности сразу же принял необходимые меры. Началось переключение части подстанции, которые можно перезапитать по резервной схеме. Это было уже к утру сделано. Как вы знаете, заработали уже, значит, соответственно, северная сторона, наши сельские территории, севастопольская зона ЮБК. И сейчас там, значит, проблем нет. Конечно, самое плохое, что основная часть густонаселенных Ленинского, Гагаринского района, основные подстанции, питающие эти районы, пока не подключены, потому что все-таки врагу удалось, значит, повредить часть инфраструктуры. Сегодня все оценено. До конца дня мы постараемся имеющимися ресурсами, значит, произвести ремонтные работы, и город будет запитан полностью. Еще раз повторяю, это будет сегодня произведено до конца дня. Конечно, в случае, если повторных атак результативных не будет.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во время космической миссии 1985 года советский космонавт заметил странное поведение гайки в невесомости, которое мгновенно засекретили. Обычная металлическая деталь, летящая в пространстве без видимых причин, переворачивалась на 180 градусов каждые несколько секунд. Почему эта простая физическая аномалия вызвала панику среди ученых и породила слухи о скором конце света и перевороте Земли? Космонавт Владимир Джанибеков в плотном рабочем комбинезоне занимался спасением мертвой станции «Салют-7». Распаковывая доставленный груз, он ощутил барашковую гайку со шпильки и отпустил ее лететь по кабине. К его изумлению, гайка, пролетев немного, внезапно совершила резкий кувырок, продолжила вращение, а затем снова перевернулась. Когда об этом доложили на Землю, теоретики пришли в замешательство, а результаты экспериментов на время закрыли от широкой публики. Конспирологи тут же раздули из этого сенсацию, заявив, что эффект Джанибекова доказывает неизбежность скорого кувырка нашей планеты, так называемого «сдвига полюсов», который сотрет человечество с лица Земли за считанные минуты, как это уже бывало в эпохе с момента гибели мамонтов. Писатели-фантасты утверждали, что советские ученые нашли брешь в самой ткани пространства-времени. Некоторые псевдоученые начали публиковать брошюры, в которых утверждали, что этот эффект связан с секретными испытаниями гравитационного оружия на орбите. Они пугали обывателей тем, что изменение оси вращения Земли произойдет внезапно, вызвав гигантский цунами высотой в несколько километров, который смоет все прибрежные города. Секретность вокруг эксперимента на «Салюте-7» преподносилась как попытка властей избежать паники. Однако реальность оказалась чистой математикой. Когда гриф секретности сняли, физики объяснили, что этот феномен полностью описывается теоремой промежуточной оси или теоремой теннисной ракетки, сформулированной классической механикой задолго до полетов в космос. Вращение объекта вокруг оси с промежуточным моментом инерции нестабильно по своей природе. Любое крошечное возмущение или асимметрия заставляет гайку совершать регулярные кульбиты, чтобы компенсировать избыточную энергию. А Земля, к нашему счастью, является не гайкой, а сплюснутым у полюсов шаром, вращающимся вокруг оси с максимальным моментом инерции, что делает ее движение стабильным на протяжении миллиардов лет. Впоследствии физики наглядно показали, что любое твердое тело неправильной формы ведет себя на орбите точно так же из-за законов сохранения момента импульса. Никакой мистики или угрозы глобальной катастрофы в этом явлении нет, и оно является базовым элементом подготовки всех современных штурманов космических кораблей. А с вами был «Красный карлик», и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента».
16: 15:57 АМ.
1: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
0: Руна дня на 26 июня. Что же нам подскажут руны в этот день? Какую энергию дня дадут? Итак, у нас руна Беркана. Беркана символизирует всегда рост, исцеление, это забота и начальная стадия рождения. Вот как ребенка, так и новая идея. Это мягкая, женственная энергетика, словно вот раннее утро после ливня, знаете? Беркана любит восстанавливать, поддерживать и создавать почву для роста. И в работе, конечно же, день будет благоприятен для вдохновения, для начала новых проектов, особенно если в них есть элемент какой-то заботы, может, командные инициативы, может, наставничество, обучение или улучшение каких-то процессов, да, и ваша забота, какая-то тихая, постоянная работа принесут значительный результат. И если вы давно думали взять кого-то, может, под крыло или запустить какой-то внутренний проект, вот сейчас самое время. И если же, например, дела забуксовали, то освежите подход, наведите порядок. Может, пересмотрите цели, добавьте элемент заботы, опять же, и очистите вот этот информационный поток. В отношениях Беркана окутывает защитой какой-то такой мягкой. Это прекрасный день, чтобы пересматриваться к нуждам партнера, оказывать, опять же, заботу, поддержку, будь то простая чашечка чая, может, массаж ног или искренний разговор. Также руна благоволит тем, кто ждет пополнения в семье, кстати. Это совместные эмоции, особенно глубокие. А может быть, кто-то забеременеет в этот день. А вот для одиноких это шанс встретить человека, который вызовет чувство надежности и желание вот беречь. И главное в такой день – это тихая, но глубокая эмоциональная связь. Так что смотрите в оба. А вот по здоровью пора обратить внимание на восстановление. Вот все, что вы делали на пределе, сейчас отпускайте. Подойдет мягкая гимнастика, прогулки, дыхательные практики, какие-то легкие приемы, может быть, народной медицины. И здесь особое внимание женской сфере, конечно же, ЖКТ, органам детоксикации. Также обратите внимание на питание. Овощ, зелень, легкие супы. Вот в этот день должно быть все легко и правильно. И ваша задача восстановить и заложить правильный фундамент. Беркана всегда говорит, вырасти там, где заложен корень. Забота восстанавливает силы и ведет к новым проектам и свершениям. И в такой день важно питать и тело, и душу, и окружение. И результат не заставит себя ждать, будет мягким, но устойчивым этот рост.
1: Радиолента. Опасность дня.
17: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
13: В Ялте к проблеме отсутствия топлива добавляются новые, связанные с перебоями электроснабжения.
18: Коротко о том, что происходит в Крыму, именно в Ялте. Поскольку Ялта как отдельный регион на сегодняшний день, в Ялте нет бензина, он не продается от слова совсем, ни по талонам, ни по 20 литров, никак невозможно заправиться. Сегодня выключили свет на 4 часа. С этим связано то, что у нас не было Wi-Fi, плохая совершенно мобильная связь. Это не дает возможности выходить в интернет и, соответственно, продолжать какую-то онлайн-работу. Слава Богу, что это еще не связано с регулярными отключениями, а связано с тем, что произошло недавно в Керчи. И с этим я так считаю, связано то, что в магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день нигде. Вот на такой ноте у нас прекрасная погода. У нас теплое море, ласковое солнце. Живем, наслаждаемся и продолжаем работать, сиять.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Картина Репина «Приплыли». В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
16: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
0: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
19: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
0: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории. А она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти три месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
16: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали три человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело.
20: Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании Гианта велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
0: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
21: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
0: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение – за сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю.
2: Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
4: Военный адвокат.
5: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры.
3: военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
7: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской Армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.
6: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
8: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую сумму. Судя по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
6: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытием может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
9: российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных в состоянии беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
6: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
10: Радиолента. Прямая речь.
13: Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский о новом учебнике по обществознанию для 9-11 классов и о том, кто его правит своей рукой.
11: Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед, и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. В этом году реформа идет очень постепенно и очень осторожно. И в данном случае специалисты Министерства просвещения, наоборот, сдерживают порыв авторов поменять все побыстрее от этого, значит, как это называется, не смогу повторить, духовно-практического освоения к здравому смыслу.
10: Главные новости дня.
6: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3/3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
23: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
6: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
24: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
6: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
25: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, Все, нету бензина вообще.
6: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
13: Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам

0: возможность, закрепленная Трудовым кодексом, может компенсировать деньгами неотгуленную часть отпуска, превышающую 28 дней. И какого-либо рода здесь обязательства или какого-либо рода попыток сократить 28 дней там, до хотя бы 21 дня, все эти попытки не увенчались успехом, предложения звучали. Прежде всего, для защиты здоровья наших граждан, в связи с тем, что подобные предложения могут стимулировать работающих граждан отказываться от ухода в отпуск, что приведет к негативным последствиям для здоровья. Соответственно, профсоюзная сторона была категорически против таких вот изменений.
1: На радио «Лента» цифра дня.
2: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Аналитик Владимир Савичев о катастрофической ситуации в Крыму, который превращается в чемодан без ручки.
3: Есть южная группировка, да, там вот Генеческ, Бердянск, там до Мариуполя. Она же снабжается откуда? Она же идет из Крыма снабжение. А его нет. Там 2 миллиона людей, которых надо кормить. Там воды нет, там нет электроэнергии, там топлива нет. Скоро там не будет продуктов. Этих людей надо будет эвакуировать оттуда. Не хочешь ты, не хочешь. Их надо будет вывозить, потому что их кормить нечем. А крымское сельское хозяйство убито, когда был перекрыт Северокрымский канал. То есть то, что Путин рассматривал как непотопляемый авианосец, зачем ему Крым? Непотопляемый авианосец. Он превратился в чемодан без ручки.
2: Военный эксперт Владислав Шурыгин о том, что в нынешней ситуации полное взятие Донецкой области просто невозможно.
4: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис. Вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже. Вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск-Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних-то условиях это невозможно.
2: Военный аналитик Константин Шулика о том, что Украина перехватила инициативу в войне и боевые действия, нужно остановить, пока не стало хуже.
5: Противник начинает нам вот до определенной степени навязывать свою волю. В каком плане? Резко усилилась активность беспилотной авиации. Так, в нашем ТВО, ну, вплоть до Уральского хребта. Так и, собственно, рядом линии были у себя кислоим. И тем более генеральная линия военного ведомства Украины заключается в том, чтобы именно действиями беспилотной авиации мы несем максимально возможные потери в личных составах и технике, сорвать все возможное наше продвижение вперед и ввиду дефицита личного состава самих вооруженных сил Украины максимально снизить и потери при этом, применять все возможные роботехнические комплексы, и вот таким образом нарезать нам свою волю в вопросе ведения вооруженной борьбы. В этом плане надо сказать, что мы не можем растягивать этот конфликт до столетней войны. И завершать его надо в самое ближайшее время, поскольку как обстановка складывается так, что вот возможности вооруженных сил Украины в плане ведения боевых действий, ну, скажем, в некоторых сферах, ну, постоянно усиливаются ввиду военно-технического сотрудничества с европейскими странами и то же самое политики, которые формируются, но вплоть с помощью и короля Трава Тагитова, который призывает там Соединенные Штаты включиться по полному масштабу в оказание

0: помощи Украине. То есть против вас, по сути дела, объединенная Европа со всем своим поемом экономическим и финансовым потенциалом. И в этих условиях затягивать конфликт, это значит, ну, заведомо поставить себя в проигрышное положение.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Житель Ростова-на-Дону пожаловался на отсутствие бензина на автозаправочных станциях и призвал бороться с перекупщиками горючего.
3: Приветствую, Ростов. У нас сейчас проблема с бензином, дефицит. И нам, своим ростовчан, обычным работягам, чтобы заправиться полный бак, мы должны стоять часами, 2 часа, 3 часа ждать очереди. Из-за таких, как эти перекупщики, заезжают на заправки и заправляют свои машины в канистры кубами и так далее. Давайте просто не будем этому давать, и чтобы мы из-за них не стояли часа 2-3. Давайте сражаться с этим. На каждой заправке, если кто-то увидит, что кто-то заправляется в канистр, будем подходить, ругаться, будем дотало топить, чтобы вот такого фигни не было. Из-за того, что они вот набирают на чужой горе, начинают зарабатывать деньги, там, перепродажа бензина, нам самим ростовчам не хватает бензина для себя. Из-за таких, как они, мы стоим часами в очередях, чтобы просто заправиться на 1000 рублей.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как пронятие, так вот важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружия дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая там неделя? Это все намного дольше. Должно делать, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться Гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот, вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы, сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно, логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите, ну, полноценной. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла, она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч целых 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть Гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма, его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет тут аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, Гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да, везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны. И мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
6: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
5: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотники. Пилотные войска. Она отказалась.
7: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
5: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас – это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
7: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам, рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
5: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт в беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
9: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
8: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
10: Есть сотовый?
11: Нет сотового.
10: Как нету сотового?
11: Нету сотового.
10: А почему объявление висит, что есть?
11: Это у них так.
10: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
11: Нет, 95-й тоже.
10: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й
11: уже.
10: Никакого бензина нету?
8: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
12: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
8: Но жители полуострова реагируют иначе.
13: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
14: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
8: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. Беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
15: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
16: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
8: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
17: Storm Shadow или ERAM. Военкор Живов о возможном применении новых американских ракет при атаке на Воронеж.
18: Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщал, что противовоздушная оборона уничтожила несколько высокоскоростных воздушных целей над городом. В результате ракетной атаки погибли 5 человек, десятки пострадали. Также сообщалось о повреждении производственного объекта одного из предприятий Воронежа. СМИ писали, что Воронеж били крылатыми ракетами Storm Shadow. Кнокнал воевода вещает, сообщает, что по предварительным данным атака была комбинированной. Кроме Storm Shadow, возможно, применяли американские ERAM. Всего штаты обещали Киеву 3,5 тысячи таких. Общая стоимость ракет оценивается в 850 миллионов долларов. Дальность ракеты до 450 километров. Она является, по сути, гибридом ракеты и авиабомбы. Внутри фугасно-осколочная начинка. Устанавливаются на истребители F-16, «Мираж», МиГ-29, Су-25 и Су-27.
17: Никита Третьяков о словах Лаврова, Аляске и неприятной реальности войны.
19: Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Мол, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось именно так. Конец цитаты. Как тут не согласиться с господином Лавровым? Есть много такого, о чем трудно, совершенно не хотелось бы думать. Например, не хочу даже подозревать, что вместо тщательно рассчитанной и организованно проведенной специальной операции Россия могла ввязаться, как в ловушку, в окопную войну, тянущуюся дольше, чем Первая мировая и Великая Отечественная. Что каждую неделю в войне, начатой для защиты мирных жителей Донбасса, могут гибнуть и получать ранения сотни гражданских. Что практики ведения войны и состояние общества могли так деградировать, что в армию даже за огромные деньги согласны идти в основном отчаявшиеся, одураченные или поставившие на себе крест люди. Что враг мог настолько превзойти нашу систему противовоздушной обороны, чтобы почти каждый день поражать ракетами и беспилотниками стратегические объекты обороны и промышленности в глубоком тылу. Что на пятый год войны великая энергетическая держава не сможет защитить свою нефтяную промышленность и будет вынуждена вводить лимиты на топливо для населения. Что страна, когда-то открывшая миру космос, не сможет преодолеть отставание в спутниках связи и разведки. В разгар войны может развернуть кампанию по блокированию интернета. Что российские бизнесмены и олигархи могут до сих пор торговать с врагом и его союзниками. Что страх перед Вашингтоном мог заставить Россию предать народ Кубы и не прийти к нему на помощь в трудную минуту. Что приверженность переговорам с мировым хищником могла оттолкнуть от России потенциальных союзников из Африки, Латинской Америки, Азии. Что вчерашние террористы из Афганистана могут быть приняты и обласканы в России. Что наша страна могла попасть в глубочайший кризис с конца прошлого века из-за неспособности признать саму серьезность сложившегося положения. Но на деле получилось так, как получилось.
17: Назад в 91 год. Военкор канал Зыргулью о 30 триллионах вкладов и панике вокруг депозитов.
20: Зюганов предложил изъять из банков депозиты населения и предприятий. IQ-политика никогда не был надеждой России на возрождение. И тем не менее интересны механизмы изъятия и компенсаций. Депозиты лежат под проценты, на четких условиях. Банки этими деньгами пользуются, из прибыли выплачивая эти самые проценты. А как будет по Зюганову? Кого в итоге швырнут? Банки? Смешно. Предприятия? Еще смешнее. Значит, как обычно, простых граждан? Все самое значимое в своей жизни Зюганов уже сделал. В далеком 1996 году, сдав выборы Ельцину. Так что Зюганову в его 81 год лучше думать о вечном, а не провоцировать панику с банковскими вкладами.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
22: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
8: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
23: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
8: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
0: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
8: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
17: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
2: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочно и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
17: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
3: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
17: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
4: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Ужас дня.
5: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
21: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
6: Жительница Ульяновской области, стоя в длинной очереди за бензином, рассказала об отсутствии гелия, что ударило по бизнесу аэродизайнеров.
7: Пока стою в очереди за бензином, решил поделиться последними новостями. Бензина нет, а теперь нет и гелия. Сегодня в Ульяновской области произошел огромный скачок поднятия цены на гелий. Мы вынуждены поднять цены. И вообще гелия нету, поэтому дальнейшая судьба аэродизайнеров в Ульяновской области под вопросом. Как у вас там в других городах обстоят дела, ребят, делитесь. Что будем делать, как будем выходить из положения?
21: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на 3 дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
24: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
9: Ну да, скважины работают.
24: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
9: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
24: Ага, накрыло почти всю страну.
9: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
24: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
9: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
24: 30 литров? Жесть.
9: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят, больше 30 не нальем.
24: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать 40 километров. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
9: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
24: Но администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
9: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
24: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
9: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
24: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
9: В смысле?
24: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
9: А Чукотка?
24: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
9: Получается, их спасает оторванность от остальных.
24: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
9: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
24: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
9: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
24: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
9: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
24: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
9: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% — это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
24: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
9: Точно. И главная причина тут — разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
24: Да, заводы сильно пострадали.
9: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
24: Я бы сказала, это вообще не так.
9: Да. Современный НПЗ — это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
24: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
9: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
24: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно полностью остановить всю цепочку.
9: Сбросить давление.
24: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
9: Обалдеть.
24: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать. И только потом днями заново разогревать систему.
9: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
24: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
9: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
24: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
9: То есть резервных мощностей нет?
24: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
9: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
24: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
9: Его надо везти по рельсам.
24: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
9: Санкции, разворот на восток.
24: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
9: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
24: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
9: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
24: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает 60 тонн. В составе таких цистерн десятки.
9: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
24: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Вести бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
9: И все это совпало с летом?
24: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
9: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
24: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
9: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А E95 в среднем улетел за 71 рубль.
24: А дизель под 81.
9: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
24: Давай.
9: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
24: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
9: Тяжелая техника?
24: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
9: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
24: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
9: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
24: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже, чем по стране.
9: Вот как это работает? Завод же под боком.
24: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
9: Он связан контрактами?
24: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
9: А местным достаются остатки?
24: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
9: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
24: И они сейчас на грани полного вымирания.
9: Из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
24: У них есть подушка безопасности, ага.
9: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
24: Где цены сейчас просто космические.
9: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
24: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
9: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
24: Бизнес-модель просто летит в трубу.
9: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
24: О да, тот же Крым.
9: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
24: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
9: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельца фуры.
24: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
9: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
24: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
9: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
24: Самоустранились.
9: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
24: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
9: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
24: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
9: Но стратегически это катастрофа.
24: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
9: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
24: Абсолютно точная формулировка.
9: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
24: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
9: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
24: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
9: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
24: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
9: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры.
1: военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад беспрозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля, мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
11: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
10: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем, но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
12: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
10: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории, а она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
13: Мощный пожар в Гианте случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании Гианта велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
10: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
14: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
10: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. «Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено». Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх.

0: нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
2: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Ленинградской области о том, что купить на автозаправочной станции канистру бензина для моторной лодки стало проблемой.
4: Я нахожусь на заправке и хочу заправить 20 литров, чтобы заправить свою лодку. Вот как бы вот так.

0: вот это все выглядит.
1: Заправят мне или нет всю эту историю. Вот мужичок с канистры тоже газонокосилку хочет сделать. Стоим, ждем, не заправляют. Дичь. Ну, точно сила. Сила точно в нем.
0: Ну, вот я заправляю.
1: Цены у нас адекватные. 63,15. Ограничение 50 литров на данной заправке. Но вообще сказали, что 30. По Яндекс.Приложению 50 ограничения. То есть, вот народ стоит, все ожидает.
0: Так вот, чтобы никто не подумал, что я какой-то паникер там, все в этом роде. Вот бак лодочный, вот она, эта канистра. Заправляю бензин и хочу прокатиться, насладиться вот этим вот красотами. Но теперь мне даже проблематично реально привезти себе 20 литров топлива. Это просто полный бред.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
4: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
3: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
5: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
3: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
6: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать суды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
3: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
7: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
3: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
9: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов-миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы. И при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
2: Криминальные новости.
10: Младший брат убил, расчленил и смыл в унитаз родную сестру. Это случилось в квартире на востоке Москвы. Тело 57-летней женщины, а точнее его фрагменты, нашли после того, как она не вышла на работу. Шеф забил тревогу, написал заявление в полицию. Оперативники приехали к женщине домой. Хозяйки не было, но в ее квартире оказался ее 55-летний брат. По версии следствия, они поссорились. Он ударил сестру ножом, а потом расчленил тело. Разложил по пакетам и ведрам, часть попытался смыть в унитаз. Мужчину задержали. На месте изъяли нож и ножницы, которыми он расчленял родственницу. Возбуждено уголовное дело. Уральский полицейский получил 5 лет условно за драку с задержанным, у которого диагностировали разрыв ткани брюшной полости. В августе 2025 года полицейский Владимир Греб ударил задержанного Анатолия Шушакова, и у того произошел разрыв брыжейки тонкой кишки. Прокуратура настаивала, что Шушакову был нанесен тяжкий вред здоровью, но суд счел это просто превышением полномочий. В августе прошлого года полицейские задержали Шушакова за нарушение административного надзора. Он должен был находиться дома, однако выпивал на улице в компании знакомых. Во время задержания мужчина пытался выбраться из служебного автомобиля, ударил полицейского Греба головой и оторвал ему погон. Позже за это Шушакова приговорили к 3 годам условно. По словам адвоката, уже в отделе полиции Шушаков угрожал семье полицейского. Это привело Греба в состояние ярости, и он начал бить задержанного. На боли в животе Шушаков пожаловался только спустя 28 часов после задержания. Его увезли в больницу и диагностировали разрыв тканей. Защита настаивала, что такую травму мужчина мог получить из-за неоднократных падений во время задержания и пребывания в отделе полиции, поскольку был пьян. В ФСБ заявили о задержании нелегальных оружейников и прекращении работы 45 подпольных мастерских в 53 регионах России. Как утверждают спецслужбы, оперативно-розыскные мероприятия прошли в апреле и мае. Всего были задержаны 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Была прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, а из незаконного оборота изъято свыше 300 единиц оружия и средств поражения, а конкретно 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, около 800 гранат, более 110 килограммов взрывчатых веществ, включая тротил и порох, свыше 200 тысяч патронов различного калибра. И, напомню, в начале мая в ФСБ заявляли о задержании 150 подпольных оружейников в 41 российском регионе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
8: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
11: Буквально последние полтора месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, вы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически две недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5-7-9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это все небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
2: Главные новости дня.
12: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
13: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
12: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит – по 30 литров в один бак. А наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Бланд.
14: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
12: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
15: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди. Мы выехали с Ростова. Вот, пожалуйста. Как вам цены? Нам некуда деваться.
12: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
16: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
12: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: На Радио Лента. Цифра дня.
17: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
18: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
19: Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет, и практически с этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом.
18: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
20: Мы сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. Моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
2: Радио Лента. Прямая речь.
8: Жительница Крыма в видео на своей странице в соцсетях обратилась к подписчикам, которые оставили негативные комментарии под ее предыдущим постом, и вкратце описала ситуацию на полуострове.
21: Так, дорогие мои, особенно те, кто говорит, что я на вашей стороне. Скажите, пожалуйста, то есть каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены на вас панику не наводят. Запрет продажи бензина вас панику не наводит. Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит. Закрытие всех детских лагерей в Крыму на вас панику не наводит. Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводит. А мой пост про горошек с кукурузой, надо их купить на всякий случай. Вас панику наводит. Объясните мне, что не так? Я что, не понимаю?
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
22: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
23: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
22: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
0: Есть соток?
1: Нет соток.
0: Как нету соток?
1: Нету соток.
0: А почему объявление висит, что есть?
1: Это дико.
0: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
1: Нет, 95-й тоже.
0: В смысле, мы в «Газпроме»?
1: 95-й нет.
0: Никакого бензина нету?
22: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
4: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
22: Но жители полуострова реагируют иначе.
5: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
24: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
22: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
25: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
26: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
22: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
27: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
28: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты – это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
27: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
28: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. Эх, а я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
16: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
22: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
6: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
22: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
7: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
22: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
10: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
9: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
10: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
9: Да, или 23-й.
10: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
9: Разница тут прям бросается в глаза. – Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
10: То есть физически топливо существовало?
9: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
10: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
9: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
10: И лечилось это элементарно.
9: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
10: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
9: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
10: Потому что производственная база была цела?
9: Абсолютно верно.
10: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
9: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
10: А сейчас ситуация в корне иная.
9: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
10: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
9: Ну да, это огромные химические комплексы.
10: Они занимают сотни гектаров. А сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
9: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
10: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
9: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
10: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
9: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
10: А Волгоградский вообще встал.
9: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
10: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает. Быстро не выйдет.
9: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
10: Дело не в трубах. Дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
9: Компрессоры, турбины всякие.
10: Да. Системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
9: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны?
10: Угу. И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
9: И это, если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
10: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
9: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
10: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
9: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
10: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
9: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, Рязанские, Волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
10: К тому же расход у авиации просто огромный.
9: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а средний магистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
10: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
9: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
10: В смысле экономить?
9: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
10: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
9: Уголовному делу? За что?
10: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
9: Это те самые дополнительные проценты в баке.
10: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
9: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта. А лететь без запаса незаконно. И авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
10: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
9: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
10: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, максимум 20-30.
9: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, самое пугающее, что страдают не только окраины.
10: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
9: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
10: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
9: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
10: Потому что весь этот регион снабжался с волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
9: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
10: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
9: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
10: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
9: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
10: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
9: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
10: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
9: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
10: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
9: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
10: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
9: То есть керосина от этого решения больше не станет?
10: Конечно нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
9: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
10: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
9: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6500 тонн за полмесяца.
10: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
9: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
10: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
9: Эффект домино уже запущен.
10: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
9: Сельское хозяйство.
10: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
9: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
10: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
9: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
10: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
9: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
10: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
9: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был разбор дня. Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
11: Мы живем в эпоху, где чипы, вживляемые в мозг, не фантастика, а реальность. Проекты Илона Маска, такие как Neuralink, обещают невероятное. Парализованные люди уже управляют устройствами силой мысли. И это только начало. Вскоре, утверждают энтузиасты технологий, чипы смогут вернуть слепым зрение, а глухим – слух. Но не торопитесь радоваться. За блестящими обещаниями скрывается нечто мрачное. Сегодня мы разберем, почему массовое чипирование может стать не спасением, а страшной угрозой для человечества. Чипы позволяют проникнуть не только в тело, но и в самое сокровенное – человеческий разум. Сегодня мы радуемся возможностям технологий, но задумывались ли вы, кому будет принадлежать этот беспрецедентный доступ к мозгу? Чипы станут не просто инструментом улучшения, они откроют дорогу к прямому манипулированию сознанием. Однажды люди, управляющие этими системами, смогут не просто лечить, но и программировать поведение. Мысли, даже желания. Наш мозг, до этого момента защищенный барьерами тела и сознания, может стать объектом тотального контроля, теми, кто сможет настроить нас на нужную волну. Сегодня мир знает примеры кибернетических атак на инфраструктуру и базы данных. Но что, если следом за этим придут атаки на наши мозги? Чип, вживленный в человека, может быть перепрограммирован, взломан или даже отключен дистанционно. Вы не сможете защититься. Ведь речь идет о внутренней системе, встроенной в вас самих. Мозг, будучи под постоянным наблюдением, может однажды подвергнуться вмешательству извне. Кто получит доступ к вашему сознанию? Кому мы доверяем ключи от нашего разума? И, наконец, технологии вмешательства в человеческий мозг обещают революцию. Но какой ценой? Замедление или даже остановка естественной эволюции человека – вот настоящая угроза. Наши тела и разум развивались миллионы лет. И вмешательство в этот процесс может обернуться катастрофой. Те, кто не будет чипирован, окажутся отрезанными от усовершенствованного общества. Генетические мутации, вызванные бесконтрольным использованием технологий, могут породить новый вид людей. Не Homo sapiens, а Homo chipus. Этот путь неизбежно приведет к деградации естественной биологии и тотальной зависимости от искусственных механизмов. Перед нами тревожное будущее, в котором технологии и чипы обещают избавить от болезней и ограничений, но за этим есть иная реальность – массовая зависимость, полный контроль и утрата человечности. Так ли безопасно будущее, где разум станет продуктом технологических манипуляций? К чему приведет этот путь? Ответов все еще нет. Поэтому больше шокирующих прогнозов слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
8: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
22: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит – по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
12: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
22: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
13: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди. Мы выехали с Ростова. Вот, пожалуйста. Как вам цены? Нам некуда деваться.
22: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
16: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
22: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
14: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
15: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов. Это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
2: Главные новости дня.
0: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
1: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
0: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
4: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
0: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
17: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
0: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
18: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
0: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Министр финансов Антон Силуанов о том, что никакого скачка цен на бензин в России нет.
5: Ну, на самом деле, скачка цен, я не могу с вами согласиться, что он есть. Потому что на ряде заправок, в первую очередь, независимых, да, действительно, там отмечается рост цен. Но на заправках, которым принадлежат нашим системообразующим компаниям, вертикально интегрированным, так называемым, компаниям, там цены, ну, если и выросли, то незначительно.
3: На радио «Лента». Ужас дня.
19: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
3: Радио «Лента», 1557 АМ.

0: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
1: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты – это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
0: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
1: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. А я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
3: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
4: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
3: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
5: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
3: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
6: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
3: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
7: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог тактики мясных штурмов. Людей бросают в лобовые атаки на укрепления без поддержки. Потери огромные, и если начать выносить всех убитых, то тыловая система моргов просто рухнет в одночасье. Вот командование и выбирает самый простой для себя путь – замалчивание. Но прятать тысячи смертей в 2026 году уже невозможно.
3: По словам экспертов, пока военные прокуроры пытаются замять скандал вокруг полковника Волковского, родственники сотен других солдат объединяются, чтобы штурмовать кабинеты чиновников. Если у вас есть похожая история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.

0: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда, но... Практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения Алушта. Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это... Отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
3: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновойне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
2: «Батьку хотят вынести» — Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
4: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
2: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
5: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
7: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
6: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
8: Есть соток?
9: Нет соток.
8: Как нету соток?
9: Нету соток.
8: А почему объявление висит, что есть?
9: Это у них так.
8: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
9: Нет, 95-й тоже.
8: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й нет. Никакого бензина нету?
6: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
10: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
6: Но жители полуострова реагируют иначе.
11: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
12: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
6: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
13: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
14: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
6: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
15: Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал атаки вооруженных сил Украины на город.
16: А враг атаковал нашу энергетическую инфраструктуру. И, к сожалению, в этот раз результативно. Сразу начали принимать необходимые меры. Здесь особая благодарность, конечно, и нашим МЧС, и спасателям. Все, кто, несмотря там, на продолжающуюся атаку, выехал для тушения пожара, для того, чтобы ликвидировать последствия. После этого была оценена обстановка. Оперативный штаб по энергобезопасности сразу же принял необходимые меры. Началось переключение части подстанции, которые можно перезапитать по резервной схеме. Это было уже к утру сделано. Как вы знаете, заработали уже, значит, соответственно, северная сторона, наши сельские территории, севастопольская зона ЮБК. И сейчас там, значит, проблем нет. Конечно, самое плохое, что основная часть густонаселенных Ленинского, Гагаринского района, основные подстанции, питающие эти районы, пока не подключены, потому что все-таки врагу удалось, значит, повредить часть инфраструктуры. Сегодня все оценено. До конца дня мы постараемся имеющимися ресурсами, значит, произвести ремонтные работы, и город будет запитан полностью. Еще раз повторяю, это будет сегодня произведено до конца дня. Конечно, в случае, если повторных атак результативных не будет.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
9: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во время космической миссии 1985 года советский космонавт заметил странное поведение гайки в невесомости, которое мгновенно засекретили. Обычная металлическая деталь, летящая в пространстве без видимых причин, переворачивалась на 180 градусов каждые несколько секунд. Почему эта простая физическая аномалия вызвала панику среди ученых и породила слухи о скором конце света и перевороте Земли? Космонавт Владимир Джанибеков в плотном рабочем комбинезоне занимался спасением мертвой станции «Салют-7». Распаковывая доставленный груз, он ощутил барашковую гайку со шпильки и отпустил ее лететь по кабине. К его изумлению, гайка, пролетев немного, внезапно совершила резкий кувырок, продолжила вращение, а затем снова перевернулась. Когда об этом доложили на Землю, теоретики пришли в замешательство, а результаты экспериментов на время закрыли от широкой публики. Конспирологи тут же раздули из этого сенсацию, заявив, что эффект Джанибекова доказывает неизбежность скорого кувырка нашей планеты — так называемого «сдвига полюсов», который сотрет человечество с лица Земли за считанные минуты, как это уже бывало в эпохе с момента гибели мамонтов. Писатели-фантасты утверждали, что советские ученые нашли брешь в самой ткани пространства-времени. Некоторые псевдоученые начали публиковать брошюры, в которых утверждали, что этот эффект связан с секретными испытаниями гравитационного оружия на орбите. Они пугали обывателей тем, что изменение оси вращения Земли произойдет внезапно, вызвав гигантский цунами высотой в несколько километров, который смоет все прибрежные города. Секретность вокруг эксперимента на «Салюте-7» преподносилась как попытка властей избежать паники. Однако реальность оказалась чистой математикой. Когда гриф секретности сняли, физики объяснили, что этот феномен полностью описывается теоремой промежуточной оси или теоремой теннисной ракетки, сформулированной классической механикой задолго до полетов в космос. Вращение объекта вокруг оси с промежуточным моментом инерции нестабильно по своей природе. Любое крошечное возмущение или асимметрия заставляет гайку совершать регулярные кульбиты, чтобы компенсировать избыточную энергию. А Земля, к нашему счастью, является не гайкой, а сплюснутым у полюсов шаром, вращающимся вокруг оси с максимальным моментом инерции, что делает ее движение стабильным на протяжении миллиардов лет. Впоследствии физики наглядно показали, что любое твердое тело неправильной формы ведет себя на орбите точно так же из-за законов сохранения момента импульса. Никакой мистики или угрозы глобальной катастрофы в этом явлении нет, и оно является базовым элементом подготовки всех современных штурманов космических кораблей. А с вами был «Красный карлик», и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руна дня на 26 июня. Что же нам подскажут руны в этот день? Какую энергию дня сдадут? Итак, у нас руна Беркана. Беркана символизирует всегда рост, исцеление, это забота и начальная стадия рождения. Вот как ребенка, так и новая идея. Это мягкая, женственная энергетика, словно вот раннее утро после ливня, знаете? Беркана любит восстанавливать, поддерживать и создавать почву для роста. И в работе, конечно же, день будет благоприятен для вдохновения, для начала новых проектов, особенно если в них есть элемент какой-то заботы. Может, командные инициативы, может, наставничество, обучение или улучшение каких-то процессов. Да? И ваша забота, какая-то тихая, постоянная работа принесут значительный результат. И если вы давно думали взять кого-то, может, под крыло или запустить какой-то внутренний проект, вот сейчас самое время. И если же, например, дела забуксовали, то освежите подход, наведите порядок, может, пересмотрите цели, добавьте элемент заботы, опять же, и очистите вот этот информационный поток. В отношениях Беркана окутывает защитой какой-то такой мягкой. Это прекрасный день, чтобы пересматриваться к нуждам партнера, оказывать, опять же, заботу, поддержку, будь то простая чашечка чая, может, массаж ног или искренний разговор. Также руна благоволит тем, кто ждет пополнения в семье, кстати. Это совместные эмоции, особенно глубокие. А может быть, кто-то забеременеет в этот день. А вот для одиноких это шанс встретить человека, который вызовет чувство надежности и желание вот беречь. И главное в такой день – это тихая, но глубокая эмоциональная связь. Так что смотрите в оба. А вот по здоровью пора обратить внимание на восстановление. Вот все, что вы делали на пределе, сейчас отпускайте. Подойдет мягкая гимнастика, прогулки, дыхательные практики, какие-то легкие приемы, может быть, народной медицины. И здесь особое внимание женской сфере, конечно же, ЖКТ, органам детоксикации. Также обратите внимание на питание. Овощ, зелень, легкие супы. Вот в этот день должно быть все легко и правильно. И ваша задача восстановить и заложить правильный фундамент. Беркана всегда говорит, вырасти там, где заложен корень. Забота восстанавливает силы и ведет к новым проектам и свершениям. И в такой день важно питать и тело, и душу, и окружение. И результат не заставит себя ждать, будет мягким, но устойчивым этот рост.
1: Радиолента. Опасность дня.
3: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
15: В Ялте к проблеме отсутствия топлива добавляются новые, связанные с перебоями электроснабжения.
17: Коротко о том, что происходит в Крыму, именно в Ялте. Поскольку Ялта как отдельный регион на сегодняшний день, в Ялте нет бензина, он не продается, от слова, совсем, ни по талонам, ни по 20 литров, никак невозможно заправиться. Сегодня выключили свет на 4 часа. С этим связано то, что у нас не было Wi-Fi, плохая совершенно мобильная связь. Это не дает возможности выходить в интернет и, соответственно, продолжать какую-то онлайн-работу. Слава Богу, что это еще не связано с регулярными отключениями, а связано с тем, что произошло недавно в Керчи. И с этим, я так считаю, связано то, что в магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день нигде. Вот на такой ноте у нас прекрасная погода. У нас теплое море, ласковое солнце. Живем, наслаждаемся и продолжаем работать, сиять.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому без прозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
18: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
6: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем. Но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
19: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
6: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории. А она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти три месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
18: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали три человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании «Гианта» велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
6: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
20: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
6: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
21: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь, почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом АИ-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречие замечаете? Я замечаю.
0: Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Военный адвокат.
22: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой –
5: Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат.
7: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
23: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.
8: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше, а залетают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
24: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российское ПВО никак не смогла подстроиться.
8: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытием может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
10: российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
8: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное — обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
11: Радиолента. Прямая речь.
15: Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский о новом учебнике по обществознанию для 9-11 классов и о том, кто его правит своей рукой.
12: Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед, и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. В этом году реформа идет очень постепенно и очень осторожно. И в данном случае специалисты Министерства просвещения, наоборот, сдерживают порыв авторов поменять все побыстрее от этого, значит, как это называется, не смогу повторить, духовно-практического освоения к здравому смыслу.
13: Главные новости дня.
8: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3/3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
14: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
8: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
25: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
8: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
26: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, Все, нету бензина вообще.
8: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов о том, почему нельзя заменить основной отпуск денежной компенсацией.
3: В Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгуленный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае, если человек увольняется. Есть еще один механизм, который используют наши работники и наши работодатели. Это право, опять же, закреплено.

0: подобные предложения могут стимулировать работающих граждан отказываться от ухода в отпуск, что приведет к негативным последствиям для здоровья. Соответственно, профсоюзная сторона была категорически против таких вот изменений.
1: На радио «Лента» цифра дня.
2: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Аналитик Владимир Савичев о катастрофической ситуации в Крыму, который превращается в чемодан без ручки.
3: Есть южная группировка, да, там вот Генеческ, Бердянск, там до Мариуполя. Она же снабжается откуда? Она же идет из Крыма снабжение. А его нет. Там 2 миллиона людей, которых надо кормить. Там воды нет, там нет электроэнергии, там топлива нет. Скоро там не будет продуктов. Этих людей надо будет эвакуировать оттуда. Не хочешь ты, не хочешь, их надо будет вывозить, потому что их кормить нечем. А крымское сельское хозяйство убито, когда был перекрыт Северокрымский канал. То есть то, что Путин рассматривал как непотопляемый авианосец, зачем ему Крым, непотопляемый авианосец, он превратился в чемодан без ручки.
2: Военный эксперт Владислав Шурыгин о том, что в нынешней ситуации полное взятие Донецкой области просто невозможно.
4: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис. Вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск-Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних-то условиях это невозможно.
2: Военный аналитик Константин Шулика о том, что Украина перехватила инициативу в войне и боевые действия, нужно остановить, пока не стало хуже.
5: Противник начинает нам вот до определенной степени навязывать свою волю. В каком плане? Резко усилилась активность беспилотной авиации. Так, в нашем ТВ, ну, вплоть до Уральского хребта. Так и, собственно говоря, на линии брелу себе кислоим. И тем более генеральная линия военного агентства Украины заключается в том, чтобы именно действиями беспилотной авиации нанести максимально возможные потери в личных составах и технике, сорвать все возможное наше продвижение вперед и ввиду дефицита личного состава самих вооруженных сил Украины максимально снизить и потери при этом, применять все возможные роботехнические комплексы, и вот таким образом нарезать нам свою волю в вопросы ведения вооруженной борьбы. В этом плане надо сказать, что мы не можем растягивать этот конфликт до столетней войны. И завершать его надо в самое ближайшее время, поскольку обстановка складывается так, что вот возможности вооруженных сил Украины в плане ведения боевых действий, ну, скажем, в некоторых сферах, ну, постоянно усиливаются ввиду военно-технического сотрудничества с европейскими странами и то же самое политики, которые формируются, но вплоть до с помощью и короля Тарава Тагитова, который призывает там Соединенные Штаты включиться в полном масштабе в оказании помощи Украине. То есть против вас, по сути дела, объединенная Европа со всем своим проемом экономическим и финансовым потенциалом. И в этих условиях затягивать конфликт, это значит, ну, заведомо поставить себя в проигрышное положение.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Ростова-на-Дону пожаловался на отсутствие бензина на автозаправочных станциях и призвал бороться с перекупщиками горючего.
7: Приветствую.

0: Ростов. У нас сейчас проблема с бензином, дефицит. И нам, своим ростовчан, обычным работягам, чтобы заправиться полный бак, мы должны стоять часами, 2 часа, 3 часа ждать очереди. Из-за таких, как эти перекупщики, заезжают на заправки, заправляют свои машины в канистры кубами и так далее. Давайте просто не будем этому давать, и чтобы мы из-за них не стояли часа 2-3. Давайте сражаться с этим. На каждой заправке, если кто-то увидит, что кто-то заправляется в канистр, будем подходить, ругаться, будем доталово топить, чтобы вот такого фигни не было. Из-за того, что они вот набирают на чужой горе, начинают зарабатывать деньги, там, перепродажа бензина, нам самим ростовчам не хватает бензина для себя. Из-за таких, как они, мы стоим часами в очередях, чтобы просто заправиться на 1000 рублей.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действуют международные, наверное, не законы, а больше как понятие. Так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, он не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести или убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя, это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтедобывающим заводом, заводом. Он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично ни звучало. Ну, как бы. Вот сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценной. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения, выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически, никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы, просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все, а других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны, и мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны, и вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться, время пришло.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
5: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
6: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
5: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
7: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
5: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
7: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам и рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
5: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
9: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
8: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
10: Есть сотовый?
11: Нету сотового.
10: Как нету сотового?
11: Нету сотового.
10: А почему объявление висит, что есть?
11: Это не так.
10: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
11: Нет, 95-й тоже нет.
10: В смысле, мы в «Газпроме»?
11: 95-й нет.
10: Никакого бензина нету?
8: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
12: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
8: Но жители полуострова реагируют иначе.
13: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
14: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
8: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
15: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
16: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
8: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
17: Storm Shadow или ERAM. Военкор Живов о возможном применении новых американских ракет при атаке на Воронеж.
18: Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщал, что противовоздушная оборона уничтожила несколько высокоскоростных воздушных целей над городом. В результате ракетной атаки погибли 5 человек, десятки пострадали. Также сообщалось о повреждении производственного объекта одного из предприятий Воронежа. СМИ писали, что Воронеж били крылатыми ракетами Storm Shadow. Кнокнал воевода вещает, сообщает, что по предварительным данным атака была комбинированной. Кроме Storm Shadow, возможно, применяли американские ERAM. Всего штаты обещали Киеву 3,5 тысячи таких. Общая стоимость ракет оценивается в 850 миллионов долларов. Дальность ракеты до 450 километров. Она является, по сути, гибридом ракеты и авиабомбы. Внутри фугасно-осколочная начинка. Устанавливаются на истребители F-16, Мираж, МиГ-29, Су-25 и Су-27.
17: Никита Третьяков о словах Лаврова, Аляске и неприятной реальности войны.
19: Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Мол, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось именно так. Конец цитаты. Как тут не согласиться с господином Лавровым? Есть много такого, о чем трудно, совершенно не хотелось бы думать. Например, не хочу даже подозревать, что вместо тщательно рассчитанной и организованно проведенной специальной операции Россия могла ввязаться, как в ловушку, в окопную войну, тянущуюся дольше, чем Первая мировая и Великая Отечественная. Что каждую неделю в войне, начатой для защиты мирных жителей Донбасса, могут гибнуть и получать ранения сотни гражданских. Что практики ведения войны и состояние общества могли так деградировать, что в армию даже за огромные деньги согласны идти в основном отчаявшиеся, одураченные или поставившие на себе крест люди. Что враг мог настолько превзойти нашу систему противовоздушной обороны, чтобы почти каждый день поражать ракетами и беспилотниками стратегические объекты обороны и промышленности в глубоком тылу. Что на пятый год войны великая энергетическая держава не сможет защитить свою нефтяную промышленность и будет вынуждена вводить лимиты на топливо для населения. Что страна, когда-то открывшая миру космос, не сможет преодолеть отставание в спутниках связи и разведке. В разгар войны может развернуть кампанию по блокированию интернета. Что российские бизнесмены и олигархи могут до сих пор торговать с врагом и его союзниками. Что страх перед Вашингтоном мог заставить Россию предать народ Кубы и не прийти к нему на помощь в трудную минуту. Что приверженность переговорам с мировым хищником могла оттолкнуть от России потенциальных союзников из Африки, Латинской Америки, Азии. Что вчерашние террористы из Афганистана могут быть приняты и обласканы в России. Что наша страна могла попасть в глубочайший кризис с конца прошлого века из-за неспособности признать саму серьезность сложившегося положения. Но на деле получилось так, как получилось.
17: Назад в 91 год. Военкор канал Зыргулью о 30 триллионах вкладов и панике вокруг депозитов.
20: Зюганов предложил изъять из банков депозиты населения и предприятий. IQ-политика никогда не был надеждой России на возрождение. И тем не менее интересны механизмы изъятия и компенсаций. Депозиты лежат под проценты, на четких условиях. Банки этими деньгами пользуются, из прибыли выплачивая эти самые проценты. А как будет по Зюганову? Кого в итоге швырнут? Банки? Смешно. Предприятия? Еще смешнее. Значит, как обычно, простых граждан? Все самое значимое в своей жизни Зюганов уже сделал. В далеком 1996 году, сдав выборы Ельцину. Так что Зюганову в его 81 год лучше думать о вечном, а не провоцировать панику с банковскими вкладами.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
22: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
8: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
23: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
8: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
0: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры, сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
8: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
21: Говорят военкоры.
17: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
2: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
17: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
4: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжую не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
17: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
6: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
21: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» ужас дня.
3: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Жительница Ульяновской области, стоя в длинной очереди за бензином, рассказала об отсутствии гелия, что ударило по бизнесу аэродизайнеров.
9: Пока стою в очереди за бензином, решил поделиться последними новостями. Бензина нет, а теперь нет и гелия. Сегодня в Ульяновской области произошел огромный скачок поднятия цены на гелий. Мы вынуждены поднять цены. И вообще гелия нету, поэтому дальнейшая судьба аэродизайнеров в Ульяновской области под вопросом. Как у вас там в других городах обстоят дела, ребят, делитесь. Что будем делать, как будем выходить из положения?
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на 3 дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
25: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
24: Ну да, скважины работают.
25: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
24: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
25: Ага, накрыло почти всю страну.
24: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
25: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
24: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
25: 30 литров? Жесть.
24: Да. Представь, огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят, больше 30 не нальем.
25: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать 40 километров. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
24: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
25: Но, администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
24: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
25: Калмыкия, Ненецкий автономный округ, Ингушетия.
24: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
25: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
24: В смысле?
25: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
24: А Чукотка?
25: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
24: Получается, их спасает оторванность от остальных.
25: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
24: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
25: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
24: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
25: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
24: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
25: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% — не половина же.
24: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% — это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
25: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
24: Точно. И главная причина тут — разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
25: Да, заводы сильно пострадали.
24: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
25: Я бы сказала, это вообще не так.
24: Да. Современный НПЗ — это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
25: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
24: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
25: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно полностью остановить всю цепочку.
24: Сбросить давление.
25: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
24: Обалдеть.
25: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
24: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
25: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
24: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
25: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
24: То есть резервных мощностей нет?
25: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
24: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
25: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
24: Его надо везти по рельсам.
25: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
24: Санкции, разворот на восток.
25: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
24: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
25: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
24: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
25: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает тонн 60. В составе таких цистерн десятки.
24: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
25: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
24: И все это совпало с летом?
25: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
24: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
25: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
24: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А E95 в среднем улетел за 71 рубль.
25: А дизель под 81.
24: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
25: Давай.
24: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
25: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
24: Тяжелая техника?
25: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
24: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
25: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
24: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
25: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже же, чем по стране.
24: Вот как это работает? Завод же под боком?
25: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
24: Он связан контрактами?
25: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
24: А местным достаются остатки?
25: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
24: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
25: И они сейчас на грани полного вымирания.
24: Из-за вот этой инверсии цен. Давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
25: У них есть подушка безопасности, ага.
24: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
25: Где цены сейчас просто космические.
24: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
25: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
24: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
25: Бизнес-модель просто летит в трубу.
24: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС...
21: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
11: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
10: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем, но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
12: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
10: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории, а она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
1: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании «Гианта» велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
10: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
13: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют «возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб».
10: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контролем миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
21: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают, неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем, почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас. По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за три недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
21: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский».

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Житель Ленинградской области о том, что купить на автозаправочной станции канистру бензина для моторной лодки стало проблемой.
2: Я нахожусь на заправке и хочу заправить 20 литров, чтобы заправить свою лодку. Вот как бы вот так вот это все выглядит. Заправит мне или нет всю эту историю. Вот мужичок с канистры тоже газонокосилку хочет сделать. Стоим, ждем, не заправляют. Дичь. Ну точно сила, сила точно в нем.
3: Ну вот я заправляю.
2: Цены у нас адекватные, 63.15, ограничение 50 литров на данной заправке. Вообще сказали, что 30, по Яндекс.Приложению 50 ограничения. То есть вот народ стоит, все ожидает.
3: Так вот, чтобы никто не подумал, что я какой-то паникер там, все в этом роде. Вот бак лодочный, вот она эта канистра, заправляю бензин и хочу прокатиться, насладиться вот этим вот красотами. Но теперь мне даже проблематично реально привезти себе 20 литров топлива. Это просто полный бред.
0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количество детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
5: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
4: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
6: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
4: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
7: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать суды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
4: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
8: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
4: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.

0: Радиолента. Прямая речь.
1: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
2: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов, миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
0: Криминальные новости.
3: Младший брат убил, расчленил и смыл в унитаз родную сестру. Это случилось в квартире на востоке Москвы. Тело 57-летней женщины, а точнее его фрагменты, нашли после того, как она не вышла на работу. Шеф забил тревогу, написал заявление в полицию. Оперативники приехали к женщине домой. Хозяйки не было, но в ее квартире оказался ее 55-летний брат. По версии следствия, они поссорились. Он ударил сестру ножом, а потом расчленил тело. Разложил по пакетам и ведрам, часть попытался смыть в унитаз. Мужчину задержали. На месте изъяли нож и ножницы, которыми он расчленял родственницу. Возбуждено уголовное дело. Уральский полицейский получил 5 лет условно за драку с задержанным, у которого диагностировали разрыв ткани брюшной полости. В августе 2025 года полицейский Владимир Греб ударил задержанного Анатолия Шушакова, и у того произошел разрыв брыжейки тонкой кишки. Прокуратура настаивала, что Шушакову был нанесен тяжкий вред здоровью, но суд счел это просто превышением полномочий. В августе прошлого года полицейские задержали Шушакова за нарушение административного надзора. Он должен был находиться дома, однако выпивал на улице в компании знакомых. Во время задержания мужчина пытался выбраться из служебного автомобиля, ударил полицейского Греба головой и оторвал ему погон. Позже за это Шушакова приговорили к 3 годам условно. По словам адвоката, уже в отделе полиции Шушаков угрожал семье полицейского. Это привело Греба в состояние ярости, и он начал бить задержанного. На боли в животе Шушаков пожаловался только спустя 28 часов после задержания. Его увезли в больницу и диагностировали разрыв тканей. Защита настаивала, что такую травму мужчина мог получить из-за неоднократных падений во время задержания и пребывания в отделе полиции, поскольку был пьян. В ФСБ заявили о задержании нелегальных оружейников и прекращении работы 45 подпольных мастерских в 53 регионах России. Как утверждают спецслужбы, оперативно-розыскные мероприятия прошли в апреле и мае. Всего были задержаны 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Была прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, а из незаконного оборота изъято свыше 300 единиц оружия и средств поражения, а конкретно 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, около 800 гранат, более 110 килограммов взрывчатых веществ, включая тротил и порох, свыше 200 тысяч патронов различного калибра. И, напомню, в начале мая в ФСБ заявляли о задержании 150 подпольных оружейников в 41 российском регионе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
1: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
4: Буквально последние 1.5 месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск, Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными. Сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну, то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, мы сами должны понимать, это просто не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически две недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5-7-9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это совсем небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
0: Главные новости дня.
5: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
6: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
5: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
7: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности. И быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
5: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
8: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
5: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
9: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
5: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: На Радио Лента. Цифра дня.
10: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
11: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
12: Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет, и практически с этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом.
11: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
13: Сейчас весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
0: Радио Лента. Прямая речь.
1: Жительница Крыма в видео на своей странице в соцсетях обратилась к подписчикам, которые оставили негативные комментарии под ее предыдущим постом, и вкратце описала ситуацию на полуострове.
14: Так, дорогие мои, особенно те, кто говорит, что я на вашей стороне. Скажите, пожалуйста, то есть каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены на вас панику не наводят. Запрет продажи бензина на вас панику не наводит. Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит. Закрытие всех детских лагерей в Крыму на вас панику не наводит. Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводят. А мой пост про горошек с кукурузой, надо их купить на всякий случай. И вас панику наводит. Объясните мне, что не так? Я что, не понимаю?
0: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
15: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
5: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
16: Есть соты?
17: Нет сотов.
16: Как нету сотов?
17: Нету сотов.
16: А почему объявление висит, что есть?
17: Это у них так.
16: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
17: Нет, 95-й тоже.
16: В смысле, мы в «Газпроме»?
17: 95-й нет.
16: Никакого бензина нету?
5: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
18: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
5: Но жители полуострова реагируют иначе.
19: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
20: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
5: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
21: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. Седьмая смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
22: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
5: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
23: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
24: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты – это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
23: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
24: «Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились», — заявил Сергей Лавров. «Эх, а я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. «Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело», — говорит юрист Сергей Кривенко.
9: «Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора».
3: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
4: «Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду».
3: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
6: «Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры, сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете. Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно».
3: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40%, экспертов, и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
8: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
7: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
8: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
7: Да, или 23-й.
8: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
7: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
8: То есть физически топливо существовало?
7: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
8: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
7: И из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
8: И лечилось это элементарно.
7: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
8: Угу. Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
7: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
8: Потому что производственная база была цела?
7: Абсолютно верно.
8: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
7: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
8: А сейчас ситуация в корне иная.
7: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
8: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ – нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
7: Ну да, это огромные химические комплексы.
8: Они занимают сотни гектаров, а сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
7: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
8: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
7: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
8: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
7: Танека в Татарстане упал на треть – до 230 тысяч баррелей в сутки.
8: А Волгоградский вообще встал.
7: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное, иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
8: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает, быстро не выйдет.
7: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
8: Дело не в трубах, дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
7: Компрессоры, турбины всякие.
8: Да, системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
7: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны.
8: Угу. И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
7: И это если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
8: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
7: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
8: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
7: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
8: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
7: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, Рязанские, Волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
8: К тому же расход у авиации просто огромный.
7: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а среднемагистральный Боинг или Аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
8: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
7: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
8: В смысле экономить?
7: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. без всяких запасов, чтобы хоть как-то летать.
8: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
7: Уголовному делу? За что?
8: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
7: Это те самые дополнительные проценты в баке.
8: Да, плюс 20 или 40 процентов к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
7: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
8: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
7: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
8: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
7: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
8: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
7: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
8: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
7: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
8: Потому что весь этот регион снабжался с Волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
7: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
8: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
7: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
8: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
7: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
8: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
7: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
8: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
7: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
8: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
7: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
8: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
7: То есть керосина от этого решения больше не станет?
8: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
7: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
8: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
7: Ну вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6500 тонн за полмесяца.
8: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
7: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
8: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
7: Эффект домино уже запущен.
8: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
7: Сельское хозяйство.
8: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
7: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
8: И если техника встанет в полях, с пустыми баками миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
7: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
8: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
7: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
8: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
7: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был «Разбор дня». Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
1: Мы живем в эпоху, где чипы, вживляемые в мозг, не фантастика, а реальность. Проекты Илона Маска, такие как Neuralink, обещают невероятное. Парализованные люди уже управляют устройствами силой мысли. И это только начало. Вскоре, утверждают энтузиасты технологий, чипы смогут вернуть слепым зрение, а глухим – слух. Но не торопитесь радоваться. За блестящими обещаниями скрывается нечто мрачное. Сегодня мы разберем, почему массовое чипирование может стать не спасением, а страшной угрозой для человечества. Чипы позволяют проникнуть не только в тело, но и в самое сокровенное – человеческий разум. Сегодня мы радуемся возможностям технологий, но задумывались ли вы, кому будет принадлежать этот беспрецедентный доступ к мозгу? Чипы станут не просто инструментом улучшения, они откроют дорогу к прямому манипулированию сознанием. Однажды люди, управляющие этими системами, смогут не просто лечить, но и программировать поведение. Мысли, даже желания. Наш мозг, до этого момента защищенный барьерами тела и сознания, может стать объектом тотального контроля, теми, кто сможет настроить нас на нужную волну. Сегодня мир знает примеры кибернетических атак на инфраструктуру и базы данных. Но что, если следом за этим придут атаки на наши мозги? Чип, вживленный в человека, может быть перепрограммирован, взломан или даже отключен дистанционно. Вы не сможете защититься, ведь речь идет о внутренней системе, встроенной в вас самих. Мозг, будучи под постоянным наблюдением, может однажды подвергнуться вмешательству извне. Кто получит доступ к вашему сознанию? Кому мы доверяем ключи от нашего разума? И, наконец, технологии вмешательства в человеческий мозг обещают революцию – Но какой ценой? Замедление или даже остановка естественной эволюции человека – вот настоящая угроза. Наши тела и разум развивались миллионы лет, и вмешательство в этот процесс может обернуться катастрофой. Те, кто не будет чипирован, окажутся отрезанными от усовершенствованного общества. Генетические мутации, вызванные бесконтрольным использованием технологий, могут породить новый вид людей. Не Homo sapiens, а Homo chipus. Этот путь неизбежно приведет к деградации естественной биологии и тотальной зависимости от искусственных механизмов. Перед нами тревожное будущее, в котором технологии и чипы обещают избавить от болезней и ограничений, но за этим есть иная реальность – массовая зависимость, полный контроль и утрата человечности. Так ли безопасно будущее, где разум станет продуктом технологических манипуляций? К чему приведет этот путь? Ответов все еще нет. Поэтому больше шокирующих прогнозов слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
10: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
3: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит – по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
11: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
3: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
12: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
3: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
9: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
3: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
13: Президент Владимир Путин о том, что Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику.
14: Хотел бы еще раз подчеркнуть, для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан. Что принципиально, способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России вы счастливы. Вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
15: Главные новости дня.
16: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
17: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
16: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
18: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь, ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
16: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
25: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать суды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
16: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
26: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
16: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
0: Министр финансов Антон Силуанов о том, что никакого скачка цен на бензин в России нет.
5: Ну, на самом деле, скачка цен, я не могу с вами согласиться, что он есть. Потому что на ряде заправок, в первую очередь, независимых, да, действительно, там отмечается рост цен. Но на заправках, которым принадлежат нашим системообразующим компаниям, вертикально интегрированным, так называемым, компаниям, там цены, ну, если и выросли, то незначительно.
2: На радио «Лента». Ужас дня.
19: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
20: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
24: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты – это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
20: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
24: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. А я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект. Только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
20: Кладбище забито солдатами. Житель Республики Тыва показал местный морг с горой трупов военных и кладбище размером с город.
21: А морг, короче, за 2 года в морге, да, там же есть большая территория, и за 2 года все места просто тупо заняты.
20: Масштабы потерь в армии на фронте пытаются скрыть любыми способами, но правда все равно прорывается наружу. Жены бойцов 70-го мотострелкового полка массово штурмуют военную прокуратуру. Они требуют наказать командира, полковника Кирилла Волковского, который запретил эвакуировать убитых и раненых с поля боя. О том, как солдат бросили гнить под солнцем, рассказывает Анна, супруга пропавшего без вести Никиты Второнина.
10: Прошу военную прокуратуру провести проверку в отношении командира полка Волконского Кирилла Геннадьевича в связи с неоказанием эвакуации раненых и погибших, а также предоставить мне информацию о моем муже. Сейчас ситуация в Малой Токмачке сложная, и многие родственники, как и я, ищут своих родных. Прошу не только военную прокуратуру, а также все вышестоящие инстанции обратить внимание и провести объективную проверку.
20: Статус пропавшей без вести, по сути, стал для Минобороны самым удобным инструментом. Пока боец официально не признан погибшим, государству не нужно платить его семье гробовые миллионы, говорит юрист Сергей Кривенко.
1: Это позволяет скрывать катастрофические цифры ежедневных потерь от общества. Командирам на местах буквально спускают негласные приказы – тела с поля боя не эвакуировать. Позиции завалены трупами, раненые просто истекают кровью в окопах, а для тыла этих людей как будто никогда и не существовало. Это циничный способ сэкономить бюджетные деньги на выплатах семьям.
20: При этом скрывать реальность все труднее. Тыловые морги от Тывы до Урала забиты телами, а кладбища разрастаются до размеров городов, рассказывает военный аналитик Ян Матвеев.
11: То, что происходит под Малой Токмачкой, это итог того,

0: Грамбот, Лента, Россия. И мы расскажем это на всю страну.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Военный адвокат.
2: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая вызывает массу вопросов у военнослужащих и их семей. Как же получить выплату за ранение, если на этапе эвакуации не оформили справку формы 100? Казалось бы, без этой бумаги никуда. Но практика показывает, даже в таких ситуациях можно добиться правды и денег, которые вам положены по закону. Итак, история, о которой хочу вам сегодня рассказать. Танкист Василий выполнял боевые задачи. В сентябре 24 года их колонну накрыли беспилотники, классическая атака со сбросом боеприпаса. Василий получил множественные осколочные ранения обеих ног. Его срочно вывезли в больницу в Белгородской области. И вот ключевой момент. При эвакуации справка формы 100 оформлена не была, а без нее выплаты по указу президента номер 98, а это 3 миллиона рублей, получить практически невозможно. Но практически не означает совсем. Что же пришлось сделать, чтобы доказать право на выплату? Все было по классической процедуре, которой я учу всегда и вас. Итак, истребовали меддокументы из гражданской больницы, выписки, диагнозы, журнал приема. Опросили очевидцев, кто видел момент ранения, кто помогал при эвакуации. Подготовленные материалы направили командованию, чтобы они провели административное расследование и отправили бойца в военный госпиталь для оформления справки о ранении. Как вы думаете, командование отреагировало? Конечно же, нет. Пришлось тогда подключать прокуратуру. И после обращения в военную прокуратуру гарнизона дело сдвинулось. По представлению прокурора, провели административное расследование, Василия направили в военный госпиталь, оформили справку о ранении, внесли данные в систему денежного обеспечения «Алушта». Казалось бы, все, победа. Но не тут-то было. Новый отказ. Нет справки о тяжести увечья. Военно-социальный центр Минобороны заявил, выплату перечислять нельзя, отсутствует справка о тяжести увечья. И вот тут начинается, друзья, самое интересное. Почему же отказ был незаконным? Закон в ноябре 2024 года действительно изменился. Справка о тяжести ранения теперь требуется. Но на момент ранения Василия, а это сентябрь 2024 года, это требование еще не действовало. А значит, требовать от него документ по новым правилам просто незаконно. А значит, и отказ неправомерен. Мы подали административный иск в гарнизонный военный суд с требованием признать бездействие незаконным. И все изменилось. И что вы думаете? К первому же судебному заседанию ответчик представил платежные документы. Через несколько дней 3 миллиона рублей поступили на счет военнослужащего. Итак, итог для всех военнослужащих. Друзья, главное, что должно остаться у вас в голове, это отсутствие формы 100 – это не приговор. Старый порядок действует на те случаи, которые произошли до изменения закона. Если командование не реагирует, подключайте прокуратуру. Если и после этого тянут резину, дорога в суд. И самое важное, вы не обязаны разбираться в этих нюансах сами. Это работа адвоката. Если у вас похожая ситуация, вы потеряли документы, не оформили справку, отказывают в выплатах, тянут время, пишите мне. Я помогу бесплатно, конфиденциально и без лишней бюрократии. Берегите себя и своих близких, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» или заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.

0: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
1: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
0: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
2: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился, все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
0: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
3: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
6: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
5: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
7: Есть сотый?
8: Нет сотого.
7: Как нету сотого?
8: Нету сотого.
7: А почему объявление висит, что есть?
8: Это дико.
7: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
8: Нет, 95-й тоже.
7: В смысле, мы в «Газпроме»?
8: 95-й нет.
7: Никакого бензина нету?
5: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
9: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
5: Но жители полуострова реагируют иначе.
10: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
11: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
5: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
12: Я отправила ребенка в аптек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
13: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
5: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
14: Глава Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал атаки вооруженных сил Украины на город.
15: А враг атаковал нашу энергетическую инфраструктуру. И, к сожалению, в этот раз результативно. Сразу начали принимать необходимые меры. Здесь особая благодарность, конечно, и нашим МЧС, и спасателям. Все, кто, несмотря там, на продолжающуюся атаку, выехал для тушения пожара, для того, чтобы ликвидировать последствия. После этого была оценена обстановка. Оперативный штаб по энергобезопасности сразу же принял необходимые меры. Началось переключение части подстанции, которые можно перезапитать по резервной схеме. Это было уже к утру сделано. Как вы знаете, заработали уже, значит, соответственно, северная сторона, наши сельские территории, севастопольская зона ЮБК. И сейчас там, значит, проблем нет. Конечно, самое плохое, что основная часть густонаселенных Ленинского, Гагаринского района, основные подстанции, питающие эти районы, пока не подключены, потому что все-таки врагу удалось, значит, повредить часть инфраструктуры. Сегодня все оценено. До конца дня мы постараемся имеющимися ресурсами, значит, произвести ремонтные работы, и город будет запитан полностью. Еще раз повторяю, это будет сегодня произведено до конца дня. Конечно, в случае, если повторных атак результативных не будет.
4: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой.
16: Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
17: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Во время космической миссии 1985 года советский космонавт заметил странное поведение гайки в невесомости, которое мгновенно засекретили. Обычная металлическая деталь, летящая в пространстве без видимых причин, переворачивалась на 180 градусов каждые несколько секунд. Почему эта простая физическая аномалия вызвала панику среди ученых и породила слухи о скором конце света и перевороте Земли? Космонавт Владимир Джанибеков в плотном рабочем комбинезоне занимался спасением мертвой станции «Салют-7». Распаковывая доставленный груз, он ощутил барашковую гайку со шпильки и отпустил ее лететь по кабине. К его изумлению, гайка, пролетев немного, внезапно совершила резкий кувырок, продолжила вращение, а затем снова перевернулась. Когда об этом доложили на Землю, теоретики пришли в замешательство, а результаты экспериментов на время закрыли от широкой публики. Конспирологи тут же раздули из этого сенсацию, заявив, что эффект Джанибекова доказывает неизбежность скорого кувырка нашей планеты, так называемого «сдвига полюсов», который сотрет человечество с лица Земли за считанные минуты, как это уже бывало в эпохе с момента гибели мамонтов. Писатели-фантасты утверждали, что советские ученые нашли брешь в самой ткани пространства-времени. Некоторые псевдоученые начали публиковать брошюры, в которых утверждали, что этот эффект связан с секретными испытаниями гравитационного оружия на орбите. Они пугали обывателей тем, что изменение оси вращения Земли произойдет внезапно, вызвав гигантский цунами высотой в несколько километров, который смоет все прибрежные города. Секретность вокруг эксперимента на «Салюте-7» преподносилась как попытка властей избежать паники. Однако реальность оказалась чистой математикой. Когда гриф секретности сняли, физики объяснили, что этот феномен полностью описывается теоремой промежуточной оси или теоремой теннисной ракетки, сформулированной классической механикой задолго до полетов в космос. Вращение объекта вокруг оси с промежуточным моментом инерции нестабильно по своей природе. Любое крошечное возмущение или асимметрия заставляет гайку совершать регулярные кульбиты, чтобы компенсировать избыточную энергию. А Земля, к нашему счастью, является не гайкой, а сплюснутым у полюсов шаром, вращающимся вокруг оси с максимальным моментом инерции, что делает ее движение стабильным на протяжении миллиардов лет. Впоследствии физики наглядно показали, что любое твердое тело неправильной формы ведет себя на орбите точно так же из-за законов сохранения момента импульса. Никакой мистики или угрозы глобальной катастрофы в этом явлении нет, и оно является базовым элементом подготовки всех современных штурманов космических кораблей. А с вами был «Красный карлик». Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мое видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
5: Руна дня на 26 июня. Что же нам подскажут руны в этот день? Какую энергию дня сдадут? Итак, у нас руна Беркана. Беркана символизирует всегда рост, исцеление, это забота и начальная стадия рождения. Вот как ребенка, так и новая идея. Это мягкая, женственная энергетика, словно вот раннее утро после ливня, знаете? Беркана любит восстанавливать, поддерживать и создавать почву для роста. И в работе, конечно же, день будет благоприятен для вдохновения, для начала новых проектов, особенно если в них есть элемент какой-то заботы, может, командные инициативы, может, наставничество, обучение или улучшение каких-то процессов, да, и ваша забота, какая-то тихая, постоянная работа принесут значительный результат. И если вы давно думали взять кого-то, может, под крыло или запустить какой-то внутренний проект, вот сейчас самое время. И если же, например, дела забуксовали, то освежите подход, наведите порядок. Может, пересмотрите цели, добавьте элемент заботы, опять же, и очистите вот этот информационный поток. В отношениях Беркана окутывает защитой какой-то такой мягкой. Это прекрасный день, чтобы пересматриваться к нуждам партнера, оказывать, опять же, заботу, поддержку, будь то простая чашечка чая, может, массаж ног или искренний разговор. Также руна благоволит тем, кто ждет пополнения в семье, кстати. Это совместные эмоции, особенно глубокие. А может быть, кто-то забеременеет в этот день. А вот для одиноких это шанс встретить человека, который вызовет чувство надежности и желание вот беречь. И главное в такой день – это тихая, но глубокая эмоциональная связь. Так что смотрите в оба. А вот по здоровью пора обратить внимание на восстановление. Вот все, что вы делали на пределе, сейчас отпускайте. Подойдет мягкая гимнастика, прогулки, дыхательные практики, какие-то легкие приемы, может быть, народной медицины. И здесь особое внимание женской сфере, конечно же, ЖКТ, органам детоксикации. Также обратите внимание на питание. Овощ, зелень, легкие супы. Вот в этот день должно быть все легко и правильно. И ваша задача восстановить и заложить правильный фундамент. Беркана всегда говорит, вырасти там, где заложен корень. Забота восстанавливает силы и ведет к новым проектам и свершениям. И в такой день важно питать и тело, и душу, и окружение. И результат не заставит себя ждать, будет мягким, но устойчивым этот рост.
16: Радиолента. Опасность дня.
18: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что нехватка керосина грозит отменой тысяч пассажирских рейсов в ближайшие дни.
16: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
14: В Ялте к проблеме отсутствия топлива добавляются новые, связанные с перебоями электроснабжения.
19: Коротко о том, что происходит в Крыму именно в Ялте. Поскольку Ялта как отдельный регион на сегодняшний день, в Ялте нет бензина, он не продается от слова совсем, ни по талонам, ни по 20 литров, никак невозможно заправиться. Сегодня выключили свет на 4 часа. С этим связано то, что у нас не было Wi-Fi, плохая совершенно мобильная связь. Это не дает возможности выходить в интернет и, соответственно, продолжать какую-то онлайн-работу. Слава богу, что это еще не связано с регулярными отключениями, а связано с тем, что произошло недавно в Керчи. И с этим я так считаю, связано то, что в магазинах нету хлеба. Совсем нету хлеба уже второй день нигде. Вот на такой ноте у нас прекрасная погода. У нас теплое море, ласковое солнце. Живем, наслаждаемся и продолжаем работать, сиять.
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Картина Репина «Приплыли». В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
20: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
5: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем, но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
21: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
5: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории. А она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
22: Мощный пожар в «Гианте» случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании Гианта велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
5: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
0: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
5: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
2: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем. Почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас? По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16 – это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил два удара за три дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок.
6: Военный адвокат.
7: Доброго времени суток всем нашим слушателям и читателям. Сегодня мы поговорим о важной и значимой теме – порядке погребения военнослужащих, ветеранов и других категорий граждан, имеющих заслуги перед нашим государством. Как организуется этот процесс, какие гарантии предоставляет государство и что необходимо знать родственникам? Об этом в нашем выпуске. Основные положения. В соответствии с установленным порядком, Министерство обороны Российской Федерации и военные комиссариаты несут ответственность за организацию погребения военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, добровольцев, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Государство берет на себя расходы по погребению, установке памятников и надгробий. Погребение осуществляется с учетом волеизъявления самого погибшего или его родственников. В случаях, когда волеизъявление отсутствует, решение принимают ближайшие родственники или другие лица, взявшие на себя организацию похорон. Организация погребения. Процесс погребения включает несколько этапов. Оповещение семьи о смерти военнослужащего или ветерана. Назначение ответственного лица или комиссии по организации погребения. Определение места захоронения, выбор формы погребения, традиционное захоронение в могиле, кремация или в особых случаях захоронение в море. Подготовка необходимых документов, включая свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Перевозка тела к месту захоронения. Проведение траурной церемонии с отданием воинских почестей, если это предусмотрено регламентом. Воинские почести. Для военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, ветеранов и участников боевых действий предусматривается церемония с воинскими почестями. В нее могут входить почетный караул, залпы салюта, оркестр, исполняющий государственный гимн и военные марши. Вручение флага Российской Федерации семье погибшего. Финансовое обеспечение. Погребение военнослужащих и ветеранов осуществляется за счет средств Министерства обороны в соответствии с установленными нормами. Государство оплачивает подготовку и перевозку тела, изготовление и установку памятников, организацию церемонии прощания. Также предусмотрена компенсация лицам, взявшим на себя расходы по похоронам. Для получения возмещения необходимо предоставить соответствующие документы военный комиссариат. Заключение. Государство чтит память защитников нашего Отечества, обеспечивая им достойные похороны и поддерживая их семьи в трудный момент. Если у вас возникли вопросы по организации погребения, рекомендуем обратиться в военный комиссариат или Министерство обороны. И напоминаю вам всем, что каждая ситуация отдельная, и она требует тщательного изучения. Поэтому лучше всегда обращаться к юристу. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы или вы не знаете, как правильно составить обоснованный рапорт, жалобу, обращение или заявление, пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм, обращайтесь и не стесняйтесь.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
16: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Новая реальность. В Ленобласти обещают выплаты желающим пойти работать в огневые группы по борьбе с дронами. В Ленинградской области будут платить 250 тысяч рублей за поступление на службу в мобильные огневые группы, которые защищают регион от беспилотников, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его словам, деньги получат те, кто заключит контракт через областной военкомат. Помимо разовой выплаты, бойцам МОК обещают зарплату от 200 тысяч рублей и премию в 100 тысяч рублей за каждый сбитый дрон. Также контракт предусматривает обязательное страхование жизни и здоровья на 2 миллиона рублей. В качестве добровольцев приглашаются мужчины до 62 лет. Предельный возраст зависит от воинского звания. По словам Дрозденко, их будут оформлять на службу в Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области. Борцам с беспилотниками гарантируется 100% сохранение зарплаты по месту работы. Дрозденко утверждает, что они будут нести службу только на территории региона.
9: Поэтому я хотел бы обратиться к жителям Ленинградской области. Прежде всего, ветеранам, участникам специальной военной операции, ребятам, имеющим боевой опыт, отставникам, прошедшим службу в рядах Советской Российской армии. Мы через Ленинградский областной военкомат будем предлагать заключить трехлетний контракт как схема резервистов для участия в формировании мобильных огневых групп и защиты ленинградского неба. Одновременно все резервисты будут трудоустроены на работу в предприятия и организации критической инфраструктуры для защиты предприятий.
8: Для формирования экипажей мобильных огневых групп в первую очередь будут привлекать резервистов, отметил Дрозденко. Он пообещал, что они будут заключать контракт на 3 года и их не отправят на фронт. Член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев одобрил призыв резервистов, но обещание не отправлять их на СВО назвал опрометчивым. Сейчас на всех направлениях спецоперации ощущается дефицит солдат из-за больших потерь. В тылу тоже небезопасно. Дроны атакуют регионы каждый день и с каждым разом их все больше. А летают они все дальше. ПВО справиться с ними не может. Систем попросту не хватает, отмечает военный аналитик Ян Матвеев.
10: То есть система ПВО слабела и ослабела до такой степени, что она уже не может себя поддерживать, не может эффективно прикрывать все эти районы, соответственно, через них продолжают лететь в огромном количестве дальнобойные беспилотники Украины. Одновременно украинские инженеры улучшали свои дроны, появились новые модели. Тот же самый дрон FP-1 уже много раз дорабатывался, дрон «Лютый» тоже изменялся. Эти беспилотники начали получать автоматическую суть по всему, да, мы не знаем точно, но судя по всему, автоматическую систему уклонения от огня, которая тоже мешает их сбивать и повышает их эффективность, потому что они долетают до целей. И все это вместе, вся эта последовательная, долгая, уже многолетняя, можно говорить, даже работа, она как раз и приводит к такому результату. Российская ПВО никак не смогла подстроиться.
8: Военные эксперты советуют сохранять спокойствие и найти укрытие, если вы услышали звук дрона где-то рядом. Укрытием может быть бомбоубежище, большой подвал под домами старой застройки, подвал частного дома, подземный переход или метро. В отличие от 2022 года, у Украины теперь есть средства, чтобы не просто отвечать, а бить больно. К тому же к системе ПВО есть вопросы, говорит военный аналитик Кирилл Михайлов.
11: российское ПВО, она имела одну из своих задач всегда. Это противостоять ударам неядерных, в первую очередь, крылатых ракет США. И, соответственно, если 1-2 украинских беспилотника реактивных состояний беспрепятственно пролететь сотни километров по территории России, то это значит, что есть серьезные проблемы с применением ПВО.
8: Помогут ли бороться с беспилотниками мобильные огневые группы, пока неизвестно. Военные эксперты считают, что вначале нужно создать необходимую инфраструктуру, закупить оружие и машины, а главное – обучить людей. На все это уйдет достаточно времени. Да и перспектива оказаться в любой момент в зоне СВО пугает добровольцев и резервистов, отмечают аналитики. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радиолента. Прямая речь.
14: Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский о новом учебнике по обществознанию для 9-11 классов и о том, кто его правит своей рукой.
12: Сейчас учебник лучше. Он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него совершенно блестящий главный редактор, известный правовед, и не только Дмитрий Анатольевич Медведев, который лично рукой правит текст. В этом году реформа идет очень постепенно и очень осторожно. И в данном случае специалисты Министерства просвещения, наоборот, сдерживают порыв авторов поменять все побыстрее от этого, значит, как это называется, не смогу повторить. Духовно-практического освоения к здравому смыслу.
1: Главные новости дня.
8: Такого в истории России еще не было. Авиакомпании открыто заявили о дефиците. Сечин предложил президенту пакет мер для стабилизации ситуации с топливом. Авиакомпания «Азимут» заявила о серьезном кризисе на российском рынке авиационного топлива и обратилась к Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой инициировать обращение в Минэнерго для срочного вмешательства, пишет телеграм-канал про гражданскую авиацию «Авиаторщина» со ссылкой на заявление компании. По мнению перевозчика, ситуация требует оперативных мер со стороны властей. Как сообщили в «Азимуте», в начале июня ключевой поставщик топлива уведомил о необходимости сократить поставки примерно на 3/3 от ранее согласованных объемов, начиная со второй декады месяца, отмечает «Авиаторщина».
13: Причиной названы форс-мажорные обстоятельства на многих НПЗ, которые привели к снижению предложения авиатоплива на рынке. При этом, как утверждает компания, альтернативные поставщики также не способны покрыть существующий дефицит.
8: В «Азимуте» подчеркивают, что нехватка топлива сопровождается резким ростом цен. По оценке перевозчика, с начала июня стоимость авиатоплива в российских аэропортах увеличилась в среднем более чем на 17%, а в отдельных регионах рост оказался существенно выше. Например, в Махачкале цена керосина, по данным авиакомпании, поднялась на 64%, достигнув 157 тысяч рублей за тонну без учета НДС. Одновременно на мировом рынке цены на авиационное топливо, напротив, снижаются уже третий месяц подряд, отметили в «Азимуте».
23: При текущих условиях реализация запланированной полетной программы становится экономически нецелесообразной, как на международных маршрутах, так и в еще большей степени на внутренних рейсах.
8: Глава Роснефти Игорь Сечин направил Владимиру Путину предложения, направленные на стабилизацию ситуации на внутреннем рынке топлива, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо, отправленное Сечиным в конце мая. В нем, по данным газеты, глава Роснефти указал на необходимость корректировки правил биржевой торговли в условиях повреждения нефтеперерабатывающих заводов. Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку изучить инициативы и представить доклад. Как пишет «Коммерсант», Сечин, в частности, предложил временно пересмотреть действующие нормативы биржевых продаж бензина и дизельного топлива. В качестве альтернативы он обозначил идею предоставить приоритет прямым потребителям, исключив из торгов посредников, на которых, по его оценке, приходится до 80% закупок. Из-за дефицита бензина страдают не только авиакомпании, но и простые потребители. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
24: Езжу по городу, проехал, вот 11-я заправка, смотрите, бензина нет, вот 12-я заправка, Все, нету бензина вообще.
8: Самая сложная ситуация с бензином в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще. За наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Эксперты прогнозируют, что до конца года скачка цен на топливо не избежать, поэтому советуют россиянам запасаться бензином впрок, а параллельно готовиться к падению рубля и последующему росту цен на продукты, товары и услуги. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов о том, почему нельзя заменить основной отпуск денежной компенсацией.
4: В Трудовом кодексе предусмотрена возможность получать компенсацию за неотгуленный отпуск деньгами в полном объеме только в одном случае, если человек увольняется. Есть еще один механизм, который используют наши работники и наши работодатели. Это право, опять же, закреплено в Трудовом кодексе. Работодатель, получив заявление от работника, может ему компенсировать, подчеркиваю, это не обязанность, а это возможность, закрепленная Трудовым кодексом, может компенсировать деньгами неотгуленную часть отпуска, превышающую 28 дней. И какого-либо рода здесь обязательства или какого-либо рода попыток сократить 28 дней там, до хотя бы 21 дня, все эти попытки не увенчались успехом, предложения звучали. Прежде всего, для защиты здоровья наших граждан, в связи с тем, что подобные предложения могут стимулировать работающих граждан отказываться от ухода в отпуск, что приведет к негативным последствиям для здоровья, соответственно, профсоюзная сторона была категорически против таких вот изменений.
1: На радио «Лента» цифра дня.
15: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Аналитик Владимир Савичев о катастрофической ситуации в Крыму, который превращается в чемодан без ручки.
17: Есть южная группировка, да, там вот Генеческ, Бердянск, там до Мариуполя. Она же снабжается откуда? Она же идет из Крыма снабжение. А его нет. Там 2 миллиона людей, которых надо кормить. Там воды нет, там нет электроэнергии, там топлива нет. Скоро там не будет продуктов. Этих людей надо будет эвакуировать оттуда. Не хочешь ты, не хочешь. Их надо будет вывозить, потому что их кормить нечем. А крымское сельское хозяйство убито, когда был перекрыт Северокрымский канал. То есть то, что Путин рассматривал как непотопляемый авианосец, зачем ему Крым? Непотопляемый авианосец. Он превратился в чемодан без ручки.
15: Военный эксперт Владислав Шурыгин о том, что в нынешней ситуации полное взятие Донецкой области просто невозможно.
18: Действительно, ситуация крайне неприятная для Российской Федерации. Они чувствуют, что начинают додавливать. Ну, во-первых, у нас развивается экономический кризис. Вот так разрастается дыра в бюджете под 8 триллионов уже. Вместо первоначальных 3,8 в федеральном бюджете. Я не беру другие, там социальный фонд еще, бюджеты регионов и прочее, прочее. У нас начинает садиться экономика. И они чувствуют, что если они затянут войну, у нас в тылу грохнет кризис, придется принимать очень непопулярные решения. А это может раскачать политическую ситуацию или вывести нас из войны на их условиях. Мы уже видим, что взять, ну как вот обычно говорят, что надо вот взять теперь Дружковку, Константиновку, Славянск, Краматорск, остаток Донецкой области, чтобы это хоть выглядело как-то прилично, чтобы это можно было подать как победу. Но в нынешних-то условиях это невозможно.
0: Военный аналитик Константин Шулика о том, что Украина перехватила инициативу в войне и боевые действия, нужно остановить, пока не стало хуже.
19: Противник начинает нам вот до определенной степени навязывать свою волю. В каком плане? Резко усилилась активность беспилотной авиации. Так, в нашем ТВО, мы вплоть до Уральского хребта. Так и, собственно говоря, на линии был себе кислеем. И тем более генеральная линия военного агентства Украины заключается в том, чтобы именно действиями беспилотной авиации мы несем максимальные возможные потери в личном составе и технике, сорвать все возможное наше продвижение вперед и ввиду дефицита личного состава самих вооруженных сил Украины максимально снизить и потери, при этом применять все возможные роботехнические комплексы и вот таким образом нарезать нам свою волю в вопросы ведения вооруженной борьбы. В этом плане надо сказать, что мы не можем растягивать этот конфликт до столетней войны. И завершать его надо в самое

0: но очень все равно. И в этих условиях затягивать конфликт, это значит заведомо поставить себя в проигрышное положение.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Житель Ростова-на-Дону пожаловался на отсутствие бензина на автозаправочных станциях и призвал бороться с перекупщиками горючего.
3: Приветствую, Ростов. У нас сейчас проблема с бензином, дефицит. И нам, своим ростовчан, обычным работягам, чтобы заправиться полный бак, мы должны стоять часами, 2 часа, 3 часа ждать очереди. Из-за таких, как эти перекупщики, заезжают на заправки и заправляют свои машины в канистры кубами и так далее. Давайте просто не будем этому давать, и чтобы мы из-за них не стояли часа 2-3. Давайте сражаться с этим. На каждой заправке, если кто-то увидит, что кто-то заправляется в канистр, будем подходить, ругаться, будем дотало топить, чтобы вот такого фигни не было. Из-за того, что они вот набирают на чужой горе, начинают зарабатывать деньги, там, перепродажа бензина, нам самим ростовчам не хватает бензина для себя. Из-за таких, как они, мы стоим часами в очередях, чтобы просто заправиться на 1000 рублей.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
4: У господина Зеленского сейчас намного больше ходов, чем у господина Лукашенко. Господин Зеленский, естественно, сейчас будет атаковать. И сейчас господин Зеленский сделает 1-1. Счет открыл господин Лукашенко, да, когда разрешил армии России напасть на Киев со своей территории. И по международным законам, которые, кстати, как бы сейчас на паузе, да, и действует международное, наверное, не законное, а больше как пронятие, так вот, важно понимать, что и по законам международным, и вот по таким вот пацанским международным понятиям, если ты предоставил свою территорию или своих военных, или свою технику для нападения одной страны на другую, значит, ты играешь за команду нападающих. И, соответственно, та страна, на которую вы совместно напали, имеет полное право на защиту в любом виде. Соответственно, господин Зеленский сейчас, разжившись за эти годы совершенно каким-то невероятным количеством оружия в так называемом малом небе, а именно дронов, ракет малой дальности, вот всего такого. Господин Зеленский сейчас может совершенно спокойно атаковать. Ему не нужно ни распыляться, ничего. У него достаточно, понимаете, и оружия, и людей, и операторов, и разведданных. Он, естественно, будет атаковать по многим причинам. И вот этот ультиматум господина Зеленского, да, что немедленно уберите ретрансляторы, иначе мы их уберем сами, это на самом деле это ультиматум ни о чем. Потому что господин Зеленский все равно решение уже принял. И Беларусь уже будет воевать дальше в открытую. Потому что вот сейчас она воюет на стороне России. И воевала с первого дня, кстати. Многие писали, что батька всех удержал. Да не удержал он, естественно, в первую же секунду, когда разрешил нападать на Киев со своей территории армии чужой страны. Ничего, не удержал никаких понятий. Просто сейчас начнет еще и прилетать по Беларуси. До этого не прилетало. То есть до этого Беларусь воевала против Украины, де-факто, но по территории Беларуси не прилетала. Теперь будет прилетать. Значит, происходить это будет следующим образом. Сначала или господин Лукашенко сам попытается демонтировать эти ретрансляторы, что вряд ли. Ну, Украина их атакует и снесет. Все, ей вообще терять нечего, оружие дофига. Украина посмотрела, как войну свою вел Иран, атакуя не главного своего даже противника, а просто его союзников в регионе. И Украина будет делать точно так же. Соответственно, все эти ретрансляторы перенести убрать за неделю невозможно технически. Ну, тот из вас, кто хоть раз в поле летом разворачивал военную антенну, тот понимает, о чем я говорю. А если их стоит какое-то количество вдоль границы украино-белорусской, да вы что, это какая-то неделя. Это все намного дольше должно делаться, их куда-то переносить, не суть. Украина что-то да атакует. Господин Лукашенко, естественно, сделает все возможное, чтобы об этом не было никакого упоминания нигде. Ну, потому что на самом деле это все для него, понимаете, для всей власти это просто, ну, конец. Потому что страна уже будет в зоне открытой агрессии, а там, ну, много не надо, чтобы Беларусь вернуть фактически в каменный век. Ну, не надо, понимаете. Это маленькая страна, очень все у нее сконцентрировано. И я думаю, после того, как господин Лукашенко

0: увидел, что Украина сделала с Капотней в Москве, да, с нефтеперерабатывающим заводом, он для себя прекрасно понял, во что может превратиться гомельский НПЗ буквально с какие-то 2 часа. И последствия для себя тоже понял. И на остальных заводах, кстати, может произойти то же самое. Поэтому господин Лукашенко, естественно, будет всячески скрывать, что Украина атаковала эти станции ретрансляции. Как будто ничего не происходит. Как будто открытого конфликта никакого нет. Украина, естественно, через свои ресурсы покажет, но многие белорусы об этом все равно особо так и не узнают. Да, потому что, знаете, такая, ну, тяжелая вещь на самом деле, понимаешь, что тебя теперь может прилететь. И многие будут отворачиваться, по телевизору ничего не покажут. Вот таким образом господин Зеленский сделает счет, ну, вот как бы 1-1. Да, как бы это цинично не звучало. Ну, как бы. Сейчас же идет чемпионат мира по футболу, поэтому, ну, будем использовать такие вот ассоциации. Вот будет 1-1. Потом господин Зеленский проведет вторую атаку непосредственно по НПЗ. НПЗ Беларуси будут уничтожены. Это же понятно. Логика войны это подсказывает. Почему? Потому что планомерно уничтожаются НПЗ в России. Защиты против них нет, как вы видите. Ну, полноценной. Все равно что-то пролетает. Коридоры для дронов и ракет малой дальности, да и не малые на самом деле, Украина давным-давно разработала. Поймите, она их не нашла. Она их разработала планомерно, выбивая радары раннего обнаружения. Выбивая средства ПВО и ПРО по одному. Вот Украина разработала эти дырки в обороне. Она выносит НПЗ в России для того, чтобы было как можно меньше бензина, и, соответственно, у армии России было как можно меньше пространства для физического маневра. Так как в России НПЗ горят, это сезон, это уборочная, понимаете? Нужно заправлять комбайны, тракторы и грузовики, да, то нужно где-то брать бензин. Бензин пойдет из Беларуси. И, соответственно, в этот момент, когда Беларусь начнет отправлять в Россию свой бензин, сделанных на своих НПЗ, Украина разнесет эти НПЗ. И таким образом господин Зеленский выиграет этот матч, сделав 2-1. У Беларуси на самом деле ходов немного. И придется переходить полностью под открытое командование России и вот дальше уже идти в войну просто строевым шагом. Идти особо некем, это все понятно, там 20 тысяч человек, которые, ну, будут на самом деле уничтожены достаточно быстро. А и вариантов тоже-то нет. Ну, а что ты можешь сказать? Ну, если еще с ретрансляторами ты скажешь, что ничего не прилетало, а когда будет гореть гомельский НПЗ, ну, ты уже это не спрячешь, когда нет бензина на заправке, этот клуб дыма его со всей Беларуси будет видно. Ну, что ты предъявишь? Ничего ты не предъявишь. Нет куда аргументов, понимаете? Вот так. Ни по-пацански, ни по-юридически никак нет. Соответственно, возникает вопрос, а что делать простым белорусам? Ну, слушайте, безусловно, заправляйтесь сейчас. Вот покупайте канистры и заправляйтесь. Пусть дома будет 100-200 литров. Если живете возле НПЗ, гомельского или другого НПЗ, или каких-то таких хитрых объектов двойного назначения, вывезти хотя бы взрослых и детей. Туда будет жарко. Причем все это происходить будет с огромной вероятностью этим летом. Ну, посмотрите, как ситуация развивается, да? Везде с этим бензином и с дистопливом. И, скорее всего, уже этим летом Украина, ну, вот таким вот кинетическим образом ответит Беларусь на ее участие в войне против Украины. Ну, и опять же, если есть у вас какая-то возможность, как-то вам не хочется во всем этом лично участвовать, идти в пехоту в какую-то или идти непосредственно воевать, озаботьтесь документами. Озаботьтесь документами, получите справки соответствующие, если ваши параметры здоровья не позволяют участвовать в таком активном боевом столкновении. Получите документы, вы же понимаете, о чем я говорю. Если вы не хотите, чтобы дети туда пошли, получайте документы сейчас. Поверьте мне, когда начнется, стоимость вырастет в разы. Просто в разы. И материальная стоимость всего этого, и временная, и нервная стоимость также. Будет все намного дороже и намного неприятнее. Вот и все. А других вариантов нет. Все, их и не было на самом деле практически с первого дня войны. И мы об этом рассказываем вот уже 5-й год, что существует логика войны. И вот оно все так развивается по этой военной спирали. Все, Беларуси не отвертеться. Время пришло. We'll be right back.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Вместо пульта от БПЛА мясной штурм. На фронте в ДНР погиб студент из Бурятии, который одним из первых подписал контракт с Минобороны. 19-летний Илья Ульянов из Закаменска подписал контракт еще в первые дни кампании Минобороны по вербовке студентов. Тогда он учился на последнем курсе агропромышленного техникума. Илью определили на должность оператора БПЛА. Агитаторы уверяли, что это безопасная служба в тылу. Поэтому парень не согласился. В реальности же студента отправили на передовую, говорит его подруга Ольга.
4: Илья погиб на фронте. Ему было 20 лет. Нет никакой безопасной службы, нет никакой безопасной зоны. Мы Илью похоронили.
3: Это второй известный случай гибели завербованного в дроноводы студента из Бурятии. В мае погиб 23-летний Валерий Аверин, которого 3 месяца обучали управлять беспилотниками, а потом, по словам матери, цитирую, бросили в самую мясорубку в качестве штурмовика. Активная агитация студентов подписывать контракт с Минобороны продолжается уже полгода. Недавно волонтер Анастасия Титова из Читы рассказала, что ее тоже звали выступить перед студентами и убедить их вступить в беспилотные войска. Она отказалась.
5: Ребята, вы что, офонарели? Уговаривать малявок 18-летних идти на войну? Может быть, мы прекратим затыкивать дыры вот этими лялечками? Никаких БПЛАшников там из этих пацанов не будут делать. Это сразу штурма.
3: По ее словам, на фронте очень много погибших сейчас. Это именно молодые ребята. О них официально никто не говорит, чтобы не отпугнуть потенциальных контрактников.
5: Эти 10 дней очень страшные. Сначала Ванечка 2005 года, потом Баир 4 дня назад 2005 года. Макс, позывной малыш, 18 лет позавчера. Ничего от него не осталось, даже хоронить нечего. А вы мне уговариваете, чтобы я ходила по техникумам и рассказывала, чтобы они подписывали контракты? Не просите меня об этом.
3: Титова говорит, что данные о погибших на фронте молодых людях скрывать становится все сложнее. За теми студентами, кто подписал контракт в беспилотные войска, следят с особым вниманием. Ведь им обещают особые условия. Контракт на 1 год, восстановление в ВУЗе по возвращению, а главное – службу в тылу. Адвокаты напоминают, нет никакого контракта на год, они все бессрочны. А военнослужащие говорят, безопасного места сейчас нет нигде. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
7: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
6: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталась примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
8: Есть сотовый?
9: Нет сотового.
8: Как нету сотового?
9: Нету сотового.
8: А почему объявление висит, что есть?
9: Это у них так.
8: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
9: Нет, 95-й тоже нет.
8: В смысле, мы в «Газпроме»?
9: 95-й нет.
8: Никакого бензина нету?
6: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
10: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
6: Но жители полуострова реагируют иначе.
11: Ни за нал, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
12: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
6: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
13: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
14: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание, и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую, и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
6: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
15: Storm Shadow или ERAM. Военкор Живов о возможном применении новых американских ракет при атаке на Воронеж.
7: Губернатор Воронежской области Александр Гусев ранее сообщал, что противовоздушная оборона уничтожила несколько высокоскоростных воздушных целей над городом. В результате ракетной атаки погибли 5 человек, десятки пострадали. Также сообщалось о повреждении производственного объекта одного из предприятий Воронежа. СМИ писали, что Воронеж били крылатыми ракетами Storm Shadow. Кнокнал воевода вещает, сообщает, что по предварительным данным атака была комбинированной. Кроме Storm Shadow, возможно, применяли американские ERAM. Всего штаты обещали Киеву 3,5 тысячи таких. Общая стоимость ракет оценивается в 850 миллионов долларов. Дальность ракеты до 450 километров. Она является, по сути, гибридом ракеты и авиабомбы. Внутри фугасно-осколочная начинка. Устанавливаются на истребители F-16, «Мираж», МиГ-29, Су-25 и Су-27.
15: Никита Третьяков о словах Лаврова, Аляске и неприятной реальности войны.
16: Лавров заявил, что не хочет даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Мол, не хочу даже об этом думать. Но на деле получилось именно так. Конец цитаты. Как тут не согласиться с господином Лавровым? Есть много такого, о чем трудно, совершенно не хотелось бы думать. Например, не хочу даже подозревать, что вместо тщательно рассчитанной и организованно проведенной специальной операции Россия могла ввязаться, как в ловушку, в окопную войну, тянущуюся дольше, чем Первая мировая и Великая Отечественная. Что каждую неделю в войне, начатой для защиты мирных жителей Донбасса, могут гибнуть и получать ранения сотни гражданских. Что практики ведения войны и состояние общества могли так деградировать, что в армию даже за огромные деньги согласны идти в основном отчаявшиеся, одураченные или поставившие на себе крест люди. Что враг мог настолько превзойти нашу систему противовоздушной обороны, чтобы почти каждый день поражать ракетами и беспилотниками стратегические объекты обороны и промышленности в глубоком тылу. Что на пятый год войны великая энергетическая держава не сможет защитить свою нефтяную промышленность и будет вынуждена вводить лимиты на топливо для населения. Что страна, когда-то открывшая миру космос, не сможет преодолеть отставание в спутниках связи и разведке. В разгар войны может развернуть кампанию по блокированию интернета. Что российские бизнесмены и олигархи могут до сих пор торговать с врагом и его союзниками. Что страх перед Вашингтоном мог заставить Россию предать народ Кубы и не прийти к нему на помощь в трудную минуту. Что приверженность переговорам с мировым хищником могла оттолкнуть от России потенциальных союзников из Африки, Латинской Америки, Азии. Что вчерашние террористы из Афганистана могут быть приняты и обласканы в России. Что наша страна могла попасть в глубочайший кризис с конца прошлого века из-за неспособности признать саму серьезность сложившегося положения. Но на деле получилось так, как получилось.
15: Назад в 91 год. Военкор канал Зыргулью о 30 триллионах вкладов и панике вокруг депозитов.
17: Зюганов предложил изъять из банков депозиты населения и предприятий. IQ-политика никогда не был надеждой России на возрождение. И тем не менее интересны механизмы изъятия и компенсаций. Депозиты лежат под проценты, на четких условиях. Банки этими деньгами пользуются, из прибыли выплачивая эти самые проценты. А как будет по Зюганову? Кого в итоге швырнут? Банки? Смешно. Предприятия? Еще смешнее. Значит, как обычно, простых граждан? Все самое значимое в своей жизни Зюганов уже сделал. В далеком 1996 году, сдав выборы Ельцину. Так что Зюганову в его 81 год лучше думать о вечном, а не провоцировать панику с банковскими вкладами.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
19: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
6: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
20: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
6: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
0: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
6: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
18: Говорят военкоры.
15: Перехватчик сам по себе войну не выиграет. Алексей Чедаев о войне дронов и провале организационного подхода.
21: Услышал от одного из высоких федеральных руководителей упрек, что вы так и не сделали нормальный серийный перехватчик. Хотя уже третий год прототипы показываете. За дело за живое. Я молчу, что никаких работ по перехватчикам нам никто никогда не заказывал. Это всегда были инициативные разработки в надежде на понимание и поддержку, которой не было. Это, положим, у всех так. Также молчу, что превращение прототипа в серийные изделия в случае перехватчика требует десятков тысяч полигонных испытаний на мишенях, которых нет. Но главное, чего никто никогда не берет в расчет, даже наличие массового дешевого перехватчика, хоть предсерийного, хоть серийного, не означает само по себе массовый стабильный перехват. Идея решить одним изделием то, что должно решаться организационно, порочна и ведет к поражению в дроновой войне. Чем больше всякой сложной инженерии ты запихиваешь в одно одноразовое устройство, задача которого один раз догнать и сбить условный лютый, тем дороже в итоге выходит и оно само, и общая экономика перехвата. И наоборот. Если предположить, что в роли перехватчика выступает просто пуля, но наведенная и попадающая в цель почему-то со стабильной железобетонной точностью, тогда экономика сходится. Но для этого максимум сложного и дорогого должно быть выстроено на земле, в многоразовом исполнении.
15: Батьку хотят вынести. Олег Царев о том, почему Лукашенко стоит готовиться к войне.
22: На месте Лукашенко я бы круглосуточно готовил Беларусь к войне. Итог столкновения армии, которая уже пятый год воюет, с армией, которая не воевала, предсказуем. Можно, конечно, надеяться, что Зеленский ограничится ударом по российским ретрансляторам или другой инфраструктуре на белорусской территории и на этом успокоится. Возможно, в Минске некоторые на такой сценарий надеются. Но аппетит приходит во время еды, и требования Киева к Беларуси, очевидно, будут расти. Хотел бы Зеленский вынести лишь ретрансляторы, он бы их вынес без громких заявлений. Беларусь жалко, но с другой стороны, батька на сопляжуя не похож. Если включится по-настоящему, свой вклад внесет. Лишь бы период задабривания и умиротворения Зеленского со стороны Беларуси быстрее закончился. Все равно не поможет. Хотя вчера вроде ретрансляторы выключили, за что уже Путин по голове не погладит. Батька меж двух наковален.
15: Обманули и надули. Опять. Алексей Живов о помощи штатов Киеву и реакции Трампа на атаки вглубь России.
0: США предоставили Киеву разведданные для атак вглубь России, в том числе по московскому нефтеперерабатывающему заводу. Издание не приводит подробностей, однако отмечает, что западные союзники Киева призывают Штаты продолжать передачу Украине разведданных. Кроме того, Трамп был чрезвычайно впечатлен и воодушевлен атаками ВСУ во время саммита «Большой семерки». Цитата. «Зеленский и Трамп долго разговаривали во время ужина в Эвиан-Лебен на прошлой неделе. Трамп сказал Зеленскому, что он впечатлен недавними военными результатами Киева. Зеленский после саммита заявил, что Трамп и Рубио впервые положительно отреагировали на вопрос лицензий на производство ракет для «Патриот» на Украине. По его словам, у Киева есть все технические возможности, требуется лишь одобрение американского президента. Он добавил, что планирует попросить американские оборонные компании наладить лицензированное производство ракет ПВО в Европе и на Украине.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» ужас дня.
2: Срочника в Курской области застрелили в упор после его категорического отказа подписывать контракт для отправки на фронт. Командование части пытается выдать казнь за самопроизвольный выстрел, хотя на теле парня остались следы жестоких побоев.
18: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Ульяновской области, стоя в длинной очереди за бензином, рассказала об отсутствии гелия, что ударило по бизнесу аэродизайнеров.
5: Пока стою в очереди за бензином, решил поделиться последними новостями. Бензина нет, а теперь нет и гелия. Сегодня в Ульяновской области произошел огромный скачок поднятия цены на гелий. Мы вынуждены поднять цены. И вообще гелия нет, поэтому дальнейшая судьба аэродизайнеров в Ульяновской области под вопросом. Как у вас там в других городах обстоят дела, ребят, делитесь. Что будем делать, как будем выходить из положения?
18: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
23: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, что уже почувствовали на себе миллионы россиян этим летом, о топливном кризисе. 78 регионов без нормального бензина. Очереди на заправках, лимиты на заправку, талоны в Крыму, как в советское время. И это не на три дня, это системная история, у которой есть очень конкретные причины. Сегодня разбираем, что случилось, почему случилось и что будет дальше.
24: И тут, знаешь, давай сразу зафиксируем базовый факт. Нефть физически никуда не делась.
23: Ну да, скважины работают.
24: Вот именно. В недрах сырья полно. То, с чем столкнулись люди сейчас, это чистой воды коллапс логистики и производства. Просто сломался сам механизм доставки от скважины до бензобака.
23: Масштаб, конечно, поражает. Просто вдумайся, 78 субъектов...
24: Ага, накрыло почти всю страну.
23: Да, и это ведь не просто, ну, цены чуть подросли, и все немного повозмущались. Это реальные физические ограничения. В Питере, например, ввели жесткий лимит 100 литров в одни руки.
24: Слушай, ну для обычной легковушки 100 литров – это полный бак и еще останется. А вот дальнобойщики...
23: Да, дальнобойщики просто взвыли. Для фуры 100 литров – это смешно. А если взять Саратовскую область, там вообще ввели лимит в 30 литров.
24: 30 литров? Жесть.
23: Да. Представь огромный тягач, которому ехать через полстраны, а ему на кассе говорят, больше 30 не нальем.
24: Это же паралич перевозок. Тем более в селах, где до ближайшей заправки можно ехать километров 40. Ты потратишь этот лимит просто на дорогу туда-обратно.
23: 100%. А в Москве и Омске пошли еще дальше. Там полный запрет на налив канистры.
24: Ну, а... администраторов тут понять можно. Приедет один ушлый парень с десятком канистр и высушит резервуар заправки быстрее, чем очередь из обычных машин.
23: Тоже верно, но я вот о чем подумал. Есть же 5 регионов, где вообще тишина. Чечня, Чукотка.
24: Калмыкия, Ненинский автономный округ, Ингушетия.
23: Да-да, вот почему там бензин есть? Может, там просто как-то логистику грамотнее выстроили?
24: О нет, это большое заблуждение. Их спасает не какой-то там гениальный менеджмент, а исключительно изоляция. Ну или специфика автопарка.
23: В смысле?
24: Ну смотри, Чечня и Ингушетия – территории компактные. Машин там объективно меньше, чем в промышленных миллионниках. Калмыкия вообще почти пустая по плотности населения.
23: А Чукотка?
24: А Чукотка и Нао живут в условиях тотальной северной изоляции. У них своя автономная система снабжения. Они как бы не зависят от магистральных железных дорог, которые сейчас стоят.
23: Получается, их спасает оторванность от остальных.
24: Именно. А вот Крым и Севастополь изоляция, наоборот, душит.
23: О да, там ситуация вообще дикая. Свободную продажу бензина просто остановили.
24: Полностью. Перешли на талоны, прикинь?
23: Реально, как в прошлом веке. Обычный человек вообще не мог заправиться.
24: Официально нет. Топливо берегли только для экстренных служб. Скорая, полиция, пожарная. Гражданский рынок просто поставили на паузу ради выживания.
23: Давай разберемся в физике процесса. Почему бензина стало не хватать? Статистика показывает падение производства на 15%.
24: Вроде звучит не так уж страшно, да? 15% не половина же.
23: Вот именно. На первый взгляд, ну, упало и упало. Но в сложной экономике потери 15% — это как убрать одну полосу на скоростном шоссе.
24: Ага, моментально образуется мертвая пробка на 10 километров.
23: Точно. И главная причина тут — разрушение инфраструктуры заводов. Удары беспилотников в 25-м и 26-м годах сделали свое дело.
24: Да, заводы сильно пострадали.
23: Раньше любили сравнивать нефтеперерабатывающий завод со швейцарскими часами. Типа «сломалась шестеренка, часы встали». Но это не совсем так.
24: Я бы сказала, это вообще не так.
23: Да. Современный НПЗ — это не сборочный цех, где можно деталь поменять. Это гигантская скороварка. Непрерывный цикл.
24: Совершенно верно. Ты не можешь просто нажать на кнопку «пауза», если в установку прилетел дрон.
23: Вот. Нельзя взять веник, вымести осколки, заварить дыру и продолжить работу.
24: Потому что теряется герметичность. Там колоссальное давление, экстремальные температуры. Чтобы просто подойти к поврежденному узлу, нужно полностью остановить всю цепочку.
23: Сбросить давление.
24: Безопасно все остудить, выкачать огнеопасные газы. И только эта подготовка занимает недели.
23: Обалдеть.
24: А потом нужно найти уникальные запчасти, часто санкционные, установить их, протестировать и только потом днями заново разогревать систему.
23: Саратовский завод ведь получил 3 удара подряд в сентябре. Инженеры только начинают ремонт.
24: И прилетает снова. Оперативный ремонт в таких условиях просто физически невозможен.
23: Рязанский, Сызранский тоже встали. Но возникает вопрос. Ну хорошо, остановился один завод. Почему нельзя просто переключить потоки нефти на соседний?
24: А куда переключать-то? Соседние заводы не стоят без дела, ожидая кризиса. Они пашут на 100% своих возможностей.
23: То есть резервных мощностей нет?
24: Впритык. Плюс каждый завод кормит свой регион. Выбывает Рязанский НПЗ, а он обеспечивал всю центральную Россию. И откуда этим миллионам водителей брать бензин?
23: Логично было бы везти с Урала или из Сибири.
24: Логично. Но топливо же нельзя телепортировать.
23: Его надо везти по рельсам.
24: А рельсы стоят. Железнодорожная сеть сейчас просто в состоянии тяжелейшего инфаркта.
23: Санкции, разворот на восток.
24: Да-да. То, что раньше ехало в Европу, теперь забивает Транссиб. Добавь сюда военные эшелоны, у которых зеленый свет везде.
23: То есть гражданский поезд бензином просто загоняют в тупик.
24: И он может стоять там неделями, пропуская приоритетные грузы. И в эту железную пробку нефтяники пытаются впихнуть срочные поставки бензина. Система просто задыхается.
23: Слушай, ну, если поезда стоят, почему не пустить автоцистерны? Колонны бензовозов?
24: Потому что их столько нет в природе. В одну железнодорожную цистерну влезает тонн 60. В составе таких цистерн десятки.
23: Понятно. Нужно сотни фур, чтобы заменить один поезд.
24: Которых тупо нет на рынке свободными. Ставки на аренду бензовозов взлетели в космос. Везти бензин фурами через полстраны стало экономическим самоубийством.
23: И все это совпало с летом?
24: Лето – это вообще классический стресс-тест. Дача – отпуска.
23: Пик потребления. И обычно же к нему готовятся, заливают резервы весной.
24: Ага. Только этой весной заводы стояли на ремонтах. Буферных запасов не было. И вот максимальный спрос столкнулся с минимальным предложением.
23: Ну и цены, естественно, пробили потолок. А E95 в среднем улетел за 71 рубль.
24: А дизель под 81.
23: И вот тут я хочу у тебя спросить, как у эксперта. Я не понимаю один технологический парадокс.
24: Давай.
23: Дизель ведь производить проще и дешевле, чем высокооктановый бензин. Там меньше сложных присадок, меньше очистки. Почему продукт, который проще сделать, стоит на 10 рублей дороже премиального бензина?
24: А тут, знаешь, технологии заканчиваются и начинаются суровые законы макроэкономики. Да, дизель сделать проще. Но на нем держатся вообще все.
23: Тяжелая техника?
24: Фуры, поезда, стройки. И главное, армейская техника. Это гигантский, абсолютно неэластичный спрос.
23: То есть частник может просто не поехать на дачу, если бензин дорогой.
24: Точно. А магистральный тягач не может не повезти продукты в супермаркет. Этот безальтернативный спрос просто разгоняет цены до небес.
23: Понятно. С дизелем разобрались. А как быть с омским парадоксом? В Омске стоит огромный НПЗ. Казалось бы, бензин там должен стоить копейки.
24: А по факту он там почти 75 рублей. Дороже, чем по стране.
23: Вот как это работает? Завод же под боком?
24: Это отлично показывает, насколько рынок сейчас кривой. То, что завод стоит в твоем регионе, вообще не значит, что он работает для тебя.
23: Он связан контрактами?
24: Госконтракты, экспорт, поставки крупным корпорациям. Бензин физически наливают в цистерны и увозят мимо местных заправок.
23: А местным достаются остатки?
24: Да, за которые идет дикая драка и цены взлетают.
23: Это много объясняет. Особенно то, что происходит с независимыми заправками. Их же в некоторых регионах до 40%.
24: И они сейчас на грани полного вымирания.
23: Из-за вот этой инверсии цен, давай поясним механику. Крупные сети типа Роснефти имеют свои скважины. Если заправка работает в минус, они перекрывают это прибылью с экспорта сырой нефти.
24: У них есть подушка безопасности, ага.
23: А частник с одной заправкой покупает бензин на оптовой бирже.
24: Где цены сейчас просто космические.
23: Именно. Он закупает тонну по цене, скажем, 70 рублей за литр. А местный губернатор ему негласно звонит и говорит: «На табло ставь 65, иначе будут проблемы».
24: То есть продавай литр и теряй 5 рублей сразу.
23: И это еще без учета зарплат кассирам, света, доставки бензовоза.
24: Бизнес-модель просто летит в трубу.
23: Поэтому им проще повесить картонку «бензина нет» или закрыться на ремонт. До 40% независимых АЗС просто закрылись. И все машины ломанулись на сетевые заправки, которые тоже быстро опустели. А там, где легально не купить, моментально появляется теневой рынок.
24: О, да. Тот же Крым.
23: Реально, продавали по 150-200 рублей за литр.
24: Да, из багажников. Если товар нужен как воздух, а официально его нет, люди заплатят любые деньги спекулянтам.
23: Слушай, это же бьет вообще по всем. Эффект домино. Дизель по 80 рублей – это же не только проблема владельца фуры.
24: Конечно, нет. Транспортные расходы зашиты в цену пакета молока или буханки хлеба.
23: Тем более июнь, разгар посевной, трактора и комбайны жгут дизель тоннами.
24: И аграрии вынуждены покупать его по безумным ценам. Вся эта наценка ляжет в итоговую стоимость овощей и мяса. Это просто мощнейший толчок инфляции.
23: И на фоне всего этого федеральная власть, ну, фактически молчит.
24: Самоустранились.
23: Единственное, что сделали, позвонили в Казахстан, попросили экстренно подкинуть бензина.
24: Будто у Казахстана есть лишние объемы, чтобы закрыть дыру на рынке в 145 миллионов человек. Центр просто скинул проблему на губернаторов.
23: А губернаторы давят на цены, заставляют держать их низкими на табло.
24: И для бабушки у подъезда это выглядит как забота. Цены же не растут.
23: Но стратегически это катастрофа.
24: Бомба замедленного действия. Если ты заставляешь бизнес продавать в убыток, он просто перестанет везти к тебе бензин. Нефтяникам проще отправить топливо в соседний регион, где не так жестко давят, или вообще попытаться вывести за рубеж.
23: Спасая от паники сегодня, они лишают регион бензина на завтра.
24: Абсолютно точная формулировка.
23: Знаешь, в завершение хочется посмотреть на это глобальнее. Люди ведь реально привыкли, что бензин – это как вода из крана. Он просто есть, загорелась лампочка, заехал, залил, поехал дальше.
24: А этот кризис оголил огромную уязвимость всего нашего образа жизни. Мы же тотально зависим от машин.
23: Особенно в регионах. В Москве-то ладно, спустился в метро и поехал на работу.
24: Да, там кризис чувствуется разве что по чекам в супермаркете. А в малых городах? Там личная машина – это не роскошь, это выживание. Без бензина скорая не приедет, детей в школу не отвезешь.
23: Да, пустой бак становится реальной угрозой безопасности.
24: Обществу точно придется переосмыслить всю концепцию мобильности. Нельзя зависеть от такой хрупкой инфраструктуры, которая может рухнуть из-за пары сбоев на заводах.
23: Вот такая картина. Бензин в России как бы есть, нефти хватает. Но между нефтью в земле и литром в баке вашей машины стоят заводы, которые горят, железные дороги, которые перегружены, и государство, которое пока молчит. Быстрого выхода нет, это надо честно признать. Следите за ценами, следите за новостями из регионов. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Картина Репина приплыли. В Калининградской области ограничили продажу бензина до 30 литров в один бак, заявил губернатор. Еще пару дней назад без прозванных всех убеждал в отсутствии проблем с топливом. Не опять, а снова. Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде вновь полыхает, а причины и виновные в первом пожаре 5 апреля до сих пор не названы. Ждем третьего пожара уже дотла. Тайное стало явным. Новый министр безопасности Калининградской области оказался выходцем из ФСБ. Система регионального управления превращается в силовую структуру. Итак, оказалось, что не все под контролем, как убеждал губернатор Калининградской области в начале этой недели на оперативном совещании регионального правительства. Тогда Алексей Беспрозванных уверял, что в регионе достаточно бензина и дизеля. Мол, по ним созданы нужные запасы, хватит минимум на месяц, и вводить ограничения на отпуск топлива на АЗС нет необходимости. Сейчас эта необходимость появилась, поскольку в правительстве наконец увидели очередь на заправках, ажиотажный спрос и существенный рост потребления. Поэтому Беспрозванных в социальных сетях заявил, что на заправках области теперь заливают за один раз в один бак не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля. Мол, лимиты на продажу нужны для контроля запасов, написал губернатор.
8: По топливу. Предыдущие дни стали показательными. Очереди, ажиотажный спрос. Фиксируем существенный рост потребления. Почти в два раза. Ограничиваем объем отпускаемого топлива. Нам нужно контролировать его оборот и запасы в регионе.
6: При этом Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с логистикой проблем нет, топливо продолжают везти морем, но его нерациональное приобретение может привести к тому, что весь объем в регионе будет исчерпан за неделю. Стоит отметить, что ограничение в 30 литров бензина и 60 литров дизеля на отдельных заправках фактически действует еще с 24 июня. Одновременно жители сообщают, что на некоторых АЗС региона топливо и вовсе отсутствует, а на работающих выстраиваются очереди. Таким образом, Калининградская область стала 18-м российским регионом, где местные власти официально объявили об ограничениях по продаже бензина и дизеля.
9: По последним мониторинговым данным, всего из-за ударов ВСУ по нефтеперерабатывающей промышленности с бензиновым кризисом сейчас сталкиваются жители как минимум 65 регионов. Пяти и вовсе заявили еще и об ограничениях работы общественного транспорта, который нечем заправлять. Как результат, пришлось сократить городские и пригородные автобусные маршруты в Тульской, Ростовской, Калужской областях, а также в Забайкальском крае и в Крыму.
6: Несложно представить, какие дополнительные проблемы могут возникнуть и в Калининградской области, если ситуация с топливом усугубится. Да и о растущей цене не будем забывать. В некоторых субъектах 92-й и 95-й бензин уже продаются по 130 и 150 рублей за литр. И, похоже, это не предел. Продолжение следует и в другой нашумевшей истории. А она из разряда «опять на те же грабли». Дело в том, что огонь продолжает добивать торговый центр «Гиант» в Калининграде. Вечером 24 июня жильцы домов на Московском проспекте заметили яркое пламя в полусгоревшем здании. В экстренные службы о новом пожаре в «Гианте» сообщили в 22:30. По информации регионального МЧС, горел строительный мусор на третьем этаже. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Все быстро потушили, пострадавших нет, но интересно другое. Пока правительство области напрягается, выделяя бюджетные деньги в помощь предпринимателям, погорельцам из «Гианта» выясняется, что причины первого первого гигантского пожара, а он был почти 3 месяца назад, еще только-только устанавливаются. Хотя по факту уже выясняют и причины повторного возгорания.
10: Мощный пожар в Гианте случился днем 5 апреля. Тогда пострадали 3 человека. Зданию был причинен значительный ущерб. Понесли большие убытки и арендаторы. С тех пор торговый центр закрыли, возбудили уголовное дело. Однако результатов расследования до сих пор нет, причины и виновные неизвестны. По данным прокуратуры, в здании Гианта велись какие-то работы с использованием источника повышенной опасности, из-за чего загорелся фасад. Среди прочего, были взяты образцы обшивки торгового центра, которая пылала ярким пламенем. Но экспертизы странным образом продолжаются который месяц подряд. Почему тянут с расследованием, стоит только догадываться или поверить источникам, которые утверждают, что среди причин пожара в торговом центре Калининграда – халатность ответственных лиц, отвечающих за пожарную безопасность. Словом, так можно выйти и на самих себя. А кому это нужно?
6: Правда, есть надежда, что новое Министерство региональной безопасности ускорит процесс расследования пожара, вызвавшего общественный резонанс. Как-никак, судя по обнародованным полномочиям, ведомство отвечает в том числе и за пожароопасные участки. Кстати, выяснились и подробности биографии министра безопасности Калининградской области Дмитрия Конного, о чем информации было крайне мало. Официально сообщалось, что он получил высшее образование в Мурманске по техническому и управленческому направлениям. Имеет звание полковника и командовал добровольческим подразделением в зоне СВО, награжден медалями за отвагу Суворова, Жукова и медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. А вот ранее, как выяснилось, новый министр служил в Мурманском управлении ФСБ и связан с подразделением спецназа «Касатка».
11: Согласно данным из утечек, Дмитрий Коннов проходил службу в войсковой части номер 103-33 ФСБ в Мурманской области с 2011 по 2013 годы. В слитых базах и телефонных книгах его номер десятки абонентов сохраняли с пометками о работе в ФСБ. Предполагаемый позывной Коннова – «Кадет». Сообщается также, что он служил вместе с Андреем Козловым, еще одним выходцем из спецслужб, которого губернатор беспрозванных поддержал на выборах в Госдуму. Оба впоследствии работали в структуре РЖД – транспортная безопасность Калининградской области, которую расследователи называют возможным прикрытием для бывших сотрудников спецслужб.
6: Как известно, с 29 июня Дмитрий Коннов будет официально руководить новым Министерством безопасности Калининградской области. Ведомство получило 128 полномочий – от борьбы с пьянством и контроля миграции до политического мониторинга, территориальной обороны и комплектования воинских частей. Примечательно, что это уже не первый выходец из спецслужб в окружении губернатора. Ранее на основе утечек данных госуслуг и баз ведомств выяснилось, что и сам Алексей Беспрозванных имеет удостоверение офицера ФСБ. По данным расследователей, как минимум в 2008 году он являлся сотрудником ФСБ по Алтайскому краю, хотя официально в тот период работал в бизнесе. В общем, на этом фоне новое Министерство безопасности все больше напоминает силовую структуру, встроенную в систему регионального управления, со всеми вытекающими последствиями. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
18: Радиолента. Балтийский лоцман.
12: «Лукойл» объявил лимиты на продажу топлива. 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки за одну заправку. Это официально. Это не слух из чата, это решение компании. «Роснефть». На большинстве заправок бензина нет вообще. Там, где еще есть, очередь от 20 машин. Сколько наливают – неизвестно. Условия меняются прямо в процессе. «Балтнефть», «Сургутнефть» – 30 литров официально. На некоторых говорят, что можно договориться на больше. Может и так. Проверяйте сами. Это не перебои с поставками. Это не временные трудности. Это дефицит, официально признанный. Администрация это подтвердила. Заправки это подтвердили. Чиновники подтвердили. Слово произнесено. Теперь давайте разберем. Почему это произошло, что будет дальше и что с этим делать прямо сейчас? По порядку. Начнем с причины. С начала 2026 года российские нефтеперерабатывающие заводы подвергаются систематическим ударам. К маю 38 атак, только в мае 16. Это рекорд. Московский НПЗ в Капотне получил 2 удара за 3 дня. Обе основные установки первичной переработки выведены из строя. Рязанский НПЗ «Роснефти» – удар в конце мая. Это один из крупнейших заводов страны. Производство бензина по стране упало примерно на 10%. Оптовые цены пошли вверх. Это значит, что через 2-3 недели розничные цены на заправках тоже пойдут вверх. Так работает цепочка. Добавьте к этому лето. Июнь – пик потребления. Туристы, дачи, стройка, грузоперевозки. Спрос максимальный именно в тот момент, когда предложение сжалось. Это не совпадение, это просто календарь. Каждый год летом бензин потребляется интенсивнее. В этом году это наложилось на производственный кризис. Теперь почему Калининград чувствует это острее, чем большинство регионов? Объясняю один раз, просто. У нас нет своего нефтеперерабатывающего завода. Совсем. Ноль. Все топливо, которое горит в калининградских баках, привезено сюда. Либо морем, либо по железной дороге через территорию другого государства. Это длинная цепочка с несколькими звеньями. Каждое звено – это время и деньги. Когда по всей стране начинается ажиотажный спрос и поставки перегружены, Калининград оказывается в конце этой очереди. Не потому, что нас не любят, просто потому, что географически мы дальше и сложнее. Москва потеряла главный источник топлива – НПЗ в Капотне. Но у нее есть Рязань, Ярославль, другие направления. У Краснодара свои мощности, у Самары – свои. Калининград в этой системе – тупиковая ветка. Если что-то пошло не так на большой земле, нам доезжает последним. Но доезжает обязательно. Теперь про цены. Сейчас 95-й – 75 рублей. По нынешним временам это нормально, даже хорошо. Потому что в регионах, где кризис ударил чуть раньше или чуть сильнее, уже по 120, по 130 рублей за литр. Это реальные цифры с реальных заправок прямо сейчас. Правительство поручило Минэнерго проработать повышение оптовых и розничных цен еще на 1,5 рубля за литр. Это значит, что рост будет и официальный тоже. 75 – это сегодня. Что будет через неделю, считайте сами. Теперь про талоны. Потому что об этом ходят очень упорные слухи, и они не на пустом месте. Посмотрите на Крым. Там все прошло по одной схеме. Сначала 20 литров в одни руки. Потом И-95 только по талонам. Потом талоны только по предварительной записи через приложение. За сутки. Потом продажа за наличные остановлена полностью. Потом в Севастополе топливо перестали продавать вообще всем, кроме государственных служб. 22 и 23 июня. Это произошло за 3 недели от первых ограничений до полной остановки. В Саратовской области оперативный штаб официальным постановлением ввел лимит 30 литров на человека с 23 по 30 июня. В Тверской ввели ограничения. В Воронежской «Лукойл» установил лимиты с 23 числа. Это все вчера и позавчера. Это происходит сейчас. Талонная система – это следующий логичный шаг, когда лимиты перестают сдерживать ажиотаж. Введут ли ее в Калининграде – не знаю. Но механизм готов. Он уже отработан в других регионах, и он уже применялся. Теперь про то, что говорят официальные лица. Вице-премьер Новак заявил, что ситуация на топливном рынке стабильная. Глава Роснефти Сечин сказал, что раздувать ажиотаж не надо, и что ограничений практически нет. ФАС взяла рынок под контроль и мониторит цены. Это они говорят. Хорошо, теперь посмотрим, что происходит. Больше 50 регионов страны с ограничениями в той или иной форме. Минимум 13 регионов с официально введенными лимитами. Еще 8 официально признали дефицит или перебои. Крым и Севастополь – полная остановка продаж. Это происходит одновременно с заявлениями о стабильности. Противоречия замечаете? Я замечаю. Дальше ситуация будет развиваться очень быстро и не очень хорошо. Думаю, что уже через неделю увидим ценник 100 и больше рублей за литр. И это если получится хоть по какой-то цене наладить поставки. Что делать в такой ситуации? Сказать сложно. Но лучший друг водителя сегодня – это канистра в гараже. Так что удачи в охоте за топливом и услышимся в следующем выпуске.
18: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
1: Российские авиакомпании заявили о критическом дефиците топлива, из-за которого гражданские самолеты могут полностью перестать летать по всей стране. Глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил, что

0: интересно или нет, всю эту историю. Вот мужичок с канистры тоже газонокосилку хочет сделать. Стоим, ждем, не заправляют. Дичь. Ну, точно сила. Сила точно в нем.
1: Ну, вот я заправляю.
0: Цены у нас адекватные. 63.15. Ограничение 50 литров на данной заправке. Вообще сказали, что 30. По Яндекс.Приложению 50 ограничения. То есть, вот народ стоит, все ожидает. Так вот, чтобы никто не подумал, что я какой-то паникер там. Все в этом роде. Вот бак лодочный. Вот она, эта канистра. Заправляю бензин. И хочу прокатиться, насладиться вот этим вот красотами. Но теперь мне даже проблематично реально привезти себе 20 литров топлива. Это просто полный бред.
2: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Удар откуда не ждали. Условия семейной ипотеки ужесточат уже с 1 июля. Как изменится срок действия льготной ставки? По окончании этого периода ставка перестанет субсидироваться и будет повышена до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Новые условия планируют ввести с 1 июля, следует из документа, разосланного банком, пишут «Известия». При этом сейчас средний срок ипотеки превышает 26 лет. Сейчас финорганизации выдают семейную ипотеку под 6% годовых, однако рыночные ставки по жилищным кредитам сильно выше этого уровня. Также по обновленной госпрограмме условия по жилищным кредитам будут зависеть от региона приобретения жилья и количества детей в семье. Ставка может варьироваться от 2 до 12% годовых и снижаться по мере рождения детей. Россияне жалуются, что брать ипотеку в России невыгодно, но другого варианта купить квартиру у большинства населения попросту нет.
4: В России большой процент, поэтому кредиты невыгодно брать. Кредиты брать нельзя, но и прожить тоже невозможно, потому что жилье очень подорожало за последний год. Цены только растут, они не снижаются. Поэтому, допустим, приобрести квартиру, накопить, я считаю, невозможно. С нашими зарплатами накопить невозможно, только кредит. Но кредит тоже невыгодно.
3: При этом застройщики сейчас искусственно завышают цены на жилье, говорят риэлторы. И когда россияне по каким-то причинам не смогут выплачивать ипотеку, у них заберут квартиру. А долг останется, говорит финансовый консультант Рами Зайцман.
5: Новостройки переоценены, и в случае дефолта заемщика стоимость его недвижимости не хватит для покрытия потерь. Ведь заемщик будет продавать недвижимость уже на вторичном рынке, где цена на 40% ниже.
3: Многие банки резко ужесточили выдачу ипотеки. Доля отказов в предоставлении жилищных кредитов превысила 60%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Рост числа отказов связан с введением специальных ограничений Центробанка на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой среди клиентов банков, отметил банкир Дмитрий Грицкевич.
6: Из-за этого кредитным организациям стало невыгодно выдавать ссуды тем, кто тратит на долги более половины своих доходов и при этом готов внести небольшой первоначальный взнос по ипотеке.
3: Покупка квартиры в ипотеку – это сейчас настоящая ловушка, говорят экономисты. По их словам, усиливающееся санкционное давление может привести к тому, что российская экономика в любой момент окажется на грани дефолта. Вот почему сейчас арендовать квартиру лучше, чем ее покупать. Поскольку есть риск одновременно остаться и без жилья, и без денег, говорит предприниматель Дмитрий Потапенко.
7: Если общий совет, никогда в жизни не подходите к недвижимости как класс к российской, потому что она не имеет никакой ценности вообще, от слова совсем, потому что очередная либо девальвация, либо повышение ставки обнулит ваши доходы.
3: При этом реальные доходы у россиян сокращаются. Как следствие, растет задолженность населения по кредитам. Тенденция весьма тревожная, говорят эксперты. Они объясняют все экономической нестабильностью и инфляцией. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Известный финансовый аналитик и частный инвестор Тимофей Мартынов сравнил ситуацию на российском фондовом рынке игрой в покер на «Титанике».
9: Я инвестор в российский рынок акций, и у меня все чаще возникает ощущение, что мы играем в партию покера на «Титанике». То есть

0: периодически какие-то лучики света в конце туннеля появляются, но они угасают, и будущее становится все более сумрачным. Приходится себя утешать, наверное, лишь тем, что даже у таких великих инвесторов, миллиардеров, как Чарли Мангер, были в жизни эпизоды, когда их портфель падал на более чем 30% 2 года подряд. Такое было в 70-е годы, и при том, что это было вообще при вполне нормальных экономических условиях. А у нас тут прям конкретно почва под ногами уходит. Ну, задача в таких условиях только сохранить свое здоровье и не терять общий оптимизм по жизни, да, потому что на рынке жизнь еще не заканчивается. Это важно помнить.
1: Криминальные новости.
2: Младший брат убил, расчленил и смыл в унитаз родную сестру. Это случилось в квартире на востоке Москвы. Тело 57-летней женщины, а точнее его фрагменты, нашли после того, как она не вышла на работу. Шеф забил тревогу, написал заявление в полицию. Оперативники приехали к женщине домой. Хозяйки не было, но в ее квартире оказался ее 55-летний брат. По версии следствия, они поссорились. Он ударил сестру ножом, а потом расчленил тело. Разложил по пакетам и ведрам, часть попытался смыть в унитаз. Мужчину задержали. На месте изъяли нож и ножницы, которыми он расчленял родственницу. Возбуждено уголовное дело. Уральский полицейский получил 5 лет условно за драку с задержанным, у которого диагностировали разрыв ткани брюшной полости. В августе 2025 года полицейский Владимир Греб ударил задержанного Анатолия Шушакова, и у того произошел разрыв брыжейки тонкой кишки. Прокуратура настаивала, что Шушакову был нанесен тяжкий вред здоровью, но суд счел это просто превышением полномочий. В августе прошлого года полицейские задержали Шушакова за нарушение административного надзора. Он должен был находиться дома, однако выпивал на улице в компании знакомых. Во время задержания мужчина пытался выбраться из служебного автомобиля, ударил полицейского Греба головой и оторвал ему погон. Позже за это Шушакова приговорили к 3 годам условно. По словам адвоката, уже в отделе полиции Шушаков угрожал семье полицейского. Это привело Греба в состояние ярости, и он начал бить задержанного. На боли в животе Шушаков пожаловался только спустя 28 часов после задержания. Его увезли в больницу и диагностировали разрыв тканей. Защита настаивала, что такую травму мужчина мог получить из-за неоднократных падений во время задержания и пребывания в отделе полиции, поскольку был пьян. В ФСБ заявили о задержании нелегальных оружейников и прекращении работы 45 подпольных мастерских в 53 регионах России. Как утверждают спецслужбы, оперативно-розыскные мероприятия прошли в апреле и мае. Всего были задержаны 128 человек, причастных к незаконному обороту оружия. Была прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, а из незаконного оборота изъято свыше 300 единиц оружия и средств в поражение, а конкретно 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, 124 винтовки, карабины и ружья, около 800 гранат, более 110 килограммов взрывчатых веществ, включая тротил и порох, свыше 200 тысяч патронов различного калибра. И, напомню, в начале мая в ФСБ заявляли о задержании 150 подпольных оружейников в 41 российском регионе. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Писатель Захар Прилепин о том, что ВСУ перерезают не только дороги, ведущие к линии боевых действий, но даже те, которые находятся на достаточно большом расстоянии от передовой.
4: Буквально последние 1.5 месяца даже самые привычные дороги, условно говоря, Луганск-Донецк, там через Горловку, ну и еще там ряд дорог, которые всегда были более-менее безопасными, сейчас там стоят сгоревшие машины, а по дороге посложнее, там просто стоят сгоревшие машины каждые 50 метров. Ну то есть это у нас одну за другой перерезают трассы, даже не ведущие непосредственно к ЛБС, а просто все внутренние трассы начинают перерезать. И, причем это начавшийся процесс, и он только в самом разгаре. Это прям буквально вот сейчас, последние недели. Вот просто они совершили невероятный рывок. И самое главное, они сейчас будут его накачивать новыми ресурсами, и они уже поняли, что это работает. Ну, вы сами должны понимать, это просто это не довезешь горючее, это не подведешь быка. Насыщенность такая, что просто даже самые эти опытные мои ребята не могут доехать, и машины горят непрестанно. Мы их меняем, закупаем каждые практически две недели новую машину. Раньше они хотя бы могли доезжать до этих 5-7-9 километров, знали там плюс-минус, когда можно проскочить, сейчас доехать невозможно. То есть у них там за последний месяц у них сожгло 3 машины, только у одного. Это совсем небольшое подразделение. Сейчас это вообще отделение. У меня в моем подразделении уже почти каждый третий погиб или ранен. У нас серьезнейший отток водителей, никто ничего не хочет никуда везти.
1: Главные новости дня.
5: Топливный Армагеддон. Еще 5 регионов признали дефицит. Власти Мурманской области просят изменить правила поставок топлива. Москва запросила помощь Казахстана.
6: Я сейчас поехала на заправку. Вот только-только дома посмотрела про то, что нас ждет бензиновый кризис. Вот прям только-только я приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза.
5: В Москве и Питере на заправках ввели жесткий лимит по 30 литров в один бак, а наливать бензин в канистры просто запретили. Из-за регулярных ударов дронов по нефтезаводам правительство оказалось в таком тупике, что вынуждено обратиться в Казахстан с просьбой о срочных поставках горючего, рассказывает экономический аналитик Максим Блант.
7: То, что мы видим, это классический системный паралич. Российская нефтепереработка из-за постоянных ударов беспилотников потеряла ключевые мощности, и быстро починить заводы невозможно из-за санкций. В итоге Минэнерго сейчас ведет переговоры с Астаной о закупке десятков тысяч тонн бензина. Москва готова менять его на свое авиационное топливо. Но ирония в том, что Казахстан сам балансирует на грани дефицита и вряд ли сможет спасти российские заправки. Дефицит будет только разрастаться.
5: Пока профильные чиновники просят помощи у соседей, на трассах настоящая паника. Горючее стремительно исчезает, а там, где оно еще есть, цены взлетели до небес. В Ростовской области водители выстраиваются в огромные очереди.
8: Ростовская область. В Ростове нет бензина. Только в Роснефти там стоят огромные очереди.
5: Ограничения на продажу топлива ввели уже более 20 регионов страны, включая Самарскую, Мурманскую и Липецкую области. Скоро этот коллапс ударит не только по нервам, но и по карманам обычных граждан, объясняет экономист Игорь Липсиц.
9: Бензиновый кризис – это триггер для масштабной инфляции. Если топливо дорожает в 2 раза или отпускается по талонам, мгновенно взлетает стоимость логистики абсолютно всех товаров, включая продукты питания и лекарства. Бизнес не может работать в условиях, когда фура не может нормально заправиться. В 2026 году Россия столкнулась с реальностью, когда ресурсы исчерпаны, и дальше начнется цепная реакция по всей экономике.
5: Как итог, свободный рынок нефтепродуктов в России фактически перестал существовать, а заправки в глубинке просто закрываются. Так случилось в Мурманской области, где локальные АЗС просто перестают существовать. Поэтому власти области просят Москву изменить правила поставок топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Цифра дня.
10: Дефицит бензина охватил уже 75% территории России. Топлива нет в 64 регионах страны, от Мурманска до Сибири. Из-за этого грузовики не могут довезти товары до магазинов. И в сотнях малых городов и деревень начинается дефицит базовых продуктов питания.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
10: Жительница Самары Ирина Будко рассказала, как ее сына, оказавшегося в СИЗО до совершеннолетия, силой заставили подписать контракт.
11: Моего сына Данила хотят забрать на СВО, поэтому я вынуждена выйти сюда, чтобы успеть спасти его. Мой сын совершил ошибку, за что нес законное наказание. Попал он в изолятор несовершеннолетним. В марте этого года ему исполнилось 18 лет, и практически с этого момента нам умышленно блокировали связь, звонки и письма. Оставшись один без поддержки моей, без адвоката, сын не выдержал давления и подписал контракт. Какого числа это было, я не могу сказать, потому что по-прежнему связь не восстановилась с сыном. Но бывшие сокамерники Данила рассказывают, что произошло буквально все за несколько минут. Сына вывели из камеры, вернули уже абсолютно подавленным, ну и, собственно, уже с подписанным контрактом.
10: Блогер из Керчи Виктория Федорук рассказала о том, в каких жутких условиях сейчас находятся крымчане.
12: Мы сейчас, весь мой родной город и всех моих родственников, друзей, близких мне людей пытаются стереть с лица земли. И самое забавное, что никому нет дела, потому что всем глубоко... Над моим городом нависает огромное черное небо. Все мои родственники, друзья не могут спать ночами, потому что каждый день на Крым налетает огромное количество дронов, которые просто не успевают сбивать. Бензин не выдают никому. Поезда не могут ходить вглубь Крыма дальше Керчи. В моей родной школе повыбивало окна от взрывной волны из-за дронов. У моих знакомых нет света, газа, воды. Моя подруга и мой дядя остаются без работы, потому что дальнобойщики отказываются возить бензин и товары через новообретенные территории, потому что сейчас там подрывают все фуры, которые вообще можно подорвать. Самое забавное, что я ничего не могу сделать с тем, что происходит у меня дома. Я могу только наблюдать, как вся жизнь моих родственников, друзей и знакомых превращается в катастрофу, потому что никто ничего не может сделать. В новостях об этом вовсе не говорят. Самое забавное, что из-за отсутствия бензина и километровых очередей вокруг Крымского моста никто не может выехать из этого прекрасного места, потому что вся логистика Крыма зависит от одного моста, который находится в 3 километрах от моего дома. И если его захотят полностью уничтожить, то первый, кто это увидит, моя мама. Даже если я что-то расскажу и обращу внимание людей и своей аудитории на то, что происходит в моем родном городе, все будет все равно. Это стало обыденностью для нашего общества.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Жительница Крыма в видео на своей странице в соцсетях обратилась к подписчикам, которые оставили негативные комментарии под ее предыдущим постом, и вкратце описала ситуацию на полуострове.
13: Так, дорогие мои, особенно те, кто говорит, что я на вашей стороне. Скажите, пожалуйста, то есть каждый день взрывы, которые вы слышите, и сирены на вас панику не наводят. Запрет продажи бензина на вас панику не наводит. Отсутствие курсирования поездов по Республике Крым на вас панику не наводит. Закрытие всех детских лагерей в Крыму на вас панику не наводит. Горящие НПЗ, порт Крым и человеческие жертвы на вас панику не наводят. А мой пост про горошек с кукурузой, надо их купить на всякий случай. И вас панику наводит. Объясните мне, что не так? Я что-то не понимаю?
1: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Крымский ад. Без электроснабжения осталась половина полуострова. Системы ПВО разбиты, бензина нет и не будет. Еще недавно власти Крыма рассказывали, что на полуострове все спокойно, но теперь самим же приходится признавать совсем другое.
14: Мы видим практически ежедневные атаки на энергетическую инфраструктуру Крыма, введены графики веерных отключений.
5: И это уже не просто слова советника главы Крыма Олега Крючкова. Ситуация на самом деле патовая. По предварительным данным, без электроснабжения осталось примерно половина полуострова. Свет начали отключать по графикам даже в Севастополе. Вместе с электричеством пропадает мобильная связь, интернет, а местами и вода. За последние дни ВСУ нанесли серию ударов по энергетическим объектам. Сообщалось о поражении резервуаров с топливом на Керченской ТЭЦ. Ранее под удары попали и ключевые электроподстанции. Этой ночью Крым вновь атаковали беспилотники. Местные телеграм-каналы писали о взрывах сразу в нескольких районах полуострова, от Симферополя до Севастополя и Евпатории. Но проблемы Крыма уже давно не ограничиваются электричеством. На заправках прекратили продажу бензина населению на неопределенный срок.
15: Есть соты?
16: Нет сотов.
15: Как нету сотов?
16: Нету сотов.
15: А почему объявление висит, что есть?
16: Это у них так.
15: И что делать? А 95-й хоть можно залить?
16: Нет, 95-й тоже.
15: В смысле, мы в «Газпроме»? 95-й
16: нет.
15: Никакого бензина нету?
5: Без топлива остаются не только автомобилисты, но и целые отрасли экономики. Глава Крыма Сергей Аксенов призывает сохранять спокойствие.
17: Отпуск топлива будет прекращен. Прошу всех соблюдать спокойствие.
5: Но жители полуострова реагируют иначе.
18: Ни за налу, ни по карте, ни даже по талонам, как раньше. Топливо теперь отдают только силовикам и госслужбам. То есть, если ты житель Крыма, то твоя тачка стала просто куском металла.
19: Я живу в Крыму, в Севастополе. Завидуйте. Все копят деньги, чтобы сюда приехать. А я коплю деньги, чтобы отсюда уехать.
5: Транспортная ситуация тоже ухудшается с каждым днем. Власти уже сократили железнодорожное сообщение между материковой Россией и Крымом. Из 18 поездов оставили только 7. Более того, в ближайшие недели движение поездов могут остановить полностью. На подъездах к Крымскому мосту многокилометровые пробки. Спутниковые снимки показывают колонны автомобилей длиной более 10 километров. Движение регулярно перекрывают из-за воздушной тревоги, работы ПВО или угрозы атак морских беспилотников. И еще один тревожный сигнал. Власти фактически свернули детский курортный сезон. Организованный отдых детей в Крыму остановлен до сентября, а тех, кто уже приехал, срочно отправляют домой.
20: Я отправила ребенка в Артек, и сейчас происходит полный кошмар. 7-я смена. Дети приехали 21 числа в Керчь. Это как раз был день после ночи событий всем известных.
21: Сын получил бесплатную путевку за дипломы. И у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать. И вот в 8 вечера звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Сегодня, я не знаю, был прилет в какую-то инфраструктуру энергетическую и начались перебои со светом. Такой, конечно, не очень приятный фон.
5: В итоге Крым из здравницы и туристической Мекки превратился в полноценный военный плацдарм, который столкнулся сразу с несколькими кризисами – энергетическим, топливным, транспортным и логистическим. И, судя по всему, это еще не финал. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
22: Время признавать реальность. Александр Харченко о конце войны ради мира и новых болезненных решениях.
7: Вот уже и Лавров задумался о том, что Аляска была задумана, чтобы выиграть время для вооружения Киева. Значит ли это, что так легко обдурить? Конечно, нет. Весь прошлый год мы наступали. Это было тяжело и упорно. Солдаты шли вперед, ракеты летели по противнику. Все эти километры и населенные пункты – это был способ выйти на переговоры с сильной позицией. Впрочем, Европа пошла ва-банк, и поддержка Киева кратно возросла. Надо признать, что договариваться с нами не собираются. Все последние заявления первых лиц России именно об этом. В этой схватке выживет лишь одна система, а признание текущей реальности неизбежно приведет к необходимым, но болезненным решениям. Довоенная реальность будет забыта, и каждый из нас еще больше станет вовлечен в этот конфликт. Других вариантов у нас просто не остается.
22: Переговоров не будет. Военкор Зергулио о словах Лаврова, Европе и войне.
7: Россия готова возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились, заявил Сергей Лавров. Эх, а я так надеялся, что понимание пришло. Не будет переговоров. Европе они не нужны. Им нужно уничтожение России. И последующий дербан, раздел и колонизация. Потому что это единственный вариант отбить деньги, вложенные в украинский проект.
0: только капитуляция, репарации. Речь для них не про смену власти идет, а про уничтожение России. Киеву тоже не нужны переговоры. Даже на заморозку по текущей линии соприкосновения Украина не пойдет. Ей это сейчас и незачем.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Пуля за отказ от контракта на СВО. В Курской области при загадочных обстоятельствах погиб срочник, не захотевший ехать на фронт. Речь о 20-летнем Максиме Миронове. Незадолго до смерти парень жаловался матери, что командиры силой выбивают из него контракт с Минобороны. За отказ воевать Максима сослали на саму границу и отобрали телефон, а через пару недель вернули родителям в закрытом цинковом гробу с пулей в голове. Теперь армейское руководство пытается любой ценой замять это дело, говорит юрист Сергей Кривенко.
9: Это классическая, к сожалению, трагедия для нынешней российской армии. Срочников прессуют колоссально, требуя подписать контракт. Когда парень проявляет твердость и отказывается, его отправляют в самые опасные зоны – под Курск или Белгород, фактически ставя в условия выживания. Если и там он не ломается, в ход идут избиения и угрозы. То, что следствие моментально пытается выдать сквозное ранение за неосторожное обращение, говорит лишь об одном – офицеры покрывают преступления, чтобы не портить статистику набора.
5: Военные исследователи уже сообщили семье, что в Курской области свои убить не могли, поэтому дело спишут на несчастный случай. Однако родственники Максима в официальную версию не верят. Они вскрыли запаянный гроб и ужаснулись. О деталях страшного опознания рассказала тетя погибшего срочника.
4: Нам категорически запрещали открывать гроб, но мы не послушали. То, что мы увидели, это кошмар. У Максима сквозное огнестрельное ранение. Лица практически нет, затылок зашит. При этом на теле вообще нет никаких других повреждений. Ни ссадин от падения, ни ожогов от пороха, который бывает при случайном выстреле в упор. Его вещи нам отдавать отказываются. Мы уверены, что Максима просто убили за то, что он не захотел идти на войну, а теперь они прячут концы в воду.
5: На фоне острого дефицита в личном составе срочников используют на передовой как живой щит, полностью лишая связи с внешним миром. О том, под каким давлением находятся призывники, в закрытом чате рассказал солдат с позывным «Север».
23: Да у нас срочников за людей не считают. Их прессуют командиры с утра до ночи. План по контрактникам горит, начальство требует цифры. Сначала обещают золотые горы, а если пацан идет в отказ, начинается прессинг. Угрожают сгноить в окопах, отбирают мобилы, сажают на губу. Офицеры прямо говорят: «Вы отсюда живыми не уедете, пока бумагу не подпишете». Пацаны ломаются, а те, кто держится, часто попадают в такие вот случайные перестрелки. Все понимают, но жаловаться некому, прокуратура с ними заодно.
5: Максима Миронова похоронили в родной Свердловской области. Семья погибшего пытается добиться независимой экспертизы. Однако личные вещи и документы парня до сих пор заблокированы военными следователями. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
24: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, почему в России самолеты вскоре перестанут летать, и дело не в забастовках, не в технических неисправностях и не в нелетной погоде. Дело в том, что в баках просто нет керосина, атаки беспилотников уничтожили или повредили несколько крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, и вся цепочка от нефтяной скважины до взлетной полосы рассыпалась. 78 регионов, дефицит топлива, рост цен на билеты до 40% и правительство, которое делает вид, что проблемы нет. Разбираемся, как это вообще стало возможным.
25: Да, ситуация действительно требует предельно четкого понимания физики процесса.
24: Потому что топливные кризисы случались и раньше.
25: Конечно. Достаточно вспомнить 2018 год.
24: Да, или 23-й.
25: Вот именно. Но сравнивать те кризисы с текущим положением дел – это фундаментальная ошибка.
24: Разница тут прям бросается в глаза. Если вспомнить механику прошлых кризисов, то они были чисто экономическими.
25: То есть физически топливо существовало?
24: Да-да, заводы работали на полную мощность, резервуары были забиты под завязку.
25: Просто из-за скачков курсов валют и налоговых маневров компаниям было гораздо выгоднее гнать все это на экспорт.
24: Из-за этого внутри страны возникал искусственный дефицит.
25: И лечилось это элементарно.
24: Правительство просто вводило пошлины, запрещало вывоз.
25: Грозило штрафами, и потоки топлива моментально разворачивались обратно на внутренний рынок.
24: Кризис исчезал так же быстро, как и появлялся.
25: Потому что производственная база была цела?
24: Абсолютно верно.
25: Можно привести такую простую аналогию. Допустим, есть огромный хлебозавод, который кормит весь город.
24: Ага. В прошлые годы владельцы этого завода просто увозили весь хлеб продавать в соседний город, потому что там платили больше. Власти приходили, били по рукам, и хлеб снова появлялся на прилавках.
25: А сейчас ситуация в корне иная.
24: А сейчас хлебозавод просто сгорел. И сколько ни пиши запретов, сколько ни ставь печатей, новый хлеб от этого не испечется. Заводы разрушены.
25: Тут надо понимать, что такое современный НПЗ. Нефтеперерабатывающий завод. Это же не просто какой-то ангар с трубами, где нефть кипятят.
24: Ну да, это огромные химические комплексы.
25: Они занимают сотни гектаров. А сердце завода – это ректификационные колонны. Огромные башни высотой этажей в 20.
24: И они напичканы сложнейшей электроникой, датчиками, катализаторами.
25: Именно. Построить такую установку стоит миллиарды. И годы работы.
24: И вот по этим установкам пришлись удары. Масштаб потерь колоссальный. Например, Рязанский НПЗ – это минус 5% всей переработки в стране.
25: Да, а Куйбышевский завод сократил объемы вдвое.
24: Танека в Татарстане упал на треть, до 230 тысяч баррелей в сутки.
25: А Волгоградский вообще встал.
24: Суммарно выведены из строя четверть всех мощностей. Четверть. И главное иллюзия состоит в том, что все это можно быстро починить.
25: Да. Вот тут я поспорю с теми, кто так думает, быстро не выйдет.
24: Ну, казалось бы, сталь есть, трубы есть, сварщики тоже найдутся.
25: Дело не в трубах, дело в начинке. Современная переработка работает на высокоточном западном оборудовании.
24: Компрессоры, турбины всякие.
25: Да, системы автоматического контроля давления, температуры. Все это делали компании вроде Siemens или Honeywell. Из-за санкций прямого доступа к этим деталям больше нет.
24: То есть то, что раньше менялось по звонку в сервис за пару недель, теперь нужно вести серыми схемами через третьи страны.
25: И это растягивает ремонт на долгие месяцы.
24: И это если еще никто не мешает. А ведь атаки повторяются. Как только на московском НПЗ или на Яносе начинают ремонт, прилетает новый беспилотник.
25: Да, цикл восстановления просто обнуляется. Инженеры тратят кучу ресурсов, запускают установку, а она сгорает заново. Это физическое уничтожение.
24: Возникает резонный вопрос. Если не хватает всех видов топлива, то есть и бензина, и дизеля, почему первой встала именно авиация?
25: О, тут дело в экстремальной специфике авиационного топлива. Самолет же не заправишь обычным автомобильным бензином.
24: Да, там нужен авиакеросин, и его делают далеко не на каждом заводе.
25: Вот именно. Это продукт тончайшей настройки. На высоте 10 километров температура за бортом падает до минус 50. Если топливо плохо очищено, оно просто кристаллизуется.
24: И двигатели остановятся прямо в воздухе. И так вышло, что именно заводы, которые делали авиакеросин, Рязанские, Волгоградские, оказались в эпицентре разрушений.
25: К тому же расход у авиации просто огромный.
24: Ну да, легковая машина тратит литров 10 на 100 километров, а средний магистральный Боинг или аэробус сжигает 2,5, а то и 3 тонны за 1 час полета.
25: Рейс из Москвы во Владивосток – это минус 20, а то и 25 тонн в одну сторону.
24: Вот. И если керосина так мало, почему аэропорты просто не начнут экономить?
25: В смысле экономить?
24: Ну, заливать топливо ровно на один рейс. Нужно лететь 3 часа. Залили на 3 часа. Без всяких запасов. Чтобы хоть как-то летать.
25: Нет, нет, это прямая дорога к уголовному делу. Это абсолютно исключено.
24: Уголовному делу? За что?
25: За нарушение правил безопасности. Существует непреложное понятие «навигационный запас топлива».
24: Это те самые дополнительные проценты в баке.
25: Да, плюс 20 или 40% к нужному объему на случай, если аэропорт накроет туман, нужно уйти на второй круг или лететь на запасной аэродром. Если топливо залить впритык, самолет просто рухнет.
24: Получается, аэропорты сейчас выдают только 2/3 нужного керосина от контракта, а лететь без запаса незаконно, и авиакомпании, как, например, «Азимут», просто вынуждены отменять рейсы.
25: Совершенно верно. А те рейсы, которые все-таки взлетают, сталкиваются с диким ценовым шоком.
24: Средняя цена на авиакеросин взлетела на 17% всего за 3 недели.
25: И доля топлива в себестоимости рейса уже пробила отметку в 35%. Хотя исторически это было, ну, максимум 20-30.
24: И поэтому билеты дорожают на 20-40% только за июль. И что самое удивительное, точнее, самое пугающее, что страдают не только окраины.
25: Да, даже в центральной России, в той же Москве, сейчас идет битва за бензовозы.
24: Аэропорты перехватывают машины у обычных автомобильных заправок. Транспортная система просто не справляется.
25: А в регионах вообще катастрофа. Взять ту же Махачкалу. Рост цены на керосин на 64%. 157 тысяч рублей за тонну.
24: Да как так-то? Почему именно там такой скачок?
25: Потому что весь этот регион снабжался с волгоградского НПЗ. А он, как мы помним, встал. Поездов туда ходит мало, логистика сложная из-за гор. Плюс наложился летний туристический сезон.
24: Компания «Ира Аэро» даже открыто заявила, что полеты туда стали убыточными.
25: А ведь есть еще удаленные регионы. Якутия, Чукотка, Магадан, Камчатка.
24: Там же авиация – это не отпуск, это единственный способ связи с материком. Железных дорог нет. Без доступного керосина эти территории превращаются в изолированные острова.
25: Страна буквально рассыпается логистически. И на фоне всего этого особенно интересно наблюдать за реакцией бюрократии.
24: О, реакция властей – это просто отдельный жанр искусства. Вице-премьер Савельев и Росавиация уверенно заявляют, что проблем нет, дефицита не наблюдается.
25: Классическая стадия отрицания. Бюрократия всегда сначала пытается убедить общество, что кризиса не существует.
24: При этом параллельно глава Роснефти пишет письмо президенту и предлагает обязать нефтяные компании перерабатывать 30% добытого сырья внутри страны.
25: И это гениально. Завод физически разрушен, но чиновники хотят бумажным указом обязать его перерабатывать больше. Никакая квота не восстановит сгоревшие насосы.
24: А второе их предложение еще хитрее. Предлагается убрать топливо с биржи.
25: Да, сейчас 15% бензина и 16% дизеля идут через открытые торги. Это позволяет независимым заправкам легально покупать топливо.
24: А они предлагают заблокировать 80% независимых покупателей. И вице-премьеру Новаку поручили рассмотреть это и доложить.
25: Но суть-то в чем? Убрать топливо с биржи – это не решение проблемы дефицита. Это попытка монополизировать остатки рынка.
24: То есть керосина от этого решения больше не станет?
25: Конечно, нет. Просто независимые АЗС останутся с пустыми резервуарами и разорятся. Бумажные указы не создают жидкость в баках.
24: Ну хорошо, постановления не работают. А почему бы просто не закупить керосин за рубежом, импортировать?
25: Запрет на экспорт до ноября лишь сохранил какие-то остатки внутри страны. А морской импорт заблокирован санкциями, терминалы быстро не перестроить.
24: Но вот в новостях громко заявляли про поставки из Белоруссии. Рост поставок в 7 раз. С 940 до 6500 тонн за полмесяца.
25: Звучит масштабно. Пока не начнешь просто считать.
24: Получается, всей этой гигантской белорусской помощи хватает буквально на 6-8 самолетов в сутки. На всю огромную территорию страны.
25: Капля в море. Белорусские заводы имеют предел мощности. Более того, этот кризис ползет в соседние страны. Тот же Казахстан теперь вынужден экстренно спасать свой внутренний рынок из-за нехватки российских поставок.
24: Эффект домино уже запущен.
25: И авиация – это только верхушка айсберга. Дальше остановятся грузоперевозки, туризм, но самый страшный удар готовится на земле.
24: Сельское хозяйство.
25: Именно. Разгар лета, переход к осени, уборочная кампания. Десятки тысяч комбайнов и грузовиков работают исключительно на дизельном топливе.
24: А дефицит дизеля сейчас такой же острый, как и дефицит керосина? Заводы-то стоят?
25: И если техника встанет в полях с пустыми баками, миллионы тонн зерна и овощей просто сгниют. Топливный кризис за считанные недели превратится в продовольственный. Урожай созревает по законам природы. Он не будет ждать новых постановлений.
24: То есть сгоревший где-то под Рязанью завод бьет не только по возможности слетать в отпуск, но и по ценнику на хлеб и овощи в любом супермаркете.
25: Абсолютно. И это заставляет по-новому взглянуть на всю индустриальную экономику. Десятилетиями строились эти гигантские объекты как символы мощи. Никто не думал, что их размеры – это их слабость.
24: Оказалось, что их легко разрушить роем дешевых беспилотников.
25: Выясняется пугающая истина. Огромные запасы нефти под землей ничего не значат, если единственное звено, превращающее ее в энергию, уничтожено. Вся эта система оказалась колоссом на глиняных ногах.
24: Главный вывод сегодняшнего выпуска звучит просто. Никакое постановление правительства не заставит работать завод, которого больше нет. Россия впервые в своей истории столкнулась не с ценовым или логистическим топливным кризисом, а с физическим уничтожением производства. И пока заводы не восстановлены, самолеты будут стоять, билеты дорожать, а чиновники проводить совещания. Это был «Разбор дня». Если выпуск был полезным, подпишитесь и поделитесь с теми, кто хочет понимать, что происходит. До встречи.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
3: Мы живем в эпоху, где чипы, вживляемые в мозг, не фантастика, а реальность. Проекты Илона Маска, такие как Neuralink, обещают невероятное. Парализованные люди уже управляют устройствами силой мысли. И это только начало. Вскоре, утверждают энтузиасты технологий, чипы смогут вернуть слепым зрение, а глухим – слух. Но не торопитесь радоваться. За блестящими обещаниями скрывается нечто мрачное. Сегодня мы разберем, почему массовое чипирование может стать не спасением, а страшной угрозой для человечества. Чипы позволяют проникнуть не только в тело, но и в самое сокровенное – человеческий разум. Сегодня мы радуемся возможностям технологий, но задумывались ли вы, кому будет принадлежать этот беспрецедентный доступ к мозгу? Чипы станут не просто инструментом улучшения, они откроют дорогу к прямому манипулированию сознанием. Однажды люди, управляющие этими системами, смогут не просто лечить, но и программировать поведение, мысли, даже желания. Наш мозг, до этого момента защищенный барьерами тела и сознания, может стать объектом тотального контроля, теми, кто сможет настроить нас на нужную волну. Сегодня мир знает примеры кибернетических атак на инфраструктуру и базы данных. Но что, если следом за этим придут атаки на наши мозги? Чип, вживленный в человека, может быть перепрограммирован, взломан или даже...
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили.
5: Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
7: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
5: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
8: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
5: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
10: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
5: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
11: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Транс-АЗС» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работу в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
5: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
12: Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко о том, что иноагентам хотят запретить избавляться от имущества через сделки дарения и брачные договоры.
13: Вот с этим предложением, значит, формат специального счета. Казалось бы, ну все ж нормально, и деньги зафиксировали. Да нет, на сегодняшний день оказывается, что простой формой дарения, либо переуступка, либо заключением брачного договора, как это сделал один из известных деятелей культуры, они просто передают все свои эти права фиктивно и, соответственно, уходят от влияния этого формата применения этого специального счета. Поэтому мы немножко поработали в этом направлении, увидели некоторые проблемы и понимаем и предлагаем сейчас определить, конечно, ценовую форму сделки определенную и наверное, фиксировать, попробовать фиксировать все эти сделки через нотариуса. Что, у нас хороший институт нотариальный. Может и попробовать этот формат вот, обеспечить для того, чтобы не было возможности уйти от этих финансовых приобретений, которые, казалось бы, нам казалось на тот момент, что мы уже вроде бы их преградили, приостановили. Это вот первое то, что вот мы в этом году, Андрей, будем предлагать как изменение нашего законодательства.
2: Главные новости дня.
14: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов.

0: Военкор-канал Зыргулио о вкладах и старой памяти обнуления.
1: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. «Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять». А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение, Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
0: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор-канал «Синяя Z-борода» об угрозах Зеленского Лукашенко.
1: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
4: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
3: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
5: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
3: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
5: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
3: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас.

0: Радио Лента. Самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
1: Зет-блогер и военный волонтер Владимир Грубник о стремительном ухудшении обстановки для российской армии на Донбассе.
2: Сейчас, получается, у нас складывается такая ситуация. Она, я бы не сказал, что она свалилась на нас с неба. Она достаточно прогнозируемая. На настоящее время противник за счет технических решений в области БПЛА добился того, что у нас фронт двигается вперед значительно медленнее, чем противник расширяет нам в тыл свой фронт зоны поражения БПЛА. То есть, если там раньше он там был 5 километров, потом 10 километров, то сейчас в некоторых местах он достигает и по 160 километров контролируемого поражения. Сейчас, получается, это вошло уже в такую серьезную системную работу противника по нашим неглубоким и даже достаточно глубоким тылам. Пришли к ситуации, когда у нас в Донецке стало опаснее в 26-м году весной, стало опаснее в мае, да, стало опаснее, чем в мае 24-го года, да, после взятия Авдеевки, в частности. Большое количество, вот за минувший месяц у моих друзей, знакомых, потому что я работаю с большим количеством подразделений, у многих поражены объекты, в частности, ТЭЧ. Противник выбивает нам склады, противник выбивает нам технические эксплуатационные части, мастерские, склады с топливом, склады с боеприпасами, какие-то ПВД, пункты управления и так далее. То есть делается это достаточно прицельно, используется весь комплекс данных, в частности, это используется агентурка, используется вся база, накопленная за эти годы по помещениям, например, которые там Донецкие в области, например, там, ну, я имею в виду там в ДНР, в ЛНР. Противник все это время собирал данные, где что, какое перемещение, то есть методами агентурной разведки, методами объективного контроля, методами осинта. То есть эта база набивалась.
0: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
3: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвая частица, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей, Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли – лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссии из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 27 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Какую подсказку дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Наутис. Ну, Наутис символизирует необходимость, ограничения и какие-то внутренние уроки. Это порой тяжелая, но важная энергия, которая напоминает, чтобы двигаться дальше, нужно принять какие-то ограничения как часть процесса. Понимаете, это как плата за что-то. И в такой день... Это когда именно ограничения могут стать правильным толчком к переменам. Вот в работе, например, вы можете столкнуться с препятствиями какими-то, может, сжатые сроки, может, бюджетные ограничения или сложные условия, но Наутис не несет стужи, это не барьер, а мотивация. И если вы встретите стену, не ругайте себя, спросите, как можно ее обойти или обойтись без нее. И, может быть, проект требует доработки, перераспределения ресурса, может, решение, к которому вы не готовы. Вот ограничение – это приглашение пересмотреть приоритеты и усилить фокус, понимаете? В отношениях Наутис призывает к честности. Если негласные правила не работают, время их менять. И может возникнуть ощущение зажатости, но это не провал. Вот поймите, это сигнал, что пора пересмотреть границы. Возможно, вы бросаете силы на отношения, которые не дают роста. Или наоборот, закрыты к диалогу. Вот в такой день важно сказать правду. Мне назревало, мне тяжело, мне нужно побыть одному. Вот все, что вы чувствуете, важно сказать вашему. вашему партнеру и самому себе. Понимаете, если отношения вам дороги, честное признание поможет не захлебнуться в токсичности. А по здоровью у нас день требует дисциплины. Возможно, пора наладить режим, отказаться от вредных привычек, пересмотреть питание, потому что наутис – это сигнал. Тело просит порядка. Особенно важно обратить внимание на дыхание, пищеварение и иммунитет. Если давно откладывали поход к врачу, вот настал час. То есть усилия этого дня – это залог долгосрочного здоровья. Так что можем подытожить, да, ограничения – это не клетка, а каркас. Примите их, поймите свою потребность в порядке или защите, и вы увидите, именно ограничения выведут вас на новый уровень. Это как аскеза, да? Отказались от малого, дабы получить больше.
0: Радиолента. Ужас дня.
5: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
1: Житель Краснодарского края подъехал к пустой автозаправочной станции системообразующей компании «Газпромнефть», будучи полностью уверенным в том, что сейчас заправит полный бак.
6: По поводу заправок, вот смотрите, я на «Газпромнефти» сейчас, в Краснодарском крае. Никого, вообще никого. Была вот эта истерика, типа, на прошлой неделе, что там ограничения, какие-то талоны, еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60. Сейчас никого. Бензин есть, пожалуйста, стоит. Но я не за это хочу рассказать, а за то, что что? А почему не снимается? Потому что заправка закрыта. Заправка закрыта вообще. А может, 95-го нет? Подожди. Никакого нет. Закрытая заправка, прикинь?
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
8: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда, когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
7: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
9: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
10: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
11: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
7: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
12: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
7: Озолотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
13: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
7: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
14: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
7: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор без прозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем. Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничения на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. И это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблема юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти, на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти, на Балтийском шоссе, продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой, танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем. По стране суточная потребность в топливе порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на 1/3. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно, если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
16: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Два удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
18: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий четвертое место по мощности в России и второе по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
17: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал пятым российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
19: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
17: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источников Рейтер, может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танека» «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился куйбышевский НПЗ, а 1 июня – волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
20: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
17: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашение США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
2: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсии пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
17: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
1: Советник главы Следственного комитета России Александр Федоров предложил считать использование искусственного интеллекта при преступлениях отягчающим обстоятельствам.
21: В условиях цифровизации Следственный комитет последовательно обращает внимание на высокую общественную опасность применения искусственного интеллекта в преступных целях. В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 Уголовного кодекса отягчающим обстоятельствам, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта.
0: Главные новости дня.
17: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
22: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й.
17: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
23: Очередь — это просто что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, приходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
17: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
22: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
17: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
24: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на Лукойл, там даже дизеля нету, хотя в Газпроме был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
17: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
3: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
17: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Заместитель председателя правительства Александр Новак о том, что в России достаточно запасов топлива, а ажиотаж искусственно поднял спрос на 20-30%.
4: У нас топлива достаточно на рынке. Просто сейчас идет перестройка логистических связей, системы с учетом потребностей. И такой ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно.
5: А как скоро?
4: Ну, это балансировка рынка потребует какого-то времени.
5: А по запрету экспорта дизельного топлива на какой срок рассматривается предложение, когда оно возможно?
4: Сегодня мы нашли рассмотрение.
5: А сроки пока непонятны, это там на несколько месяцев или там на, пока на полгода?
4: Мы рассматриваем короткие сроки. Дизель достойки, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме пополнения остатков достаточно до нескольких месяцев.
0: На радио «Лента» опасность дня.
6: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
6: Воронежский военный блогер Александр Лунин потребовал от президента Путина остановить беспредел в армии и пригрозил развернуть оружие против Кремля.
8: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами, сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание, пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение. У меня все.
9: Участник спецоперации Олег Емельянов о том, что солдаты не получают обещанных выплат, но при этом вынуждены тратить свои деньги, потому что в армии нет даже молотков и гвоздей.
10: 23 июня подписал контракт. Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, ну, просто. У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
1: Жительница Москвы рассказала, как хотела немножко схитрить, покупая бензин, и что из этого вышло.
11: Больше 30 литров на одну машину не дают. Ну, по крайней мере, мне не дали. Вот я хотела дозаправиться, схитрить, короче. То есть я заправилась на одной заправке и думала, ну, сейчас на другую поеду, и там еще дозаправлюсь. Еду, а там уже везде по нулям. Вот так вот. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, просто люди испугались и скупили весь бензин. Такое тоже бывает, как вот во времена ковида все скупили туалетную бумагу и приходилось пользоваться газеткой. Вот. Так что, если это так, то надеюсь, что все скоро изменится. Люди успокоятся и перестанут тоннами сливать бензин.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как-то уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининград, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только два из них имеют настоящее значение. Это две огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь два. Вот вдумайтесь теперь сами, два парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих два парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от двух этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти две лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти два, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около десятка. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа,
7: Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ним произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть обороты надлежащие, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет доставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников. Вот те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят 1000 машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград, и я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома, вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
13: Подписывайтесь на наш канал «Тайный совет».

0: с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта», и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
2: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
1: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
3: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
1: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
4: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
1: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов

0: стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
1: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
0: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
2: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
2: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
4: Почему у Украины нет топливного коллапса? Военкор канал «Синяя Z» Борода о малых НПЗ, Дунае и недоработанной логистике.
5: А почему у противника нет топливного коллапса? Действующих нефтеперерабатывающих заводов на Украине нет. Последний, Кременчугский, принадлежит, кстати, азербайджанской государственной компании «Сакар». Был выведен из строя массированной ракетной атакой. Но почему на Украине до сих пор нет острого топливного кризиса, несмотря на регулярные удары по инфраструктуре? Первая причина – это смена модели производства. Киев сделал ставку на россыпь малых заводов, которые сложно выловить и уничтожить. Плюс перестроили поставки. Топливо из Европы поступает на Украину в основном через два типа портов. Главный морской хаб – порт Констанца в Румынии. Сюда морем привозят топливо из Турции, Греции, Саудовской Аравии и даже Индии. Оттуда его везут на Украину по железной дороге или автоцистернами. Основные речные порты, естественно, сосредоточены на Дунае. Украинцы на 100% зависят от импортного топлива. И очевидно, что отсутствие у них коллапса – наша недоработка. Как и коллапс внутри самой России – тоже наша.
4: Военная интеграция уже запущена. Военкор Живов, о словах Урсулы фон дер Ляйен, немецких дронах и датском топливе для «Фламинго».
6: Глава Еврокомиссии заявила, что военная и промышленная интеграция Евросоюза с Украиной уже запущена. По ее словам, глубокая интеграция военной индустрии уже демонстрирует результаты. Цитата. «Разработанные на Украине беспилотники производятся в Германии. Топливо для ракет «Фламинго» скоро будет производиться в Дании». Также она подчеркнула необходимость объединить украинские инновации и европейские технологии. Призвала не дожидаться вступления Украины в Евросоюз для углубления такого взаимодействия. Фон дер Ляйен также объявила о выделении первого транша на 3,2 миллиарда евро Украине в рамках пакета помощи на 90 миллиардов. Также представитель Еврокомиссии сообщил, что они планируют выделить Украине второй транш на 4 миллиарда евро в сентябре.
4: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор канал «Свидетели Байрактара» о планах Киева, нефти и ударе на юге.
5: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с двумя условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Хорнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
1: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
0: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
2: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
0: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
2: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
0: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
4: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
6: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Макс, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России продукт верхних классов общества – политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши. И соцсеть наша.
4: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал «Зергулио» о вкладах и старой памяти обнуления.
5: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять. А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение, Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
4: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор-канал «Синяя Z-борода» об угрозах Зеленского Лукашенко.
5: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительница Иркутска Эмма Кокошникова подала сигнал бедствия. В их городе нет бензина. Люди в очередях на автозаправочные станции стоят по 8 часов. И все равно всем бензина не хватает.
9: Ребят, СОС, ситуация просто критическая. Вот сейчас я приехала, мы специально снимали видео, где люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправке Роснефти в Иркутске. Я не понимаю, что происходит с нашим городом, почему в других регионах и городах нет такой ситуации, как у нас. Я просто реально прошу помощи, кого отметить, кому обратиться, чтобы на нас обратили внимание и что-то сделали для того, чтобы дали бензин людям.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов, масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
11: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгии, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
10: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
11: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
10: Логично.
11: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
10: То есть?
11: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
10: Ага, системный шок.
11: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. Спасти трансформаторы от критической перегрузки.
10: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно. А люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
11: Дело вообще не в людях. Проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
10: Кошмар.
11: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
10: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в Саках санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
11: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ и…
10: И пойти домой.
11: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в Саках другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
10: Слушай, с электричеством все понятно, логично, но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод – это же просто трубы и гравитация.
11: Ну,
10: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
11: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город – это поток.
10: Поток останавливается, город замирает.
11: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
10: Ну, насосы качают, да.
11: По землей работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
10: То есть насосы полностью на электричестве?
11: Абсолютно. Нет тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
10: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
11: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
10: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
11: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
10: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
11: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в, недоступные бетонные сейфы.
10: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
11: Должны быть, и они даже включились в первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
10: Так.
11: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
10: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
11: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
10: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
11: Да, цифровое решение для физического коллапса.
10: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумулятора часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
11: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку...
10: На чем ты туда доедешь с пустым баком?
11: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг, который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
10: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров – это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой, вези огромные генераторы. Почему это не делают?
11: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
10: Так.
11: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
10: 4 миллиона литров ежедневно, только попить.
11: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
10: 200 фур, ого!
11: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
10: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
11: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать: «Ну да, вроде вода».
10: Нужен химический анализ.
11: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
10: Подожди. Полчаса на фуру, а их 200. Это же 100 часов.
11: 100 часов.
10: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
11: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
10: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
11: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
10: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
11: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
10: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
11: Да-да, ситуация контролируется.
10: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
11: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
10: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на 4-м этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
11: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
10: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
11: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
10: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
11: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
10: Начинаешь скупать все подряд.
11: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
10: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет. Но что дальше? Маховик же уже запущен.
11: Урон экономики наносится прямо сейчас, каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
10: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
11: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
10: плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет тысяч семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
11: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть три сценария. Оптимистичный. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся. Но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен. И компенсировать это никто не будет.
10: Так, а реалистичный?
11: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования. Веерное отключение по часам. И начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
10: Ну и пессимистичный сценарий.
11: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
10: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу, который вообще выходит за рамки одного полуострова.
11: К какому?
10: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
11: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
10: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, один мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? Рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
12: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность ХАРП и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от массы и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо ХАРП – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
0: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
13: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
0: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
14: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
15: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
16: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
0: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
17: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
0: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
13: 22 апреля 3 жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
0: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
18: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
0: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
19: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор без прозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем. Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничения на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. Это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблема юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти, на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти, на Балтийском шоссе, продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой, танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем. По стране суточная потребность в топливе порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на 1/3. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно, если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Ужас дня.
7: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Семейная пара из Уфы посреди ночи поехали искать в городе бензин. И от увиденного были в шоке.
20: Друзья мои, время 10 минут второго. Мы с папой уезжаем на поиски бензина. Сейчас посмотрим обстановку. У нас стресс. Мы насмотрелись роликов, увидели очереди. Сейчас убедиться решили сами.
21: Так, это, короче, в общем, третья заправка. Это вот такие очереди в Уфе просто неимоверные. В 3:00 ночи, понимаете? Мы просто в шоке. Это вот заправка «Башнефть». «Лукойл», короче, «Башнефть», «Посипайлово». Вот такие очереди. 3:00 ночи.
3: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
22: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
23: В банках сегодня, в условиях войны,
1: лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
22: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
2: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с 4 нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
22: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
6: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
22: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
23: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить или его попросили? Второй вариант хуже.
22: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Иерей Федор Лукьянов о том, что в Советском Союзе бесплодие лечили воздержанием, а ЭКО легализует заведомо неполные семьи.
24: Посмотрите, как лечилось бесплодие в Советском Союзе, даже в Советском Союзе. Приходил бесплодный человек к врачу, ему говорили, вы знаете, но, простите, но ваше бесплодие, это не только, это генетически, здесь это буквально была доля процента. Это было в основном приобретенное заболевание, это образ жизни. И человеку предлагали пожить целомудренно. 2 года, это советское время, подчеркиваю, тут церковь к этому не имела никакого отношения. Но принцип излечения бесплодия был такой, что восстанавливалась естественная репродуктивная способность человека. Сегодня же никто это не предлагает. Сегодня часто в Белоруссию наши ездят граждане, которые хотят восстановить естественный репродуктивный потенциал. Потому что наши клиники, все их индустрия лечения бесплодия, восстановления естественного репродуктивного потенциала разрушена системой вспомогательных репродуктивных технологий, которая очень коммерциализирована, которая была пролоббирована на высоком государственном уровне. Заметим, что в странах Европы ЭКО не финансируется государством. И в других странах тоже. У нас оно финансируется государством. Больше того, нашим губернаторам спускают так называемое меню демографическое, где, представляете, экстракорпоральное оплодотворение подается как демографический инструмент. Как то, что якобы будет способствовать повышению демографии. Ну, простите меня, давайте сравним, сколько нужно потратить денег на это государственных и каков эффект, и мы поймем, какой здесь мизерный демографический эффект. А вот проблемы с экстракорпоральным оплодотворением, они очень серьезные.
3: Криминальные новости.
4: 5 человеческих голов нашли в морозильнике частного учебного медицинского центра на Суздальской улице в Москве. В клинике преподавали курсы по анатомии, стоматологии и пластическим операциям.

0: Анабиоз занималась продажей биологических моделей для обучения медиков, но ее заподозрили в незаконном доступе к трупам и их дальнейшем использовании. Тогда организатором схемы был руководитель компании «Анабиоз» Станислав Маслов. Он изготавливал из человеческих останков биомодели для обучения косметологов, хирургов, стоматологов и других спецов, а затем продавал их различным организациям. По информации 112, начальник морга Александровской больницы Андрей Ковецкий ежемесячно получал от Маслова около 500 тысяч рублей за незаконную продажу тел и их частей. Трое подростков похитили 11-летнего школьника, избили его и заперли в сарае в Приморье. Все произошло в поселке Заводской города Артема. Трое подростков затолкали 11-летнего мальчика в машину и увезли в сарай. Там они связали ребенка скотчем, избили и оставили одного. Мальчику удалось самостоятельно освободиться, после чего он добрался домой и рассказал обо всем родителям. Подозреваемых уже задержали, ими оказались трое парней 16 и 17 лет. Возбуждено уголовное дело о похищении человека. Два пассажирских автобуса обстреляны в Екатеринбурге. Ранен мужчина. По данным базы, стрельба велась из пневматического оружия. Несколько пуль пробили стекла и попали в салон. Один из пассажиров получил ранение туловища. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Стрелок скрылся с места преступления. Его разыскивают полицейские. По словам местных, огонь мог вестись со стороны строящихся неподалеку домов. И это не первый обстрел в этом районе. Ранее несколько машин на соседней парковке были повреждены стрельбой из пневматики. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
3: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии, ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать. ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
1: Главные новости дня.
4: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
5: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
4: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
6: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
4: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
7: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала, то есть прям передо мной закрыта.

0: были. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться. Только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами, и неприятно. И вот что думаю, зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды, ребят, а как у вас с заправкой?
1: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
2: Нету бензина в Москве, вы представляете себе, что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Трансазвес» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну, ладно, хотя бы тогда, ну, чуточку, вот, чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
1: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента» опасность дня. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
4: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Политический обозреватель Дмитрий Дриза о громких заявлениях депутатов и о том, что они никак не решают существующие проблемы.
5: Представители Коммунистической партии Российской Федерации в последнее время сумели разнообразить общественное пространство достаточно яркими заявлениями и даже несколько взбудоражить умы. Может быть, это и неплохо, поскольку прогрессивное сообщество сумело хоть как-то отвлечься от грустных мыслей, например, от непростой ситуации с бензином. Сначала Геннадий Зюганов выразил недовольство тем, что деньги бизнеса из банковских вкладов россиян, триллионы рублей, не работают на экономику. Это было истолковано как намерение эти самые вклады изъять. Лидер КПРФ был подвергнут критике, в том числе и со стороны коллег по Государственной Думе. В ответ он сильно возмутился. Его слова извратили. Геннадий Андреевич говорил исключительно об инвестициях, как лучше хотел. Страсти в итоге улеглись. Однако, буквально на следующий день председатель Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина резко отреагировала на законопроект «Новых людей» — это партия такая — о криминализации домашнего насилия. По словам парламентария, подобная инициатива отпугнет молодежь от брака. Далее цитата. «У нас сейчас 8 семей из 10 разводятся. Если все это принять, будут разводиться все 10. Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз отмерить и 1 раз отрезать. Конец цитаты. Нет смысла открывать по этому поводу очередную дискуссию. Тем более, что идет она уже далеко не первый год. Важно другое. В государстве, как мы видим, все-таки есть некоторые проблемы. Деньги в банках не работают, граждане не желают жить в семейном союзе долго и счастливо и, соответственно, повышать демографические показатели. Заметьте, что закон о домашнем насилии, есть он или нет его, особо на это не влияет. Так же, как и повышенная пошлина за расторжение брака. Так кажется, что Государственная Дума, где заседают депутаты от новых людей, КПРФ и других партий, просто обязаны эти проблемы решать. И где же, простите, эти самые решения? Запреты есть. Законодательство в этой части последовательно улучшается и модернизируется. В каких-то случаях мы 7 раз отмеряем, а в других сразу режем. Без подготовки. А народ российский продолжает разводиться.
4: Радиолента. Прямая речь.
6: Крымский блогер «Видео» дал краткий отчет о ситуации на Керченском мосту за последние сутки.
7: Значит, короткий обзор того, что произошло. Приблизительно в 22:30, ну, около 11 часов, через Багерово я заехал и со стороны Керчи стал в пробку где-то в 11:30, ну, плюс-минус. Начала работу ПВО наше. Видя все происходящее, было весьма опасно. Посмотрели мы на все это дело до 3:00 ночи, решили не искушать. Заехали в Керчь, переночевали в машине, в 6:30 встали опять в пробку с Керчи. В 10:23 заехали на мост. Вот такая вот история.
4: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
8: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
1: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объект официально не уточнил.
9: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
1: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
9: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
1: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
10: Военкор Живов о проекте «Содружество Евразия» и новой площадке для постсоветских стран.
11: Дипломаты Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии проводят неформальные консультации по созданию объединения под рабочим названием «Содружество Евразия». Идею впервые публично озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян на майском саммите Евросоюза в Ереване. Речь идет о формировании альтернативной площадки для постсоветских государств, которая могла бы заменить СНГ. Предполагается, что новое объединение будет ориентировано на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и отказ от интеграции с Россией. Выступая на саммите, Пашинян заявил, что целесообразно создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего Советского Союза. Вот такие дела.
10: Топливный кризис выходит за фронтовую карту. Канал «Визионера» о ситуации в Крыму, очередях и регионах без бензина.
12: В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Крымском мосту со стороны полуострова уже скопилась очередь из 2500 машин, пишут мониторинговые каналы. Но кризисные явления усиливаются в регионах без прямой связи с украинскими налетами. Уже более 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Даже в Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Вчера аналогичные ограничения ввели также в Северо-Курильске, Сахалинской области и Дагестане. Глава Тувы обратился к руководству Роснефти с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Это вообще особый регион, позже всех из старых регионов, присоединенный к России. Отсюда все его уникальные особенности. В том числе до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Критическая ситуация и в Забайкалье. Из-за дефицита топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора.
4: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
1: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
13: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
1: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждение промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
9: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
1: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
9: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
1: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги. Государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
15: Слушай, звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей – это вообще, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
14: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса, компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
15: Обычных людей, я правильно понимаю?
14: Именно. Обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
15: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, превышает трехлетние потребности всего государства?
14: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
15: Подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
14: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня более 13 триллионов рублей.
15: 13 триллионов?
14: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
15: Военные расходы – это драйвер экономики. Заводы работают в три смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
14: ВВП на бумаге растет, это правда. Но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
15: И как это можно провернуть легально?
14: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
15: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
14: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. и с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
15: 3%? При текущей инфляции под 20? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
14: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
15: Жесть. Но слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
14: И вот тут система рухнет чисто технически.
15: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
14: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
15: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
14: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, система реагирует мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
15: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. Затем вообще до 10 тысяч в месяц.
14: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
15: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
14: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
15: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
14: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
15: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
14: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
15: Заводы, бренды.
14: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они подаются под правильным соусом национальной безопасности.
15: Блин, хорошо, представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Давай пройдемся по классическим инструментам защиты.
14: Давай, предлагай варианты.
15: Самое простое. Я выхожу в кэш, снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
14: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
15: А инкассаторы?
14: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
16: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах.
14: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
16: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
14: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
16: В смысле? Введут уголовную статью за доллары под матрасом?
14: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным, ты не сможешь его легально потратить.
16: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы-убежище. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
14: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
16: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей. Кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы, золото могут изъять. Остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
14: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
16: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
14: Ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки. Налоги, коммуналка.
16: Но, по крайней мере, квартиру не заберут просто так. Запись в Росреестре – это же святое.
14: Открываем Конституцию Российской Федерации, статью 35. Она гласит, что право частной собственности охраняется законом. Но там же, в части 3, есть очень четкая оговорка. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено при условии предварительного и равноценного возмещения.
16: То есть изъять можно, если государство решит, что это необходимо для государственных нужд. А что насчет равноценного возмещения?
14: А кто, по-твоему, определяет размер этого возмещения? Оценочная стоимость будет базироваться не на рыночных фантазиях владельца, а на кадастровой оценке или специальном государственном тарифе.
16: Который будет копеечным.
14: В условиях чрезвычайной ситуации государство может забрать коммерческий склад или земельный участок, выплатив компенсацию обесценивающимися рублями либо теми самыми долгосрочными облигациями под 3%. Механизм принудительного выкупа абсолютно легален.
16: Знаешь, вырисовывается просто жуткий финансовый парадокс. Оказывается, вообще все традиционные, проверенные веками способы сохранения капитала, от матрасных накоплений до золотых слитков и квартир, они эффективны исключительно в условиях мирного времени и свободного рынка. А как только включается режим финансового форс-мажора, любая из этих стратегий превращается в ловушку.
14: Именно так и спроектирована современная финансовая система. Она контролирует абсолютно все шлюзы, банковские процессинг, валютные переводы, реестры прав собственности – все это замкнуто на единый государственный контур. И когда возникает критическая потребность в ликвидности, инвестор внезапно обнаруживает, что все двери надежно заперты программным кодом или нормативными актами.
16: То есть, если собрать всю картину воедино, становится понятно – математический расклад абсолютно четкий. С одной стороны, зияющая дыра в бюджете – военная машина, которая сжигает миллиарды каждый день, обрубание нефтяных сверхдоходов из-за издержек, резервы истощены, а внутренние займы стали абсурдными из-за запретительных ставок. А с другой стороны, на серверах банков спокойно лежат 130 триллионов рублей, до которых можно дотянуться одним постановлением.
14: И в этой парадигме слова политика высшего эшелона о бюджетах, которые лежат без дела, это явно не старческая оговорка. Это тестирование почвы.
16: Вброс маркера в информационное поле, чтобы просто замерить реакцию людей.
14: Именно. Если после таких заявлений не происходит массового оттока средств, если никто не паникует, система делает логичный вывод. Общество морально подготовлено. Можно переходить к проектированию конкретных юридических и технических механизмов изъятия. Итак, что мы имеем в итоге? Бюджет в дыре, резервы на нуле, занять деньги на рынке не получается. И тут на счетах граждан лежат 130 триллионов. Соблазн очевиден. Зюганов его уже озвучил вслух, а в этой системе просто так ничего не говорят. Это разогрев. Это прощупывание реакции. Будет ли следующий шаг, зависит от многого. Но ждать и смотреть, как события будут развиваться, это тоже выбор. Со своими последствиями. Думайте, решайте заранее. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
9: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
1: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
17: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
1: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
18: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, «Лукойл» был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды. Ребят, а как у вас с заправкой?
1: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
2: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Трансазвес» возле трешки, я не знаю, что там будет, нет. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну ладно, хотя бы тогда, ну чуточку, вот чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
1: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко о том, что иноагентам хотят запретить избавляться от имущества через сделки дарения и брачные договоры.
19: Вот с этим предложением, значит, формат специального счета. Казалось бы, ну все ж нормально, и деньги зафиксировали. Да нет, на сегодняшний день оказывается, что простой формой дарения, либо переуступкой, либо заключением брачного договора, как это сделал один из известных деятелей культуры, они просто передают все свои эти права фиктивно и, соответственно, уходят от влияния этого формата применения этого специального счета. Поэтому мы немножко поработали в этом направлении, увидели некоторые проблемы и понимаем и предлагаем сейчас определить, конечно, ценовую форму сделки определенную и, наверное, фиксировать, попробовать фиксировать все эти сделки через нотариуса. Что у нас хороший институт нотариальный, может и попробовать этот формат обеспечить для того, чтобы не было возможности уйти от этих финансовых приобретений, которые, казалось бы, нам казалось на тот момент, что мы уже вроде бы их преградили, приостановили. Это вот первое то, что вот мы в этом году, Андрей, будем предлагать как изменение нашего законодательства.
4: Главные новости дня.
20: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
21: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
20: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
22: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с четырьмя нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
20: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
0: не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
20: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
3: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать? Или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
20: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин признался, что не понимает, о чем идет речь в разговорах о важном, и что ему не внушает доверие Росмолодежь.
23: Ну вот здесь у меня заложено, помощники заложили, есть такая форма профилактики разговора о важном. Вы знаете, честно скажу, я не понимаю, о чем там этот разговор каждую субботу или там пятницу в школу. У нас, я уже сказал, есть совет по координации разных деятельности разных госорганов по профилактике преступности несовершеннолетних. И вы знаете, к нам приходит от Министерства просвещения, науки, образования, Росмолодежь есть такой вновь организованный орган по работе с молодежью. Как-то не внушает доверия та работа, которую они нам презентуют. Все как-то больше. Вот мы создаем методички, ведем планирование. А Росмолодежь вообще меня удивила. Чем занимаетесь-то, брат? А мы, говорит, получаем гранты и проводим конференции на эти гранты. А что еще делаете? А ничего не делаем. Зачем делать, когда можно просто гранты положить, распихать по карманам и ждать следующего гранта? Неприятная новость, что вот предшественница этого нынешнего молодого человека, молодая девушка до 30 лет, ну она просто попалась на мошенничестве, фамилию называть не буду. Росмолодежь? Мошенничество. А папа до этого, этой девушки, попался тоже по статье мошенничества.
5: На радио «Лента». Цифра дня.
24: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Военкор Живов о проекте «Содружество Евразия» и новой площадке для постсоветских стран.
7: Дипломаты Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии проводят неформальные консультации по созданию объединения под рабочим названием «Содружество Евразия». Идею впервые публично озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян на майском саммите Евросоюза в Ереване. Речь идет о формировании альтернативной площадки для постсоветских государств, которая могла бы заменить СНГ. Предполагается, что новое объединение будет ориентировано на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и отказ от интеграции с Россией. Выступая на саммите, Пашинян заявил, что целесообразно создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего Советского Союза. Вот такие дела.
10: Топливный кризис выходит за фронтовую карту. Канал «Визионер» о ситуации в Крыму, очередях и регионах без бензина.
8: В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Крымском мосту со стороны полуострова уже скопилась очередь из 2500 машин, пишут мониторинговые каналы. Но кризисные явления усиливаются в регионах без прямой связи с украинскими налетами. Уже более 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Даже в Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Вчера аналогичные ограничения ввели также в Северо-Курильске, Сахалинской области и Дагестане. Глава Тувы обратился к руководству Роснефти с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Это вообще особый регион, позже всех из старых регионов, присоединенный к России. Отсюда все его уникальные особенности. В том числе до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Критическая ситуация и в Забайкалье. Из-за дефицита топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора.
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
1: Дух Пригожина, ветеран СВО, записал обращение к президенту и пригрозил военным бунтом. Боец специальной военной операции Александр Лунин записал видеообращение к Владимиру Путину и потребовал личной встречи в Кремле. В противном случае пригрозил ветеран серьезными последствиями.
11: Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля.
1: По словам Лунина, причиной обращения стали так называемые «зинданы» – нелегальные места содержания российских военнослужащих. Он утверждает, что собственные командиры удерживают там солдат, пытают их и наказывают за отказ выполнять приказы.
11: И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими.
1: При этом Лунин заявил, что передает не только свою позицию, а и мнение других военных. Если с ним или его семьей что-то случится, это, по его словам, станет сигналом для других.
11: Сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые, самоубийственные приказы.
1: После появления этого обращения военные аналитики сразу же провели параллели с событиями лета 2023 года, когда похожая риторика звучала перед походом на Москву Евгения Пригожина. Тогда конфликт также начинался с публичных обвинений в адрес военного руководства, отмечает политолог Юрий Алмазов.
12: Само по себе это обращение еще не означает, что в России действительно назревает военный мятеж. Но важно другое. Подобные заявления уже перестали быть чем-то немыслимым. После истории с Пригожиным оказалось, что вооруженные люди могут публично спорить с Кремлем и даже угрожать ему. Сейчас мы снова слышим похожую риторику, только уже от участников войны. И для российской власти это тревожный сигнал, потому что недовольство начинает выходить в публичное пространство.
1: Пока официальной реакции на обращение ветерана Лунина нет, но военные чаты гудят. Военкоры пишут, что само появление подобных заявлений публично говорит о том, что тема недовольства внутри армии выходит на пик. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15.57 АМ. Военный адвокат.
9: Добрый день, уважаемые слушатели. С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. В предыдущей программе мы уже говорили о том, что же нужно сделать перед подписанием контракта. Сейчас давайте продолжим эту очень важную тему и все так же спокойно и по существу. Итак, если у вас есть имущество, квартира, дом, машина, доли в бизнесе и при этом потенциальных наследников несколько, обязательно составьте завещание. Не потому что плохие мысли, а потому что вы все-таки снимаете почву для будущих конфликтов. В моей практике больше всего тяжелых споров возникает именно тогда, когда человек ничего не оформил заранее. Завещание – это способ сохранить мир в семье. Сделайте нотариальные копии всех важных документов. Это паспорта, свидетельств о браке и рождении детей, документов на имущество, кредитных договоров, военного билета и оставьте их близким. Когда начинается бюрократия, каждая бумага на вес золота. Теперь о деньгах. Часто люди называют красивые цифры дохода, но нужно понимать, что максимальные выплаты и дополнительные доходы сохраняются тогда, пока вы служите и выполняете задачи в зоне СВО. Если же по состоянию здоровья или по иным причинам ситуация меняется, доход может снизиться до 20-40 тысяч рублей в месяц. Сможет ли семья ваша прожить на эти деньги? Рассчитайте это заранее. Потому что надеяться на «как-нибудь справимся» – это, в общем-то, плохая финансовая стратегия. Да, сейчас на пунктах отбора действительно работают судебные приставы, помогают списывать долги новым контрактникам по закону, вступившему в силу с 1 декабря 2024-го. Для кого-то это, в общем-то, серьезный аргумент. Но я всегда говорю, списание долгов – это финансовая мера, а вот контракт – это решение о вашей жизни и здоровье. Так что сопоставляйте масштабы и категории вашего выбора. Дальше обязательно изучите законодательство того региона, где вы собираетесь подписывать контракт. Если вы зарегистрированы в другом субъекте, региональные выплаты могут вам и не полагаться. Люди узнают об этом уже потом, когда семья не получает ожидаемых средств. Если, например, на пункте отбора вам обещают, будешь служить только в этой части и только в этой должности, не верьте устным обещаниям. После подписания контракта место службы и должность вам могут изменить. Это законная возможность командования. Поэтому ориентируйтесь только на нормы закона, а не на слова. В личном своем деле обязательно укажите конкретных родственников, которых нужно уведомить в случае вашей гибели. Кому передать награду, кому дать право на организацию похорон. Поверьте, даже близкие люди могут поссориться в такой ситуации, и лучше решить это заранее. Некоторые вот спрашивают о татуировке как способе опознания. Да, это может ускорить идентификацию, если человек без сознания или в тяжелом состоянии. Это личное решение, но с практической точки зрения такая мера действительно может помочь. Ну и в завершении, поймите, что многие, кто подписывает контракт, делают это из убеждений, из чувства долга, из патриотизма. Но любой героический шаг должен быть осознанным. Осознанность – это не страх, это ответственность перед собой и перед теми, кто вас ждет. Так что, дорогие мои, взрослые решения требуют взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Ну и помните, если ваш близкий человек или вы находитесь в зоне СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, заходите, пишите, не стесняйтесь.
13: Говорят военкоры.
14: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
7: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Max, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России продукт верхних классов общества, политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
14: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал Зергулио о вкладах и старой памяти обнуления.
2: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять. А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение, Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника»

0: Это лучшее тому доказательство.
1: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор канал «Синяя Z-Борода» об угрозах Зеленского-Лукашенко.
0: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
4: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
3: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
5: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
3: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
5: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
3: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: Z-блогер и военный волонтер Владимир Грубник о стремительном ухудшении обстановки для российской армии на Донбассе.
7: Сейчас, получается, у нас складывается такая ситуация. Она, я бы не сказал, что она свалилась на нас с неба. Она достаточно прогнозируемая. На настоящее время противник за счет технических решений в области БПЛА добился того, что у нас фронт двигается вперед значительно медленнее, чем противник расширяет нам в тыл свой фронт зоны поражения БПЛА. То есть, если там раньше он там был 5 километров, потом 10 километров, то сейчас в некоторых местах он достигает и по 160 километров контролируемого поражения. Сейчас, получается, это вошло уже в такую серьезную системную работу противника по нашим неглубоким и даже достаточно глубоким тылам. Пришли к ситуации, когда у нас в Донецке стало опаснее в 26-м году весной, стало опаснее в мае, да, стало опаснее, чем в мае 24-го года.

0: да, после взятия Авдеевки, в частности, большое количество вот за минувший месяц у моих друзей, знакомых, потому что я работаю с большим количеством подразделений, у многих поражены объекты, в частности, ТЭЧ. Противник выбивает нам склады, противник выбивает нам технические эксплуатационные части, мастерские, склады с топливом, склады с боеприпасами, какие-то ПВД, пункты управления и так далее. То есть делается это достаточно прицельно, используется весь комплекс данных, в частности, это используется агентурка, используется вся база, накопленная за эти годы по помещениям, например, которые там в Донецке, в области, например, там, ну, я имею в виду там в ДНР, в ЛНР. Противник все это время собирал данные, где что, какое перемещение, то есть методами агентурной разведки, методами объективного контроля, методами осинта, то есть эта база набивалась.
1: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
2: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Астрономы давно признали, что все звезды, планеты и галактики, которые мы видим, оставляют лишь жалкие 5% от массы Вселенной. Остальное приходится на загадочную темную материю и темную энергию, природа которых остается полной загадкой. Что если это колоссальное невидимое вещество не просто мертвые частицы, а единый мыслящий космический разум огромных масштабов? Космолог из Колумбийского университета Калеб Шарф опубликовал смелую статью, в которой предложил посмотреть на физические законы под совершенно иным углом. Он предположил, что высокоразвитая жизнь во Вселенной могла пойти по пути полной миниатюризации или изменения своей физической основы, перенеся свое сознание в квантовое состояние темной материи, чтобы избежать тепловой смерти космоса. Идея о том, что Вселенная живая, мгновенно захватила умы миллионов людей. Сложные нити распределения темной материи, соединяющие скопления галактик, поразительно похожи на нейронные сети человеческого мозга под микроскопом. Панпсихисты и эзотерики радостно провозгласили, что наши мысли — лишь крошечные импульсы внутри чужого гигантского разума, который медленно размышляет о чем-то своем на протяжении миллиардов лет. Возможно, и так. Некоторые сторонники теории живого космоса утверждают, что гравитационные линзы, которые астрономы используют для поиска темной материи, на самом деле фиксируют мыслительные процессы этой колоссальной сущности. Они верят, что вспышки сверхновых звезд — это аналог синаптических связей, передающих информацию от одного конца Вселенной к другому. Согласно этой гипотезе, человечество является лишь временным побочным продуктом жизнедеятельности этого всеобъемлющего интеллекта. Тем не менее, академическое сообщество придерживается строго материалистической позиции. Для ученых темная материя — это прежде всего гравитационный клей, без которого галактики просто разлетелись бы в разные стороны. Физики активно ищут слабовидящие массивные частицы, такие как аксионы или вимпы, которые не взаимодействуют со светом, но обладают массой. Все сложные структуры, напоминающие мозг, возникают из-за обычного действия гравитационного сжатия на гигантских масштабах времени после Большого Взрыва. Наука планомерно убирает мистический налет с тайн космоса, доказывая, что красота Вселенной кроется в элегантности ее физических законов, а не в присутствии невидимых космических богов. Исследователи из Европейской организации по ядерным исследованиям продолжают проводить эксперименты по поиску гипотетических частиц темной материи в подземных лабораториях. Использование сверхчувствительных детекторов направлено на то, чтобы зафиксировать редкие столкновения этих частиц с обычной материей и перевести дискуссию из области фантастики в строгую плоскость доказанной физики. На сегодняшний день нет никаких научных оснований приписывать скрытой массе Вселенной признаки разумного поведения или целеполагания. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
3: Руна дня на 27 июня. Что же нам пророчат руны в этот день? Какую подсказку дадут? Давайте спросим. Итак, у нас выпала руна Наутис. Ну, Наутис символизирует необходимость, ограничения и какие-то внутренние уроки. Это порой тяжелая, но важная энергия, которая напоминает, чтобы двигаться дальше, нужно принять какие-то ограничения как часть процесса. Понимаете, это как плата за что-то. И в такой день... Это когда именно ограничения могут стать правильным толчком к переменам. Вот в работе, например, вы можете столкнуться с препятствиями какими-то. Может, сжатые сроки, может, бюджетные ограничения или сложные условия, но Наутис не несет стужи. Это не барьер, а мотивация. И если вы встретите стену, не ругайте себя, спросите, как можно ее обойти или обойтись без нее. И, может быть, проект требует доработки, перераспределения ресурса, может, решение, к которому вы не готовы. Вот ограничение – это приглашение пересмотреть приоритеты и усилить фокус, понимаете? В отношениях Наутис призывает к честности. Если негласные правила не работают, время их менять. И может возникнуть ощущение зажатости, но это не провал. Вот поймите, это сигнал, что пора пересмотреть границы. Возможно, вы бросаете силы на отношения, которые не дают роста. Или наоборот, закрыты к диалогу. Вот в такой день важно сказать правду. Мне назревало, мне тяжело, мне нужно побыть одному. Вот все, что вы чувствуете, важно сказать вашему партнеру и самому себе. Понимаете, если отношения вам дороги, честное признание поможет не захлебнуться в токсичности. А по здоровью у нас день требует дисциплины. Возможно, пора наладить режим, отказаться от вредных привычек, пересмотреть питание, потому что Наутис – это сигнал. Тело просит порядка. Особенно важно обратить внимание на дыхание, пищеварение и иммунитет. Если давно откладывали поход к врачу, вот настал час. То есть усилия этого дня – это залог долгосрочного здоровья. Так что можем подытожить, да, ограничения – это не клетка, а каркас. Примите их, поймите свою потребность в порядке или защите, и вы увидите, именно ограничения выведут вас на новый уровень. Это как аскеза, да? Отказались от малого, дабы получить больше.
1: Радиолента. Ужас дня.
4: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Житель Краснодарского края подъехал к пустой автозаправочной станции системообразующей компании «Газпромнефть», будучи полностью уверенным в том, что сейчас заправит полный бак.
6: По поводу заправок, вот смотрите, я на «Газпромнефти» сейчас, в Краснодарском крае. Никого, вообще никого. Была вот эта истерика, типа, на прошлой неделе, что там ограничения, какие-то талоны, еще что-то. И у нас тут были очереди, там по 40 человек стояли, по 60. Сейчас никого. Бензин есть, пожалуйста, стоит. Но я не за это хочу рассказать, а за то, что что? А почему не снимается? Потому что заправка закрыта. Заправка закрыта вообще. А может, 95-го нет? Подожди. Никакого нет. Закрытая заправка, прикинь?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
8: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31%, и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
7: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
9: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
10: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть? Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
11: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
7: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
12: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
7: Озолотиться решил начальник управления госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников, однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня, но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
13: 22 апреля 3 жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
7: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
14: Очень странная хрень какая-то. В городе сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов, центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие, но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там, ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
7: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
15: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор без прозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем. Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничения на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. И это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблема юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти, на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти, на Балтийском шоссе, продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой, танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем. По стране суточная потребность в топливе порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на 1/3. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно, если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
16: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
17: Физики шокировали мир. Машина времени больше не фантастика, а математическая реальность. Ученые уверяют, что возможность путешествий в прошлое и будущее существует. И нет, это не сценарий очередного голливудского блокбастера. Капсулы для перемещения во времени могут стать реальностью, но есть одно «но». Двигаться она будет со скоростью света, а это пока для нас недостижимо. Используя теорию относительности Эйнштейна, ученые пришли к ошеломляющему выводу. Если пространство изгибается под воздействием гравитации, то и время должно искривляться. Представьте, что мы можем заставить пространство-время согнуться так, чтобы наш путь в прошлое или будущее стал прямым. Неудивительно, что даже теоретик Бен Типпет, ведущий исследования в Университете Британской Колумбии, признал: научное сообщество долгое время считало это фантазией. Но теперь физики заявляют, это не просто мечты, а строгая математика. Конечно, у этой теории есть загвоздка. Пока что материалы для создания машины времени существуют лишь в голове ученых. Но разве это когда-то останавливало прогресс? Мы стоим на пороге открытия, способного изменить ход истории, буквально в прямом смысле. Так почему же нас еще не посещают гости из будущего? Может, они уже здесь, просто скрывают свою капсулу времени? Вопросов все еще больше, чем ответов, поэтому больше шокирующих теорий и загадок слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Два удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегород-Нефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
19: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий четвертое место по мощности в России и второе по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
18: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал пятым российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
20: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет вот складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать, делать тоже вопрос где.
18: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источника Фрейтер, может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танека» «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился куйбышевский НПЗ, а 1 июня – волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
21: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну, а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
18: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашение США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
0: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсий пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
18: Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться четвертый год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Радио Лента. Прямая речь.
5: Советник главы Следственного комитета России Александр Федоров предложил считать использование искусственного интеллекта при преступлениях, отягчающим обстоятельствам.
2: В условиях цифровизации Следственный комитет последовательно обращает внимание на высокую общественную опасность применения искусственного интеллекта в преступных целях. В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 Уголовного кодекса, отягчающим обстоятельствам, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта.
16: Главные новости дня.
18: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
22: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й.
18: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
23: Очередь – это просто что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
18: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
22: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талонам, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
18: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
24: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на Лукойл, там даже дизеля нету, хотя в Газпроме был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
18: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
3: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
18: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Заместитель председателя правительства Александр Новак о том, что в России достаточно запасов топлива, а ажиотаж искусственно поднял спрос на 20-30%.
4: У нас топлива достаточно на рынке. Просто сейчас идет перестройка логистических связей, системы с учетом потребностей. И такой ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно.
6: А как скоро?
4: Ну, это балансировка рынка потребует какого-то времени.
6: А по запрету экспорта дизельного топлива на какой срок рассматривается предложение, когда оно возможно?
4: Сегодня мы нашли рассмотрение.
6: А сроки пока непонятны, это там на несколько месяцев или там пока на полгода?
4: Мы рассматриваем короткие сроки. Дизель достойки, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме пополнения остатков достаточно до нескольких месяцев.
16: На радио «Лента» опасность дня.
15: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Воронежский военный блогер Александр Лунин потребовал от президента Путина остановить беспредел в армии и пригрозил развернуть оружие против Кремля.
8: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране. В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами, сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение. У меня все.
15: Участник спецоперации Олег Емельянов о том, что солдаты не получают обещанных выплат, но при этом вынуждены тратить свои деньги, потому что в армии нет даже молотков и гвоздей.
9: 23 июня подписал контракт. Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим все блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, ну, просто. У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400.
10: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жительница Москвы рассказала, как хотела немножко схитрить, покупая бензин, и что из этого вышло.
11: Больше 30 литров на одну машину не дают. Ну, по крайней мере, мне не дали. Вот я хотела дозаправиться, схитрить, короче. То есть я заправилась на одной заправке и думала, ну, сейчас на другую поеду, и там еще дозаправлюсь. Еду, а там уже везде по нулям. Вот так вот. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, просто люди испугались и скупили весь бензин. Такое тоже бывает, как вот во времена ковида все скупили туалетную бумагу и приходилось пользоваться газеткой. Вот. Так что, если это так, то надеюсь, что все скоро изменится. Люди успокоятся и перестанут тоннами сливать бензин.
10: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимо. Обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Град, да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа,
1: Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими двумя, а всего их там, по-моему, 5, причем 3 из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ним произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши, и все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну, это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет доставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь 2 парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купите. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни домов у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те не пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят 1000 машин из Крыма, но не в Крым. Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютная. То же самое ожидает Калининград, и я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома, вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
7: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента».

0: Пациентов медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
1: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
0: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
2: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
0: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
3: И воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
0: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
6: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
5: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объект официально не уточнил.
7: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из

0: промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
1: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
0: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
1: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Почему у Украины нет топливного коллапса? Военкор канал «Синяя Z» Борода о малых НПЗ, Дунае и недоработанной логистике.
4: А почему у противника нет топливного коллапса? Действующих нефтеперерабатывающих заводов на Украине нет. Последний, Кременчугский, принадлежит, кстати, азербайджанской государственной компании «Сакар». Был выведен из строя массированной ракетной атакой. Но почему на Украине до сих пор нет острого топливного кризиса, несмотря на регулярные удары по инфраструктуре? Первая причина — это смена модели производства. Киев сделал ставку на россыпь малых заводов, которые сложно выловить и уничтожить. Плюс перестроили поставки. Топливо из Европы поступает на Украину в основном через два типа портов. Главный морской хаб — порт Констанца в Румынии. Сюда морем привозят топливо из Турции, Греции, Саудовской Аравии и даже Индии. Оттуда его везут на Украину по железной дороге или автоцистернами. Основные речные порты, естественно, сосредоточены на Дунае. Украинцы на 100% зависят от импортного топлива. И очевидно, что отсутствие у них коллапса – наша недоработка. Как и коллапс внутри самой России – тоже наша.
3: Военная интеграция уже запущена. Военкор Живов, о словах Урсулы фон дер Ляйен, немецких дронах и датском топливе для «Фламинго».
5: Глава Еврокомиссии заявила, что военная и промышленная интеграция Евросоюза с Украиной уже запущена. По ее словам, глубокая интеграция военной индустрии уже демонстрирует результаты. Цитата. «Разработанные на Украине беспилотники производятся в Германии. Топливо для ракет «Фламинго» скоро будет производиться в Дании». Также она подчеркнула необходимость объединить украинские инновации и европейские технологии. Призвала не дожидаться вступления Украины в Евросоюз для углубления такого взаимодействия. Фон дер Ляйен также объявила о выделении первого транша на 3,2 миллиарда евро Украине в рамках пакета помощи на 90 миллиардов. Также представитель Еврокомиссии сообщил, что они планируют выделить Украине второй транш на 4 миллиарда евро в сентябре.
3: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Киева, нефти и ударе на юге.
4: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с двумя условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Харнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления — может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
6: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
1: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
0: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
1: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
0: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
1: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
6: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Max, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России продукт верхних классов общества, политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
3: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал «Зергулио» о вкладах и старой памяти обнуления.
7: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. «Сколько у людей, сколько у предприятий, 30 триллионов немедленно изъять». А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение, Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
3: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор канал «Синяя Z-борода» об угрозах Зеленского Лукашенко.
4: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жительница Иркутска Эмма Кокошникова подала сигнал бедствия. В их городе нет бензина. Люди в очередях на автозаправочной станции стоят по 8 часов. И все равно всем бензина не хватает.
10: Ребят, СОС, ситуация просто критическая. Вот сейчас я приехала, мы специально снимали видео, где люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправке Роснефти в Иркутске. Я не понимаю, что происходит с нашим городом, почему в других регионах и городах нет такой ситуации, как у нас. Я просто реально прошу помощи, кого отметить, кому обратиться, чтобы на нас обратили внимание и что-то сделали для того, чтобы дали бензин людям.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов, масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
12: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгии, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
11: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
12: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну, скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
11: Логично.
12: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
11: То есть?
12: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
11: Ага, системный шок.
12: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. спасти трансформаторы от критической перегрузки.
11: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно, а люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
12: Дело вообще не в людях. Проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
11: Кошмар.
12: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
11: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в САКах санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
12: Верно. Потому что химическое производство — это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ и...
11: И пойти домой.
12: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в САКах другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
11: Слушай, с электричеством все понятно, логично, но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод — это же просто трубы и гравитация.
12: Ну,
11: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
12: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город — это поток.
11: Поток останавливается, город замирает.
12: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
11: Ну, насосы качают, да.
12: По землей работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
11: То есть насосы полностью на электричестве?
12: Абсолютно. Не тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
11: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
12: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
11: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
12: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
11: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
12: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в недоступные бетонные сейфы.
11: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
12: Должны быть, и они даже включились первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
11: Так.
12: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
11: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
12: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
11: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
12: Да, цифровое решение для физического коллапса.
11: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
12: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
11: На чем ты туда доедешь с пустым баком?
12: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг, который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
11: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров — это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой, вези огромные генераторы. Почему это не делают?
12: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
11: Так.
12: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
11: 4 миллиона литров ежедневно, только попить.
12: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
11: 200 фур? Ого!
12: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
11: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
12: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать: «Ну да, вроде вода».
11: Нужен химический анализ.
12: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
11: Подожди, полчаса на фуру, а их 200. Это же 100 часов.
12: 100 часов.
11: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
12: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
11: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
12: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
11: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
12: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
11: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
12: Да-да, ситуация контролируется.
11: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
12: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
11: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на четвертом этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
12: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
11: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
12: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
11: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
12: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
11: Начинаешь скупать все подряд.
12: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
11: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет, но что дальше? Маховик же уже запущен.
12: Урон экономике наносится прямо сейчас, каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
11: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
12: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
11: Плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет тысяч семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
12: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть 3 сценария. Оптимистичный. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся, но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен, и компенсировать это никто не будет.
11: Так, а реалистичный?
12: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования. Веерное отключение по часам. И начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
11: Ну и пессимистичный сценарий.
12: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
11: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу. который вообще выходит за рамки одного полуострова.
13: К какому?
11: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
13: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
11: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, один мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? Рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
14: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от масс и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента»
15: Все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
1: Выжить на одну зарплату невозможно. В Калининградской области усилился спрос на жилищные субсидии. Как долго рост цены тарифов будет добивать семейные бюджеты? Балтийский парадокс. В регионе за последний год на треть подорожала рыба. Будем переходить на кильку. Преступление и наказание. Еще один крупный чин Минобороны попал за решетку за взятки при строительстве Нахимовского училища в Калининграде. Коррупция в российской армии непобедима. Итак, для начала немного показательной статистики. В Калининградской области зафиксирован рост числа получателей социальной поддержки и жилищных субсидий. По данным Калининградстата, в прошлом году социальной поддержкой в регионе пользовались 162 тысячи человек. А это на 12 тысяч или 8% больше, чем годом ранее. Параллельно увеличилось число семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. К примеру, в начале прошлого года таких получателей было 12 тысяч, а к концу года уже на 1000 больше, то есть рост на 10%. Таким образом, как бы власти не убеждали жителей Калининградской области, что их зарплаты обгоняют цены, сухие цифры говорят об обратном. Реальные доходы граждан падают, семейные бюджеты не вытягивают инфляцию и без социальной помощи попросту не выжить. Тем более, когда согласно той же статистике, примерно каждый 12-й житель живет на доходы ниже официального уровня бедности, а инфляция в регионе остается выше, чем в среднем по России.
16: По данным Калининградстата, по итогам мая годовая инфляция в Калининградской области составила 5,89%. Это выше среднероссийского показателя, составляющего 5,31% и среднего уровня по Северо-Западному федеральному округу – 5,29%. Только за май цены в регионе выросли на 0,5%, тогда когда в среднем по стране рост цен был на уровне 0,17%. Сильнее всего подорожали в мае лимоны, капуста, лук, твердый сыр, сгущенное молоко и торты. В то же время подешевели куриные яйца, помидоры, огурцы и подсолнечное масло.
1: Продолжает оставаться одним из ключевых драйверов роста цен как в месячном, так и в годовом выражении – рыба. Вопреки всем ожиданиям, близость к Балтийскому морю не гарантирует дешевого продукта. Так, за год рыба в Калининградской области рекордно подорожала – на целых 27%. И эта тема стала одной из самых болезненных в калининградских чатах. Жители регулярно возмущаются, что в Приморском крае свежая рыба превратилась в деликатес для местных и доступна разве что приезжим туристам.
17: Объясните мне, почему на Балтике обычная камбала или судак дороже, чем свиная вырезка? Мы скоро рыбу только на картинках видеть будем. Стыдоба, как цены ломают, будто нам рыбу из Антарктиды на оленях везут.
18: Почему наша калининградская рыба в подмосковных супермаркетах стоит дешевле, чем у нас на центральном рынке? Мы тут у моря для чего живем? Чтобы на чай бесплатно смотреть. Специально звонила сестре в Москву, она скинула фотку из супермаркета. Наша балтийская треска в Москве продается дешевле, чем в Калининграде. Как это вообще математически возможно? Ее что, через Владивосток в Москву везут, а нам обратно самолетом доставляют?
19: Купила вчера обычную камбалу. Цена – космос. Руководство области постоянно рапортует про новые траулеры и уловы, а обычный человек к этим ресурсам подойти не может. Скоро на кильку перейдем.
1: В свою очередь, эксперты также подтверждают, что высокая цена рыбы в Калининградской области, которая превышает московские цены, это парадокс, а вызван он эксклавным положением региона, дорогой логистикой и торговыми наценками сетей. Ситуация заметно осложнилась после начала спецоперации, когда на Россию наложили рекордное количество санкций, а они заметно усложнили рыбный промысел и, как следствие, цены улетели в космос.
20: По данным агентства по рыболовству, стоимость добычи рыбы на Балтике за последние годы выросла в разы. Например, обслуживание одного рыболовецкого судна в море сейчас обходится судовладельцам до 1 000 000 рублей в сутки. Рост цен на топливо, удорожание импортных запчастей, повышение тарифов на электроэнергию для береговых холодильников – все это напрямую закладывается в конечную стоимость даже местной трески или судака. Из-за санкций со стороны Литвы и Польши привычная сухопутная доставка в область заблокирована. Продукты приходится везти паромами через порт Усть-Луга или самолетами. Очереди на паромы, сложная рефрижераторная логистика и дефицит контейнеров взвинтили транспортные расходы до такой степени, что привозная рыба в Калининграде автоматически становится золотой.
1: Озолотиться решил начальник управления Госстройнадзора при Минобороны Юрий Кожевников. Однако взамен получил 9 лет строгого режима и штраф в 4 миллиона рублей. Ленинградский районный суд Калининграда вынес ему приговор еще 8 июня. Но широкую общественность об этом почему-то решили не оповещать. Ни военное следствие, ни органы судебной власти. А Кожевников, между прочим, загремел на скамью подсудимых по 4 эпизодам получения взяток от субподрядчиков. В поле его ответственности был контроль за миллиардными контрактами на строительство различных объектов Министерства обороны, включая филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде. На другие объекты разрешение на ввод в эксплуатацию Кожевников выдавал исключительно за деньги и ценное имущество. Сам подсудимый отрицает получение взяток. А сумма солидная – почти 300 миллионов. Кстати, в хищении средств Минобороны снова же при строительстве Нахимовки обвиняются и представители Балтийского флота.
5: 22 апреля трем жителям области Ленинградский райсуд Калининграда вынес приговоры о мошенничестве и служебном подлоге при возведении филиала Нахимовского училища. Злоумышленники создали схему для кражи 296 миллионов рублей. Они сманипулировали акты выполненных работ и завысили их стоимость. Был среди них и уже бывший начальник отдела капитального строительства Балтийского флота Алексей Ширинкин. Его отправили в колонию на 4 года. Однако не стройкой единой давала почву для коррупции военное училище. В марте 2025 года был задержан функционер «Единой России» и член Общественной палаты Калининградской области Юрий Корольчук. По версии следствия, он смошенничал, обещая устроить чьих-то детей на учебу в Нахимовку. По этому делу сейчас идет судебный процесс.
1: И к другим новостям с душком, но уже не с коррупционным, а самым настоящим. В Калининграде 3 месяца подряд сливают канализацию в ручей, несмотря на жалобы жителей. Местные сообщают о продолжающемся загрязнении ручья Восточный в районе Малого Исакова. Возмущенные люди рассказывают, как на протяжении 3 месяцев на площадку рядом с ручьем регулярно приезжают грузовики и открыто сливают канализационные отходы. В результате загрязнен оказался исток водоема возле улицы Мелиоративной. Мало того, что постоянно стоит сильный запах канализации, так еще в ручье исчезла рыба, а утки, которые раньше гнездились в этом месте, перестали появляться. Жители неоднократно обращались в региональное Минприроды и прокуратуру. Там подтвердили факты загрязнения, но, как обычно, ничего не сделали. А между тем, на зловонный запах дерьма калининградцы жалуются и в других районах города.
21: Очень странная хрень какая-то в городе. Сегодня весь день пахнет говном. Ну, с утра как минимум. То есть вот сейчас 12 часов. Центр, это вот возле ББЦ, пахнет говном. На Сельме ходил, тоже пахнет говном. Я не знаю, может, у вас тоже пахнет говном, но запах прям такой очень нестерпимый. Я даже не знаю, как в этой ситуации быть, как выживать. Но, в принципе, к запаху говном мы все привыкшие. Но, блин, ну не хотелось бы. Хочется, чтобы пахло розами, не знаю, там ландышами какими-то. Ну, блин, не говном же, а.
1: И напоследок, чтобы, так сказать, снять осадочек. Оказывается, деньги – лучшее лекарство от депрессии. Как показало исследование Массачусетского технологического института, психика человека восстанавливается сама, как только уходят финансовые проблемы. Доказано, что большинство депрессивных расстройств развивается на фоне постоянной бедности, бесконечного стресса и чувства полной незащищенности. Когда человек, наконец, перестает выживать, нервно реагировать на происходящее вокруг и закрывает базовые потребности, его ментальное здоровье приходит в норму естественным путем. Ученые признают очевидное – ни одна дорогая психотерапия не заменит стабильную зарплату, оплаченное жилье и банальную уверенность в завтрашнем дне. В общем, уважаемые, это не у вас депрессия. Вам просто нужен миллион. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
22: Ну что, друзья, сегодня поговорим серьезно. Официальная позиция властей Калининградской области – дефицита топлива нет. Губернатор без прозванных лично вышел с заявлением, мол, с логистикой проблем нет, топливо везем морем, все под контролем. Красиво звучит, правда? Только вот одновременно с этим красивым заявлением он же ввел ограничение на продажу топлива на всех крупных заправках. Не более 30 литров бензина и не более 60 литров дизеля в один бак. За один раз. На одну машину. И это значит, дефицита нет. Просто купить больше 30 литров нельзя. Логика железная. Теперь давайте по делу. Откуда это вообще все взялось и куда мы движемся? Топливный кризис – это не локальная история и не чья-то паника. Это обвал, который охватил уже больше 60 регионов страны. Атаки украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы сделали свое дело. Объем переработки нефти упал ниже 4 миллионов баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2005 года. 21 год назад. В стране, которая себя называет нефтяной державой. Завод в Капотне встал на ремонт до конца года. Несколько заводов в европейской части страны тоже стоят. Цепочки поставок растянулись. Топливо теперь гонят из сибирских НПЗ. А это значит железная дорога, заторы, цистерны, которые стоят в пути неделями. Оптовые цены на бирже бьют исторические рекорды. Цена дизеля на оптовом рынке пробила 77 тысяч рублей за тонну. Это исторический максимум. Крым – полная остановка розничных продаж. Вообще. Белгород, Воронеж, Курск, Брянск, Омск, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Иркутск, Вологда, Мурманск, Кемерово, Татарстан, Дагестан, Северная Осетия – у всех либо лимиты, либо очереди, либо вообще нет. То есть это уже не проблемы юга. Это вся страна. И вот в этой ситуации Калининград, отрезанный от материковой России, оказывается в особом положении. 95-й на ряде заправок в городе уже переваливал за 73 рубля. Это самый дорогой 95-й за всю историю региона. При этом купить его физически тяжело. То кончился, то только по карте, то ограничение. На 92-м дефицит острее. Мелкие независимые заправки его вообще не имеют или отпускают только своим. Перекупы уже работают. Цена у них под 90 рублей за литр и выше. Хочешь залить фуру? Пожалуйста, только плати втридорога. Официально это называется рыночное ценообразование. На Роснефти, на улице Дзержинского и Автомобильной с определенного момента только дизель. Бензина нет. Совсем. При этом дизель тоже с ограничениями. На Балтнефти, на Балтийском шоссе, продавщицам, судя по поступающей информации, запретили произносить слово «ограничение». Надо как-то иначе объяснять, почему нельзя залить полный бак. Типа технические регламенты или временный регламент отпуска. Что угодно, только не слово «ограничение», чтобы не злить людей. Калининград и так всегда был дороже материковой России по бензину, потому что логистика, морские поставки. Но сейчас цена уже улетает. Морской маршрут поставок – это одновременно наш козырь и наша уязвимость. С одной стороны, мы не зависим от железнодорожных цистерн, которые сейчас стоят в заторах по всей стране. С другой, танкерные поставки имеют свою цикличность, свои окна, свои объемы. И если спрос резко вырастает, а он вырос почти вдвое, люди в панике начали закупаться впрок, то никакой танкер мгновенно этот дефицит не закроет. Главный вопрос, конечно, когда это все закончится? Давайте посчитаем. По стране суточная потребность в топливе порядка 120 тысяч тонн бензина и дизеля. Из-за НПЗ, вставших на ремонт или получивших повреждения, производство упало примерно на 1/3. В абсолютных цифрах это десятки тысяч тонн в сутки, которых просто нет. И это еще при условии, что не будет новых ударов по инфраструктуре. Завод в Капотне встал до конца года. В других регионах НПЗ останавливались на сроки от 2 до 6 месяцев. Правительство уже пошло и на то, что разрешили отдельным НПЗ выпускать топливо худшего качества. И пытаются наладить импорт из Белоруссии, Казахстана. Но все это не решит проблему быстро и полностью. Реалистичный прогноз такой, что раньше осени ситуация не нормализуется. Это если смотреть трезво. Лучший вариант – бензин появится к октябрю. Плохой вариант – позже, если будут новые прилеты. Что делать практически? Если машина на 95-м, не паниковать и не пытаться закупить 200 литров в канистры. Именно этим вы делаете хуже всем, включая себе. Заправляться по мере необходимости, следить за чатами и группами, где что есть, на каких заправках появилось. Если у вас дизель, пока чуть проще с наличием, хотя цена тоже кусается. 80 плюс рублей за литр дизеля – это уже норма, которую еще год назад сложно было представить. И да, поставить машину в гараж на время – вариант. Особенно, если есть альтернатива – общественный транспорт, велосипед, ноги. Звучит смешно, но если 95-й уйдет к 90 рублям в розницу через перекупов, а сетевые заправки будут давать по 30 литров раз в несколько часов, вопрос встанет сам собой. В общем, ситуация понятная и одновременно неприятная. Берегите баки и нервы. До следующего раза.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Ужас дня.
6: Тысячи российских солдат сидят в пыточных ямах. Их избивают и насилуют за отказ идти в бессмысленные штурмы. Об этом заявил ветеран спецоперации Александр Лунин, пригрозив развернуть армию против Кремля, если пытки не прекратятся.
0: Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
7: Семейная пара из Уфы посреди ночи поехали искать в городе бензин. И от увиденного были в шоке.
23: Друзья мои, время 10 минут второго. Мы с папой выезжаем на поиски бензина. Сейчас посмотрим обстановку. У нас стресс. Мы насмотрелись роликов, увидели очереди. Сейчас убедиться решили сами.
24: Так, это, короче, в общем, третья заправка. Это вот такие очереди в Уфе просто неимоверные. В третьем часу ночи, понимаете? Мы просто в шоке. Это вот заправка «Башнефть». «Лукойл», короче, «Башнефть», «Посипайлово». Вот такие очереди. 10 минут третьего ночи.
0: Что сегодня обсуждают в России? На чем сосредоточены политики? Что вызывает недовольство среди населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
25: Нет дыма без огня. Вспоминаем сберкнижки, МММ и все вместе. Зюганов призвал изъять банковские депозиты населения и бизнеса. Военкоры взорвались. На партийном съезде лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о возможном изъятии банковских депозитов населения и бизнеса на сумму около 130 триллионов рублей для нужд военной экономики. В условиях военных действий президент имеет на это полное право, отметил Зюганов.
26: В банках сегодня в условиях войны лежат 67 триллионов ваших денег. 67. И 63 триллиона предприятий. В сумме 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров. Не вкладывают ни в производство, никуда. И даже не в победу. Ну, спокойно можно решить эту проблему. Быстро и энергично. Я бы на месте президента решил бы одним указом. Решил бы. В условиях войны имеет полное право. Он верховный главнокомандующий.
25: Это заявление лидера КПРФ вызвало крайне негативную реакцию в соцсетях, в том числе среди военкоров. В частности, Роман Сапаньков в своем телеграм-канале назвал Зюганова сумасшедшим. По его словам, население знает, что если кто-то из государственного аппарата что-то предлагает, то это прогрев и замер реакции населения.
3: Если после подобных заявлений население по старой памяти побежит снимать нал из депозитов, то мы вполне можем скосплеить 1991 год в экономике. В этом году народ и без того вынес из банков рекордную с 1995 года сумму налички. Это когда банкноты с 4 нулями были. У меня все больше ощущение, что мы присутствуем где-то в районе ноября 1916 года. Просто каким надо быть конченным дегенератом и вырожденцем, чтобы накануне выборов ляпнуть, что надо кинуть население на деньги.
25: В комментариях некоторые высказывают мнение, что Зюганова попросили сделать это заявление. Как пишет военный телеграм-канал «Офицер на передовой», пока военные проливают кровь на фронте, политики считают чужие вклады.
4: Не технологии, не снабжение, не забота о солдате, а залезть в карман к простому человеку, мы тут кровь проливаем, а там наверху считают чужие вклады. Если государство не может вести войну без того, чтобы не грабить собственных граждан, значит, оно уже проиграло. Пусть каждый, кто предлагает изъять триллионы, сначала сам пойдет на штурм и покажет, как он готов платить своей жизнью, а не чужими деньгами.
25: В свою очередь, блогер Олег Царев написал, что раньше у коммунистов было отобрать и поделить, а сейчас просто отобрать. По его словам, лидеру КПРФ лучше заняться тем, чтобы деньги из страны не выводили. По оценкам экономистов, за время нахождения Зюганова в Госдуме из страны выведено несколько триллионов, отметил Царев.
8: Деньги, которые находятся в стране и на счетах, на депозитах в банках, уже работают на экономику страны. Банки распоряжаются ими, могут кредитовать экономику. Неужели нет идей других? Не ограбив население, концы с концами свести не могут. Может, меньше плитку в Москве перекладывать или форумов меньше проводить? И главный вопрос – это Зюганов сам пришел к тому, чтобы такую мысль озвучить, или его попросили? Второй вариант хуже.
25: На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ уже опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. Кроме того, КПРФ опубликовала новую цитату Зюганова, что вклады граждан священны. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Другими словами, власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны. Таким образом, за СВО заплатит каждый россиянин, отмечают эксперты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Иерей Федор Лукьянов о том, что в Советском Союзе бесплодие лечили воздержанием, а ЭКО легализует заведомо неполные семьи.
12: Посмотрите, как лечилось бесплодие в Советском Союзе, даже в Советском Союзе. Приходил бесплодный человек к врачу, ему говорили: вы знаете, простите, но ваше бесплодие, это не только, это генетически, здесь это буквально была доля процента. Это было в основном приобретенное заболевание, это образ жизни. И человеку предлагали пожить целомудренно. 2 года, это советское время, подчеркиваю, тут церковь к этому не имела никакого отношения. Но принцип излечения бесплодия был такой, что восстанавливалась естественная репродуктивная способность человека. Сегодня же никто это не предлагает. Сегодня часто в Белоруссию наши ездят граждане, которые хотят восстановить естественный репродуктивный потенциал. Потому что наши клиники, все их индустрия лечения бесплодия, восстановления естественного репродуктивного потенциала разрушена системой вспомогательных репродуктивных технологий, которая очень коммерциализирована, которая была пролоббирована на высоком государственном уровне. Заметим, что в странах Европы ЭКО не финансируется государством. И в других странах тоже. У нас оно финансируется государством. Больше того, нашим губернаторам спускают так называемое меню демографическое, где, представляете, экстракорпоральное оплодотворение подается как демографический инструмент. Как то, что якобы будет способствовать повышению демографии. Ну, простите меня, давайте сравним, сколько нужно потратить денег на это государственных и каков эффект, и мы поймем, какой здесь мизерный демографический эффект. А вот проблемы с экстракорпоральным оплодотворением, они очень серьезные.
9: Криминальные новости.
11: 5 человеческих голов нашли в морозильнике частного учебного медицинского центра на Суздальской улице в Москве. В клинике преподавали курсы по анатомии, стоматологии и пластическим операциям. На сайте врачи указывали, что обучают будущих специалистов на настоящих человеческих органах. По данным МЭШ, головы нужны были для практических занятий по челюстно-лицевой хирургии. Они пролежали в морозильнике около недели, были упакованы в полиэтиленовые пакеты, их изъяли и направили на экспертизу. Силовики подозревают, что медицинский центр закупал биоматериал у моргов. Каких именно, сейчас выясняют. Обыски прошли в рамках уголовного дела по торговле органами в Санкт-Петербурге, которое было возбуждено еще в феврале. По версии следствия, фирма «Анабиоз» занималась продажей биологических моделей для обучения медиков, но ее заподозрили в незаконном доступе к трупам и их дальнейшем использовании. Тогда организатором схемы был руководитель компании «Анабиоз» Станислав Маслов. Он изготавливал из человеческих останков биомодели для обучения косметологов, хирургов, стоматологов и других спецов, а затем продавал их различным организациям. По информации 112, начальник морга Александровской больницы Андрей Ковецкий ежемесячно получал от Маслова около 50%.

0: Стреляны в Екатеринбурге. Ранен мужчина. По данным базы, стрельба велась из пневматического оружия. Несколько пуль пробили стекла и попали в салон. Один из пассажиров получил ранение туловища. Ему оказали медицинскую помощь на месте. Стрелок скрылся с места преступления. Его разыскивают полицейские. По словам местных, огонь мог вестись со стороны строящихся неподалеку домов. И это не первый обстрел в этом районе. Ранее несколько машин на соседней парковке были повреждены. Стрельбой из пневматики. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
2: Глава Севастополя Михаил Развожаев объявил в Севастополе и Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
3: Уважаемые жители Севастополя, ситуация по энергообеспечению Крымского полуострова остается сложной. Ведем ремонтные работы. Надеемся, что в ближайшие сутки в Севастополе энергообеспечение полностью будет восстановлено. Тем не менее, в настоящее время вместе с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым договорились, что в наших регионах и в городе Герой Севастополя, и в Республике Крым вводим ситуацию чрезвычайного характера, вводим ЧС регионального уровня и в республике, и в городе. Это необходимо для того, чтобы наши предприниматели могли использовать в том числе это решение для оценки и использования форс-мажора в различных ситуациях и обязательствах. Также жители, которых в связи с отключением электроэнергии и ее эпизодическим включением, если вдруг вещи первой необходимости были утрачены, например, там сгорел холодильник там, или еще какое-то оборудование вышло из строя, можно обратиться в муниципальные комиссии за возмещением. Соответственно, муниципальные комиссии все будут работать, ЧС вводится сегодня, с сегодняшнего дня, и будет действовать до улучшения ситуации.
1: Главные новости дня.
4: Успокойтесь уже. В Госдуме посоветовали россиянам поменьше читать новости о дефиците бензина. Люди ответили. Глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что повышенная тревожность никак не поможет решить проблему с бензином. Поэтому россиянам нужно меньше читать негативные новости и переключиться на что-нибудь другое.
5: Нужно успокоиться, перестать потреблять негативные новости в большом объеме и отвлечься на что-то другое. Не стоит лишний раз паниковать.
4: А его заместитель Алексей Куриный предложил еще более философский подход. Мол, каждый переживает дефицит бензина по-своему. Кто-то обсуждает это с психологом, кто-то с друзьями, а кто-то с помощью специальных препаратов.
6: Кому-то проще с психологом переживать, кому-то с подругами, кому-то принимая какие-то специальные вещества. Но мне кажется, философский подход сегодня более уместен.
4: Впрочем, сами россияне, похоже, философствовать не готовы. По данным профильных журналистов и многочисленным видео из соцсетей, проблемы с бензином фиксируются уже в Москве, Иркутске, Калининграде, Ивановской области и еще как минимум 20 регионах России. Люди рассказывают, что объезжают по несколько заправок в поисках топлива, а очереди растягиваются на километры.
7: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й, еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й. Потом я наконец-то нашла заправку, но смогла заправиться только 20 литров. И потом я еще нашла одну заправку. Это, кстати, Лукойл был. И мне пришлось подождать минут 40, пока они завезут бензин. Я заправилась еще 30 литрами. И неприятно. И вот что думаю. Зря я продала велосипед. Поехала я смотреть велосипеды, ребят. А как у вас с заправкой?
4: В Томской области власти официально признали дефицит топлива сразу в нескольких районах. Правда, объяснили его вовсе не перебоями с поставками, а внезапно выросшим спросом. О последствиях ударов по российской нефтяной инфраструктуре чиновники предпочитают не говорить.
8: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. Сейчас я хочу заехать какой-то в «Трансазвес» возле трешки, я не знаю, что там будет.

0: вообще бензина не осталось. Прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду? Без понятия, шкала вообще не показывает. Работа в такси тоже, блин, такие дешевые заказы. Хотя бы, ладно, если бензина нету, ну, ладно, хотя бы тогда, ну, чуточку, чуть-чуть подороже сделайте, да, такси, ё-моё, за какие... И тут нету, представляете себе, и даже, не то, что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
1: В некоторых регионах автомобилисты занимают очередь на АЗС еще ночью. По словам очевидцев, ожидание может растянуться на несколько часов. Несмотря на призывы не паниковать, в социальных сетях россияне все чаще жалуются, что без автомобиля не могут добраться до работы, отвезти детей на занятия или просто нормально спланировать день. Так что совет не читать новости пока не помогает, ведь проблема для многих россиян уже давно перестала быть новостью. Она стала частью повседневной жизни. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» опасность дня. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Политический обозреватель Дмитрий Дриза о громких заявлениях депутатов и о том, что они никак не решают существующие проблемы.
5: Представители Коммунистической партии Российской Федерации в последнее время сумели разнообразить общественное пространство достаточно яркими заявлениями и даже несколько взбудоражить умы. Может быть, это и неплохо, поскольку прогрессивное сообщество сумело хоть как-то отвлечься от грустных мыслей, например, от непростой ситуации с бензином. Сначала Геннадий Зюганов выразил недовольство тем, что деньги бизнеса из банковских вкладов россиян, триллионы рублей, не работают на экономику. Это было истолковано как намерение эти самые вклады изъять. Лидер КПРФ был подвергнут критике, в том числе и со стороны коллег по Государственной Думе. В ответ он сильно возмутился. Его слова извратили. Геннадий Андреевич говорил исключительно об инвестициях, как лучше хотел. Страсти в итоге улеглись. Однако, буквально на следующий день председатель Комитета Госдумы по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина резко отреагировала на законопроект «Новых людей» – это партия такая – о криминализации домашнего насилия. По словам парламентария, подобная инициатива отпугнет молодежь от брака. Далее цитата. «У нас сейчас 8 семей из 10 разводятся. Если все это принять, будут разводиться все 10. Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз отмерить и 1 раз отрезать». Конец цитаты. Нет смысла открывать по этому поводу очередную дискуссию. Тем более, что идет она уже далеко не первый год. Важно другое. В государстве, как мы видим, все-таки есть некоторые проблемы. Деньги в банках не работают, граждане не желают жить в семейном союзе долго и счастливо и, соответственно, повышать демографические показатели. Заметьте, что закон о домашнем насилии, есть он или нет его, особо на это не влияет. Так же, как и повышенная пошлина за расторжение брака. Так кажется, что Государственная Дума, где заседают депутаты от новых людей, КПРФ и других партий, просто обязана эти проблемы решать. И где же, простите, эти самые решения? Запреты есть. Законодательство в этой части последовательно улучшается и модернизируется. В каких-то случаях мы 7 раз отмеряем, а в других сразу режем. Без подготовки. А народ российский продолжает разводиться.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Крымский блогер в видео дал краткий отчет о ситуации на Керченском мосту за последние сутки.
7: Значит, короткий обзор того, что произошло. Приблизительно в 22:30, около 11 часов, через Багирова я заехал и со стороны Керчи стал в пробку где-то в 11:30, ну плюс-минус. Начала работу ПВО наше. Видя все происходящее, было весьма опасно. Посмотрели мы на все это дело до 3 часов ночи, решили не искушать. Заехали в Керчь, переночевали в машине, в 6:30 встали опять в пробку с Керчи. В 10:23 заехали на мост. Вот такая вот история.
3: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала Полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
8: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории Полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
1: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
9: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
1: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
9: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
1: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
10: Военкор Живов о проекте «Содружество Евразия» и новой площадке для постсоветских стран.
11: Дипломаты Армении, Азербайджана, Украины и Эстонии проводят неформальные консультации по созданию объединения под рабочим названием «Содружество Евразия». Идею впервые публично озвучил премьер-министр Армении Никол Пашинян на майском саммите Евросоюза в Ереване. Речь идет о формировании альтернативной площадки для постсоветских государств, которая могла бы заменить СНГ. Предполагается, что новое объединение будет ориентировано на более тесное сотрудничество с Евросоюзом и отказ от интеграции с Россией. Выступая на саммите, Пашинян заявил, что целесообразно создать новое содружество по-настоящему независимых от России государств, включая 14 стран бывшего Советского Союза. Вот такие дела.
10: Топливный кризис выходит за фронтовую карту. Канал «Визионера» о ситуации в Крыму, очередях и регионах без бензина.
12: Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. На Крымском мосту со стороны полуострова уже скопилась очередь из 2500 машин, пишут мониторинговые каналы. Но кризисные явления усиливаются в регионах без прямой связи с украинскими налетами. Уже более 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Ажиотаж на рынке топлива привел к искусственному росту спроса примерно на 20-30%. Даже в Калининградской области ввели ограничения на продажу топлива. Вчера аналогичные ограничения ввели также в Северо-Курильске, Сахалинской области и Дагестане. Глава Тувы обратился к руководству Роснефти с просьбой обеспечить поставку топлива в республику. Это вообще особый регион, позже всех из старых регионов, присоединенный к России. Отсюда все его уникальные особенности. В том числе до сих пор нет железнодорожного сообщения с другими регионами. Критическая ситуация и в Забайкалье. Из-за дефицита топлива начались перебои с общественным транспортом и вывозом мусора.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
13: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
1: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждение промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объект официально не уточнил.
14: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
1: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
14: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
1: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
15: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О тех самых, которые лежат на банковском депозите и приносят вам приятный процент. Так вот, лидер коммунистов Зюганов публично назвал 130 триллионов рублей на счетах граждан и бизнеса тремя государственными бюджетами, которые лежат без дела. Без дела. Ваши деньги. Государственные бюджеты. Чувствуете, куда дует ветер? Сегодня разбираем, почему это заявление не случайная оговорка старого политика, а первый сигнал к тому, что власть всерьез присматривается к вашим сбережениям.
16: Слушай, ну Звучит это все, конечно, максимально тревожно. То есть, ну, прямо как какая-то теория заговора, если честно. 130 триллионов рублей — это вообще, ну, цифра, которую даже в голове уложить физически сложно.
15: Да, визуализировать такое количество нулей почти нереально. Но давай просто переведем эти слова в абсолютно конкретную жесткую математику. Я тут считала перед эфиром, и если взять и структурировать всю эту огромную массу денег, получается очень четкая картина. Примерно 63 триллиона – это корпоративные счета, то есть деньги бизнеса, компаний. А вот оставшиеся 67 триллионов – это исключительно депозиты физических лиц.
16: Обычных людей, я правильно понимаю?
15: Именно. Обычных граждан. И когда в публичном поле звучит вот эта фраза про три государственного бюджета, это абсолютно точный расчет, а не просто метафора. Смотри, федеральный бюджет России на 2025 год запланирован на уровне 1 триллиона рублей расходов.
16: Ого! То есть на банковских серверах прямо сейчас аккумулирована сумма, которая, ну, превышает трехлетние потребности всего государства?
15: Да, больше трехгодовых бюджетов просто лежат на счетах. Бюджету просто критически, катастрофически не хватает денег прямо сейчас. Это черная дыра.
16: Ну, подожди, давай посмотрим на цифры. Неужели все настолько плохо?
15: Давай посмотрим на расходы. В 2025 году военные траты достигают абсолютно беспрецедентного уровня — более 13 триллионов рублей.
16: 13 триллионов?
15: Да, это больше 40% всего федерального бюджета. Просто чтобы понимать масштаб. На оборону уходит больше средств, чем суммарно тратится на здравоохранение, образование, спорт, экологию и социальную политику. Вместе взятые.
16: Военные расходы – это драйвер экономики. Ну, типа, заводы работают в три смены, рабочие получают высокие зарплаты, ВВП из-за этого растет. Разве это не компенсирует затраты бюджета?
15: ВВП на бумаге растет, это правда. Но проблема в том, что военное производство не создает добавленной стоимости для потребительского рынка. Танк не производит хлеб, он не лечит людей и не оказывает услуги. А стоимость самих этих боевых действий просто космическая. Поэтому никто никогда не будет использовать слово «конфискация». Будут использованы механизмы, которые внешне выглядят абсолютно легально, и даже будут подаваться под соусом защиты экономики от кризиса.
16: И как это можно провернуть легально?
15: Сценарий первый, который активно обсуждается в аналитических кругах, это конвертация вкладов в принудительные займы. Издается нормативный акт об особых мерах в финансовой сфере. Устанавливается порог неснижаемого остатка. Например, все суммы до 1 миллиона рублей на счету остаются неприкосновенными.
16: А, хитро! Это успокаивает подавляющее большинство населения, у которых просто нет таких накоплений.
15: В точку. А вот все средства выше этого миллиона автоматически, прямо на уровне банковского процессинга, конвертируются в специальные государственные облигации. Сроком погашения, скажем, на 25 лет. И с фиксированной ставкой, например, 3% годовых.
16: 3%? При текущей инфляции под 20? Да это означает, что через 25 лет эти деньги не будут стоить даже бумаги, на которой могли бы быть напечатаны эти облигации. Инфляционный налог сожрет 99% стоимости.
15: Зато юридически собственность сохранена. Деньги не украдены, они трансформированы в ценные бумаги, которые обеспечены гарантией государства. Человек остается владельцем актива, а то, что этот актив обесценится в ноль, ну, извините, это макроэкономические риски. Конституция формально не нарушена.
16: Жесть. Но слушай, если в обществе начнут курсировать хотя бы малейшие слухи о подготовке такого указа, люди же не будут сидеть и ждать. Начнется классический набег на банки. Все просто бросятся снимать наличные или переводить деньги куда-то.
15: И вот тут система рухнет чисто технически.
16: Потому что ни один банк в мире не держит в хранилищах столько физических бумажных денег, сколько у него нарисовано цифр на экранах смартфонов.
15: Совершенно верно. Поэтому включается сценарий второй – управляемый технический дефолт банковской системы. Архитектура современных финансов такова, что остановить любую панику можно нажатием пары клавиш.
16: Блокировка переводов в мобильных приложениях.
15: Да, как только алгоритмы фиксируют аномальный всплеск заявок на снятие наличных, система реагирует мгновенно. Банки заявляют о массированной кибератаке, техническом сбое или временной нехватке ликвидности. Моментально вмешивается Центробанк и, ссылаясь на спасение финансовой системы от коллапса, вводит жесткие лимиты на снятие.
16: Звучит до боли знакомо. Сначала тебе разрешают переводить, скажем, 100 тысяч в день. Потом режут лимит до 30 тысяч. Затем вообще до 10 тысяч в месяц.
15: Причем для этого даже новые законы принимать не нужно. Инструментарий уже полностью готов и обкатан. Есть Росфинмониторинг, есть 859-я статья Гражданского кодекса. Она позволяет банкам блокировать любые счета на 30 суток, просто по подозрению в легализации доходов.
16: То есть в условиях массовой паники любой крупный перевод может быть автоматически размечен алгоритмом как подозрительный.
15: Да, счет замораживается на месяц до выяснения обстоятельств. Ты открываешь приложение, видишь свои миллионы на экране, но при нажатии кнопки «Перевести» выдается ошибка. Цифры есть, а денег нет. Физически сопротивляться этому невозможно. Куда ты пойдешь возмущаться? В закрытое отделение банка, где рядовой менеджер сам не понимает, почему не работает программа.
16: Но психологическая граница. Изъятие кровных накоплений всегда считалось красной линией, которую нельзя переходить.
15: А разве эта красная линия не была пройдена гораздо раньше? Давай вспомним 2013 год. Решение о заморозке накопительной части пенсий. Миллиарды рублей, которые люди откладывали на свои персональные счета, просто взяли и направили в распределительную систему на текущие выплаты.
16: А, помню. Но это же тогда подавалось исключительно как временная мера на один год, чтобы сбалансировать бюджет пенсионного фонда.
15: Да, и эта временная мера успешно продлевается ежегодно уже больше 10 лет. По факту деньги были изъяты чисто бюрократическим путем, и никто не вышел на площади. Или возьмем пример посвежее. Процесс передачи активов иностранных компаний под внешнее управление после 2022 года.
16: Заводы, бренды.
15: Оборудование на сотни миллиардов рублей меняло контроль по решениям судов или указам. Технология смены собственника отработана безупречно. Общество уже продемонстрировало высокую толерантность к подобным операциям, если они подаются под правильным соусом национальной безопасности.
16: Блин, хорошо. Представим, что человек с капиталом слушает сейчас этот анализ, понимает всю безвыходность ситуации и решает действовать прямо сейчас. Начинает искать способы спасти свои сбережения. Давай пройдемся по классическим инструментам защиты.
15: Давай, предлагай варианты.
16: Самое простое. Я выхожу в кэш, снимаю все свои миллионы наличными рублями и кладу в домашний сейф. Если деньги физически у меня в руках, никакой Росфинмониторинг их не заблокирует.
15: Это абсолютная иллюзия контроля. Во-первых, есть чисто физическое ограничение инфраструктуры. Стандартный банкомат вмещает всего от 3 до 10 миллионов рублей. В отделении касса тоже не резиновая. Если паника начнется внезапно, наличность в банкоматах закончится за пару часов.
16: А инкассаторы?
15: Инкассаторские службы просто физически не справятся с подвозом кэша с такой скоростью. Броневиков не хватит на все отделения. Во-вторых, даже если тебе чудом удалось снять наличные, возникает главная проблема – инфляция. Если ставка снижена, а товары в жутком дефиците, инфляция разгоняется до десятков процентов.
16: То есть наличные в сейфе будут таять на глазах.
15: Превращаться в резаную бумагу. Государство все равно заберет свою долю через инфляционный налог, даже не прикасаясь к твоему сейфу.
16: Логично. Тогда валюта. Безналичные доллары отпадают, они на тех же серверах лежат. А вот наличная валюта. Доллар защищен от рублевой гиперинфляции.
15: Купить наличную валюту в больших объемах сейчас уже практически нереально. Действуют жесткие лимиты на выдачу, плюс гигантские комиссии банков. Но главная угроза тут в другом. В условиях финансового чрезвычайного положения хранение крупных сумм наличной иностранной валюты может быть легко криминализовано.
16: В смысле? Ведут уголовную статью за доллары под матрасом?
15: Абсолютно реальный сценарий для защиты национальной системы. Использование долларов при сделках вне банковского контура на черном рынке могут приравнять к тяжелым экономическим преступлениям. Твой актив просто станет токсичным. Ты не сможешь его легально потратить.
16: Жестко. Идем дальше. Золото. Активы-убежище. Покупаю золотые слитки или инвестиционные монеты. Металл вечен, инфляции не подвержен и от серверов не зависит.
15: С физическим золотом есть две критические проблемы. Первая – это гигантские спреды. Разница между ценой покупки и продажи в банке. Ты покупаешь слиток за одну цену, но если завтра тебе понадобятся живые деньги на еду, банк выкупит его обратно с дисконтом в 20-30%.
16: Мгновенная потеря четверти капитала на неликвидности. Окей, кэш сгорает, валюта под угрозой тюрьмы, золото могут изъять. Остается бетон, недвижимость, квартиры, участки, коммерческие площади. Квадратные метры нельзя заблокировать постановлением, и они не сгорят от инфляции. Это кажется прям железобетонным вариантом спасения.
15: В условиях острого кризиса рынок недвижимости просто замирает или рушится. Кому ты продашь квартиру, когда ключевая ставка 20%, ипотека мертва, а у людей блокируют счета?
16: Ну да, покупателей с живыми деньгами не будет.
15: Ты остаешься с абсолютно неликвидным активом, который невозможно быстро конвертировать в деньги для жизни. Более того, он генерирует постоянные убытки. Налоги, коммуналка.
16: Но, по крайней мере, квартиру не заберут просто так. Запись в Росреестре – это же святое.
15: Открываем Конституцию Российской Федерации, статью 35. Она гласит, что право частной собственности охраняется законом. Но там же, в части 3, есть очень четкая оговорка. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено при условии предварительного и равноценного возмещения.
16: То есть изъять можно, если государство решит, что это необходимо для государственных нужд. А что насчет равноценного возмещения?
15: А кто, по-твоему, определяет размер этого возмещения? Оценочная стоимость будет базироваться не на рыночных фантазиях владельца, а на кадастровой оценке или специальном государственном тарифе.
16: Который будет копеечным.
15: В условиях чрезвычайной ситуации государство может забрать коммерческий склад или земельный участок, выплатив компенсацию обесценивающимися рублями либо теми самыми долгосрочными облигациями под 3%. Механизм принудительного выкупа абсолютно легален.
16: Знаешь, вырисовывается просто жуткий финансовый парадокс. Оказывается, вообще все традиционные, проверенные веками способы сохранения капитала, от матрасных накоплений до золотых слитков и квартир, они эффективны исключительно в условиях мирного времени и свободного рынка. А как только включается режим финансового форс-мажора, любая из этих стратегий превращается в ловушку.
15: Именно так и спроектирована современная финансовая система. Она контролирует абсолютно все шлюзы, банковские процессинг, валютные переводы, реестры прав собственности – все это замкнуто на единый государственный контур. И когда возникает критическая потребность в ликвидности, инвестор внезапно обнаруживает, что все двери надежно заперты программным кодом или нормативными актами.
16: То есть, если собрать всю картину воедино, становится понятно – математический расклад абсолютно четкий. С одной стороны, зияющая дыра в бюджете – военная машина, которая сжигает миллиарды каждый день, обрубание нефтяных сверхдоходов из-за издержек, резервы истощены, а внутренние займы стали абсурдными из-за запретительных ставок. А с другой стороны, на серверах банков спокойно лежат 130 триллионов рублей, до которых можно дотянуться одним постановлением.
15: И в этой парадигме слова политика высшего эшелона о бюджетах, которые лежат без дела, это явно не старческая оговорка. Это тестирование почвы.
16: Вброс маркера в информационное поле, чтобы просто замерить реакцию людей.
15: Именно. Если после таких заявлений не происходит массового оттока средств, если никто не паникует, система делает логичный вывод. Общество морально подготовлено. Можно переходить к проектированию конкретных юридических и технических механизмов изъятия. Итак, что мы имеем в итоге? Бюджет в дыре, резервы на нуле, занять деньги на рынке не получается. И тут на счетах граждан лежат 130 триллионов. Соблазн очевиден. Зюганов его уже озвучил вслух, а в этой системе просто так ничего не говорят. Это разогрев. Это прощупывание реакции. Будет ли следующий шаг, зависит от многого. Но ждать и смотреть, как события будут развиваться, это тоже выбор. Со своими последствиями. Думайте, решайте заранее. С вами был «Разбор дня». До следующего выпуска.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой, докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах.
17: Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Два удара в одном. После атаки беспилотника остановился крупнейший НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. Цена российской нефти рухнула до минимума. Привет Трампу. НПЗ «Нижегород-Нефтеоргсинтез» остановил переработку нефти после атаки беспилотников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
19: Крупнейший завод «Лукойла», занимающий четвертое место по мощности в России и второе по производству бензина, подвергся налету 24 июня. В результате на заводе была повреждена установка первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 25% мощности предприятия.
18: Со среды «Норси» прекратил реализацию оптовых партий автобензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Теперь завод планирует увеличить загрузку других мощностей и поэтапно перейти к работе без поврежденной установки. Способный ежегодно перерабатывать 15 миллионов тонн нефти и выпускать 5 миллионов тонн бензина, «Норси» стал пятым российским НПЗ, остановившим производство в июне, говорит экономист Владимир Милов.
20: У меня тоже есть источники в нефтяной отрасли России, и они мне говорят так, ну, условно, что примерно в половине случаев вот из тех известных ударов, которые наносились, там прям очень серьезные проблемы с оборудованием, что нет складских каких-то вариантов, то есть таких установок просто на складах никто не держит, они достаточно уникальные, что их надо делать. Делать тоже вопрос, где...
18: 16 июня прекратил переработку московский НПЗ «Газпромнефти», ремонт которого, по словам источников Reuters, может затянуться до следующего года. С 12 июня стоит НПЗ «Танека» «Татнефти» в Нижнекамске. 10 июня остановился куйбышевский НПЗ, а 1 июня – волгоградский. Объемы нефтепереработки в России упали до минимума с 2009 года, говорит эксперт в сфере энергетики Андрей Мищенко.
21: Они ставят уже окончательную точку над «и» в существовании этих заводов вообще. Потому что по всем заводам, которые в западной части России находятся, прошел шквал поломок. Ну а тут взяли еще и добавили такую составляющую, как военная. И если раньше им нужны были деньги и запчасти, то теперь денег и запчастей им стало нужно гораздо больше.
18: Участники нефтегазового рынка предупреждают, что на фоне дефицита топлива Россия может столкнуться с резким ростом цен на бензин. При этом соглашения США и Ирана, открывшие Ормузский пролив и выпустившие на мировой рынок танкеры с десятками миллионов ближневосточных баррелей, обвалило цены на российскую нефть. Исходя из котировок Dated Brent, ценового эталона, к которому привязана стоимость физических партий 80% мировой нефти, стоимость сорта Urals опустилась до $50 за баррель. Это ниже уровня, заложенного в бюджет, который верстали с расчетом на $59 за баррель. Для России падение цен на нефть означает сокращение нефтегазовых доходов. При этом траты на СВО, наоборот, растут. Как следствие, Россия столкнется с серьезным дефицитом бюджета, говорит экономист Валентин Кудряшов.
22: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа, военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Я думаю, даже уверен, будет не хватать денег на индексацию пенсионеров. Это опора Путина. Будет только на силовиков хватать. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
18: С Ситуация с нефтегазовыми доходами очень чувствительная, отмечают эксперты. По их словам, это заметные потери, которые нужно будет покрывать либо дополнительными заимствованиями, либо использованием Фонда национального благосостояния, в котором уже почти ничего не осталось. При этом правительство спрогнозировало дальнейшее падение добычи нефти. Согласно обновленному макропрогнозу Минэкономразвития, добыча нефти в России в этом году продолжит снижаться 4-й год подряд и упадет до самого низкого уровня за последние 17 лет. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
6: Советник главы Следственного комитета России Александр Федоров предложил считать использование искусственного интеллекта при преступлениях, отягчающим обстоятельствам.
0: В условиях цифровизации Следственный комитет последовательно обращает внимание на высокую общественную опасность применения искусственного интеллекта в преступных целях. В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 Уголовного кодекса, отягчающим обстоятельствам, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта.
3: Главные новости дня.
18: Без бензина даже Москва. По всей России адские очереди на АЗС. Новак заявил, что топлива в стране достаточно. На фоне продолжающихся атак на нефтеперерабатывающие заводы в России возникла острая нехватка бензина. Регионы один за другим вводят ограничения на продажу топлива. Многие автомобилисты ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно.
2: Кто уже видел, что бензина в городе нет? Я сегодня объехала 5 заправок. Это так неприятно. Для того, чтобы заправить машину. На первую заправку я приехала, она не работала. То есть прям передо мной закрыли. Это было днем. А потом я поехала еще на одну. Там только 92-й. Еще на одну. Она не работает. Потом еще на одну. Там тоже только 92-й.
18: По подсчетам журналистов, с конца мая лимиты на продажу топлива вводились более чем в 60 регионах, а за последнюю неделю стоимость бензина в стране выросла на рекордные 3%. Очереди на АЗС растягиваются на 3 километра.
4: Очередь — это просто что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
18: В ряде субъектов нехватка горючего привела к сбоям в работе общественного транспорта, проблемам с вывозом мусора и трудностям у сельхозпредприятий. На отдельных АЗС ввели ограничения по отпуску бензина, а часть вообще прекратили обслуживание. Местами ждать приходится по 7 часов.
2: Время 5:15 утра. 7 часов я нахожусь просто в очереди за бензином. Это просто невообразимо. Это невероятно. Это вот мы в каком веке живем, что бензин у нас на одних заправках выдают по талону, а в других очередь просто километражами гигантскими. Просто полный трындец.
18: В Забайкальском крае из-за дефицита топлива приостановили вывоз мусора в нескольких районах и ограничили работу автобусных маршрутов. Дефицит топлива в стране ощущается все острее. На отсутствие бензина жалуются уже и в Москве.
23: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. У меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, а бензина никакого?
18: Ограничения на продажу бензина ввели даже в главном нефтедобывающем регионе страны, в котором добывается 40% всей российской нефти – Ханты-Мансийском автономном округе. При этом топливо можно заправить только в бак транспортного средства и по предоплате. Особенно сильно перебои с поставками топлива ощущаются в Крыму. Там 21 июня местные власти заявили о прекращении продажи топлива вообще за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам. Глава Крыма Сергей Аксенов предложил потерпеть до окончания СВО.
5: Уважаемые крымчане, с 9.00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. О всех принятых решениях, согласно режиму действия АЗС, будет сообщено дополнительно. Прошу всех соблюдать спокойствие и руководствоваться только официальными источниками информации.
18: При этом в правительстве уверяют, что запасов топлива в России достаточно. Как заявил вице-премьер Александр Новак, власти занимаются перестройкой логистики с учетом потребностей регионов. В комментарии ТАСС он отметил, что для балансировки рынка потребуется некоторое время. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Заместитель председателя правительства Александр Новак о том, что в России достаточно запасов топлива, а ажиотаж искусственно поднял спрос на 20-30%.
7: У нас топлива достаточно на рынке. Просто сейчас идет перестройка логистических связей, системы с учетом потребностей. И такой ажиотаж достаточно большой, который примерно на 20-30% увеличил спрос искусственно.
8: А как скоро?
7: Ну, это балансировка рынка потребует какого-то времени.
8: А по запрету экспорта дизельного топлива на какой срок рассматривается предложение, когда оно возможно?
7: Сегодня мы нашли это рассмотрение.
8: А сроки пока непонятны, это там на несколько месяцев или там на, пока на полгода?
7: Мы рассматриваем короткие сроки. Дизель достойки, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме пополнения остатков достаточно до нескольких месяцев.
3: На радио «Лента» опасность дня.
12: Лидер коммунистов Геннадий Зюганов потребовал изъять банковские вклады россиян, так как у государства критически не хватает денег на продолжение спецоперации. Речь идет более чем о 40 триллионах рублей личных сбережений граждан.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
12: Воронежский военный блогер Александр Лунин потребовал от президента Путина остановить беспредел в армии и пригрозил развернуть оружие против Кремля.
9: 25 июня 2026 года. Сегодня приезжал представитель «Слуг народа». Вчера со мной встретились люди, представители высоких чинов Министерства обороны, силовых структур, и передали сообщение Владимиру Владимировичу Путину, что если он не даст аудиенцию в прямом эфире, где я расскажу всю правду, что у нас сейчас происходит в стране, в данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах, наказанные своими командирами, сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо за то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы, за то, что они отказались отдавать свои финансовые средства и в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Я передаю только сообщение. У меня все.
10: Участник спецоперации Олег Емельянов о том, что солдаты не получают обещанных выплат, но при этом вынуждены тратить свои деньги, потому что в армии нет даже молотков и гвоздей.
11: 23 июня подписал контракт. Я ни разу не получал за месяц там 200 тысяч, как изначально обещали. Мы там тратим много на себя. Начиная от покупки молотков, гвоздей, строим себе блиндажи, там, пилы, бензин, генераторы, все это покупаем за свой счет. Там цены ломят, ну, просто. У нас полк был 2500 человек с августа 23 по июль 24. Примерно у нас от 2500 человек осталось человек 400.
3: Радиолента. Прямая речь.
6: Жительница Москвы рассказала, как хотела немножко схитрить, покупая бензин, и что из этого вышло.
13: Больше 30 литров на одну машину не дают. Ну, по крайней мере, мне не дали. Вот я хотела дозаправиться, схитрить, короче. То есть я заправилась на одной заправке и думала, ну, сейчас на другую поеду, и там еще дозаправлюсь. Еду, а там уже везде по нулям. Вот так вот. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, просто люди испугались и скупили весь бензин. Такое тоже бывает, как вот во времена ковида все скупили туалетную бумагу и приходилось пользоваться газеткой. Вот. Так что, если это так, то надеюсь, что все скоро изменится. Люди успокоятся и перестанут тоннами сливать бензин.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
14: На самом деле, люди, которые считают, что на Калининград никогда не будет никакой атаки и его невозможно отрезать, потому что он как бы уже технически и географически отрезан от России и все, тем не менее, работают, эти люди ошибаются. Я вам сейчас объясню, как это все работает на самом деле. Практически все значимое обеспечение Калининграда и Калининградской области работают с помощью паромной переправы. Услуга Калининграда. Да, именно она. На этой переправе есть несколько паромов, по-моему, 5 или 6. Это не настолько важно. Важно, что только 2 из них имеют настоящее значение. Это 2 огромные машины, на которые загружают железнодорожные составы, понимаете? И вот в этих составах находятся бочки с бензином, бочки с соляркой, бочки какие-то с керосином авиационным. Вот все это там, на самом деле. На этих железнодорожных паромах, которых, еще раз я подчеркиваю, всего лишь 2. Вот вдумайтесь теперь сами, 2 парома. Один из них называется генерал какой-то, а второй маршал какой-то. Это, по-моему, самые свежие паромы на этой линии. Так вот, всего этих 2 парома перевозят практически всю жизнедеятельность, всю жизнь Калининграда и Калининградской области. Все зависит от них, а от 2 этих лошадок. Я сразу хочу сказать, что даже эти 2 лошадки, они были построены не в России. Они были сделаны в Турции, турками, понимаете? Проект какой-то российский, но у России нет возможности строить морские суда подобного класса. Отсутствует техническая возможность, нужно делать в Турции. Строились они в спокойное время около 4 лет каждый. Соответственно, заменить их вот так вот просто по щелчку не получится. Перекинуть откуда-то паромы, чтобы они заместили в случае чего. Эти 2, да, которые могут выйти из строя в силу тех или иных причин, ниоткуда. Но просто физически есть подобные суда. Где-то работают они возле Камчатки, там возле Сахалина, вот где-то там на Дальнем Востоке. Вот они есть, еще и несколько штук. И все, а больше нет. Вот таких вообще паромов в России, по-моему, около 10. Это такой вот штучный товар на самом деле. Все, на самом деле, больше ходов никаких нет. Была эта паромная переправа. Да, и вот она сейчас есть, вопросов нет. Но в секунду, когда что-то произойдет с этими 2, а всего их там, по-моему, 5, причем три из них старые достаточно. Вот если что-то произойдет с этими двумя и не будет возможности поставлять в таком количестве железнодорожными составами продукцию с большой земли на территорию Калининграда и области, то все финит для комедии. Очень быстро это кино закончится. Ничем другим, никакими там воздушными мостами, естественно, ты этого не заменишь. А что может с ними произойти? Да все что угодно. Понимаете, это же гражданские суда. Атака на гражданское судно, она никогда не приравнивается к войне и к военным действиям. Ну, гражданское судно. Так это если его еще кто-то будет атаковать. Понимаете? Вот если ты атакуешь какой-то военный корабль, то это целая операция на самом деле. Тебя издали видят, тебя пасут, тебя секут, фиксируют момент атаки твоей. Потому что это военно-морской флот. У них там есть оборудование надлежащее, все. У парома ничего этого нет. По большому счету, он может совершенно тихо и спокойно по каким-то причинам просто пойти на дно. Там же не шуточное расстояние. Там, ну, можно 48 часов идти из одного порта в другой, ну, в Калининград, я имею в виду, и обратно. Это огромное расстояние, которое нужно преодолевать по морю. Ну, и вот что-то где-то произойдет. На что-то он напорится или какая-то катастрофа. И все, ты даже не докажешь, что это была какая-то военная операция непосредственно против паромов, понимаете? Все, это вот две артерии, которые сплетены фактически в одну. У них один пункт выхода и один пункт входа в эту систему. И представьте, что потом начнется. Естественно, закроются границы и Литвы, и, естественно, закроются границы Польши. И начнутся, что называется, голодные игры. Вариантов нет никаких. И, естественно, начнут все предавать и начнут все сотрудничать с органами Польши. И все начнут сотрудничать с органами Литвы буквально, ну это в лучшем случае, через 2 или 3 недели. Да, потому что нужно будет жить, как-то кормиться, еще что-то делать. Те люди, которые считают, что после вот такой вот блокады Калининграда Россия развяжет полномасштабную ядерную войну из-за Калининграда, ну, они ошибаются, этого, естественно, не будет. Нет никакого смысла в России. Знаете, люди, которые так рассуждают, мне иногда кажется, они как будто, ну, не на этой планете живут. Как будто они не знают, что этот ядерный удар, если Россия вдруг и начнет ядерную войну, то в ответ же прилетит все, что хранилось у противников России. Россию сотрут просто с лица земли. Я вот правда не понимаю, как ядерный удар условно стран НАТО по Калининградской области решит проблему нехватки бензина в Калининградской области. Никак, правильно. Или там проблему нехватки медикаментов каких-то или базовых продуктов питания. Ну, еще как-то с продуктами я понимаю, и медикаменты как-то можно там будет доставлять, естественно, не такие огромные объемы. А вот бензин и топливо, нет, не будет ничего этого. Всего лишь два парома, фактически, повторюсь. Соответственно, что делать? Да делать все то же самое. Если вы живете в городе, если вы живете в многоквартирном доме, уезжайте оттуда. Вот есть возможность какая-то. Купите любую избушку на курьих ножках. Купить. Вот возьмите сейчас и посмотрите, что происходит в Крыму. Ведь жители Крыма, они говорили то же самое, что сейчас говорите вы. Россия, Крым никогда не отдаст. Россия всю жизнь нас будет защищать, мы вместе с Россией. Нет никаких вопросов. Так это сейчас хотя бы в Крым есть мост и есть сухопутный коридор, так называемая сухопутная дорога по новым территориям. У Калининграда ничего даже этого нет, да? Понимаете? Просто один среди чужих – это Калининград и Калининградская область. И только есть вера в то, что Россия из-за него начнет ядерную войну со всем миром. Ну вот кто-то из вас реально в это верит на самом-то деле? Нет, конечно. Понятно всем, что ничего не будет, и нужно будет спасаться и выживать как-то самостоятельно. Начальство, естественно, первыми же самолетами отвезут семьи свои на материковую часть страны, там, где у них у всех уже есть и дома, и в деревне дома, и не в деревне дома, и целые деревни дома у них есть. Вот им они найдут, где посидеть своих родственников, а те они пропадут точно. А у простых людей, конечно, ситуация будет такая, как сейчас в Крыму. То бишь, вы видели вообще, что там происходит? Зайдите, посмотрите. Нет бензина, нет электричества, и нет уже туристов, понимаете, нет потока на въезд. На мосту стоят тысячи машин из Крыма, но не в Крым.
1: Отмена, по-моему, бронировок 90% на июль сейчас. Все, к зиме там будет абсолютная гуманитарная катастрофа. Просто абсолютно. То же самое ожидает Калининград, и я, кстати, рассказал вам, как. Вот два парома, вот взвесьте для себя. Вот можно ли рассчитывать на то, что начнется интенсивная фаза конфликта в этом регионе, и эти два парома будут продолжать ходить? Вот вы серьезно в это верите, да?
15: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
16: Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Радио «Лента». Голос темного времени. Далее.

0: Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
1: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
0: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
2: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
0: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
3: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
0: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края. А в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
6: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
5: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
7: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске.

0: На месте работают оперативные службы.
1: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
0: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
1: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Почему у Украины нет топливного коллапса? Военкор канал «Синяя Z» Борода о малых НПЗ, Дунае и недоработанной логистике.
4: А почему у противника нет топливного коллапса? Действующих нефтеперерабатывающих заводов на Украине нет. Последний, Кременчугский, принадлежит, кстати, азербайджанской государственной компании «Сакар». Был выведен из строя массированной ракетной атакой. Но почему на Украине до сих пор нет острого топливного кризиса, несмотря на регулярные удары по инфраструктуре? Первая причина — это смена модели производства. Киев сделал ставку на россыпь малых заводов, которые сложно выловить и уничтожить. Плюс перестроили поставки. Топливо из Европы поступает на Украину в основном через два типа портов. Главный морской хаб — порт Констанца в Румынии. Сюда морем привозят топливо из Турции, Греции, Саудовской Аравии и даже Индии. Оттуда его везут на Украину по железной дороге или автоцистернами. Основные речные порты, естественно, сосредоточены на Дунае. Украинцы на 100% зависят от импортного топлива. И очевидно, что отсутствие у них коллапса — наша недоработка. Как и коллапс внутри самой России — тоже наша.
3: Военная интеграция уже запущена. Военкор Живов, о словах Урсулы фон дер Ляйен, немецких дронах и датском топливе для «Фламинго».
5: Глава Еврокомиссии заявила, что военная и промышленная интеграция Евросоюза с Украиной уже запущена. По ее словам, глубокая интеграция военной индустрии уже демонстрирует результаты. Цитата. «Разработанные на Украине беспилотники производятся в Германии. Топливо для ракет «Фламинго» скоро будет производиться в Дании». Также она подчеркнула необходимость объединить украинские инновации и европейские технологии. Призвала не дожидаться вступления Украины в Евросоюз для углубления такого взаимодействия. Фон дер Ляйен также объявила о выделении первого транша на 3,2 миллиарда евро Украине в рамках пакета помощи на 90 миллиардов. Также представитель Еврокомиссии сообщил, что они планируют выделить Украине второй транш на 4 миллиарда евро в сентябре.
3: Контрнаступление как почти решенный вопрос. Военкор-канал «Свидетели Байрактара» о планах Киева, нефти и ударе на юге.
4: Грядущее украинское контрнаступление – почти решенный вопрос. Европа дала Киеву деньги с двумя условиями – найти людей и пойти в атаку. Все разговоры о скорой демобилизации – лишь информационная ширма для того, чтобы снизить количество дезертиров. Штурмовиков собрали. Удары по нашим нефтеперерабатывающим заводам – это не цель, а средство. Это лишь часть более широкого плана. Накладываем дефицит топлива на проблемы с фронтовой логистикой и получаем угрозу снабжения всем группировкам. Харнеты доказали свою эффективность, и при этом их применение в последнее время несколько снизилось. Значит, противник перешел к накоплению средств поражения. Противник анализирует наши реакции и делает выводы. Если бы я принимал решение за противника, то начал бы контрнаступление во второй половине июля. Дождавшись пика топливных проблем, я бы в разы усилил применение беспилотников. Фронтовая логистика превратилась бы в русскую рулетку, и группировки потеряли бы часть своего потенциала. Наступление я бы начал с двух медийных отвлекающих ударов. Первый — в Брянской области, а второй — на Кинбурнской косе. Основной удар я бы нанес на юге в Запорожской области. Украинцы на этот раз более адекватно оценивают свои силы, поэтому единственным козырем этого наступления — может стать перерезание сухопутного коридора в Крым. Эти планы более чем реальные. Хотелось бы ошибаться, но пока так это вижу.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Уже не до шуток. Дроны разбомбили крупнейшую нефтебазу Краснодарского края, а в Тульской области горит Новомосковская ГРЭС. Ночь сразу для нескольких регионов России снова выдалась неспокойной. Под удар попали объекты топливной и энергетической инфраструктуры. Одной из главных целей атаки дронов стала полтавская нефтебаза в Краснодарском крае. О возгорании сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. По его словам, пожар начался после падения обломков беспилотника. На место прибыли экстренные службы, а движение по дороге рядом с нефтебазой пришлось временно перекрыть.
5: В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территории полтавской нефтебазы произошло возгорание. На месте работают экстренные и оперативные службы. Движение по автодороге между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыто.
1: Полтавская нефтебаза считается одним из крупнейших объектов хранения топлива в регионе. Там расположены почти 30 резервуаров, а сама база обеспечивает поставки топлива не только для Краснодарского края и соседней Адыгеи. Также ночью под ударом оказалась ГРЭС в Тульской области. Огонь на территории Новомосковской ГРЭС был такой силы, что его зафиксировала система мониторинга пожаров НАСА. Позже губернатор Дмитрий Миляев подтвердил повреждения промышленного предприятия после атаки беспилотников, хотя название объекта официально не уточнил.
0: Подразделения противовоздушной обороны отражают очередную воздушную атаку. Зафиксированы повреждения на одном из промышленных предприятий в Новомосковске. На месте работают оперативные службы.
1: Новомосковская ГРЭС обеспечивает электроэнергией промышленность региона, а теплом и горячей водой около 60% жилого фонда Новомосковска и социальных объектов. Кроме того, по данным местных властей, повреждены линии электропередачи. Одна женщина получила ранение.
0: Кроме того, повреждены линии электропередачи. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом. Пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Ситуация находится под контролем.
1: Это уже не первый удар по объектам российской энергетики за последние дни. На фоне регулярных атак все чаще возникают перебои с электроснабжением. Во многих регионах фиксируются проблемы с обеспечением топливом. Поэтому нынешние удары выглядят не как отдельные эпизоды, а как продолжение системного давления на тыл России. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Apple бьет по ВК в ответ. Алексей Живов о цифровой войне с глобальными площадками и болезненных ударах по своим.
5: В App Store удалили из магазина все второстепенные приложения, связанные с ВК. Сама соцсеть еще доступна для скачивания. Скромно напомню, что войну с глобальными площадками начали мы сами, ограничив России работу Apple и требуя удаления множества приложений, в том числе связанных с VPN. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала американцы удалили намоленный Макс, а теперь и приложение ВКонтакте. Мы начинаем войну по произволу своему, а оканчиваем по обстоятельствам. Должно сперва изведать силы свои, а по ним уже учреждать предприятия. Макиавелли. Наши родные власти, понятное дело, воспринимают нас как податный люд. Но для Apple клиенты из России не податный люд, а потребители и плательщики, прибыль от которых они потеряли. Отсюда Apple будет банально мстить по принципу «вы не даете заработать нам, тогда и сами останетесь без прибыли и активов». Особенная боль в том, что Apple в России – продукт верхних классов общества – политиков, чиновников, их родни и всего политически активного класса, что делает удары, подобные этому, особенно болезненными. Радоваться, конечно, нечему. Как бы не были противны методы наших цифровиков, они все равно наши, и соцсеть наша.
3: Как Зюганов хотел 30 триллионов украсть? Военкор-канал «Зергулио» о вкладах и старой памяти обнуления.
6: Из каждого утюга Зюганов не предлагал изымать вклады. Это святое. Вырвали из контекста. Начнем с контекста. Цитата в «Ведомостях» вполне себе четкая. «Сколько у людей, сколько у предприятий? 30 триллионов немедленно изъять». А если это неправда? Иск к «Ведомостям» уже подан? Нет? Я так и думал. Лично мое мнение. Зюганова попросили сделать это заявление. На порталах «Миллионника» не первый месяц идет крестовый поход против «Единой России». И коммунисты там основной кандидат на выборах. Опросы в сети уже позволяют говорить об эффекте. Людям предсказуемо хочется высказать благодарность за утильсбор, мусорный сбор, технологический сбор, сбор на капремонт и прочие сборы. За рост коммуналки, налогов, инфляцию. Также Зюганов не мог не понимать, что в головах его паствы еще свежо обнуление вкладов в 90-е. И все же он это говорит. Но ему не привыкать. В 1996 году он и интереснее вещи делал. Не раз говорил, что все парламентские партии одинаковы и платят им из одной кассы. Произошедшее – лучшее тому доказательство.
3: Белорусские МПЗ на линии удара. Военкор-канал «Синяя Z-борода» об угрозах Зеленского Лукашенко.
4: Думаю, что теперь этот отложенный удар неизбежен. Есть всего два нефтеперерабатывающих завода на территории Белоруссии. Один прямо на украинской границе, второй на Прибалтийской севернее. И там бей не хочу. Что могут этому противопоставить белорусские вооруженные силы? Ответ будет лежать скорее в символической плоскости. Потому что в остальном не отразить полностью, не купировать атаку нет стопроцентной возможности. А потом белорусам надо крепко думать о ликвидации всех известных сетей протеста внутри. Потому что качать изнутри их будут безбожно и беспощадно. Такие дела.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
7: Почти 3000 машин застряли на выезде из Крыма. Пробка из тех, кто пытается покинуть полуостров, растянулась на 15 километров и продолжает расти. При этом люди фактически заперты в раскаленных салонах, без запаса воды и еды.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
8: Жительница Иркутска Эмма Кокошникова подала сигнал бедствия. В их городе нет бензина. Люди в очередях на автозаправочные станции стоят по 8 часов. И все равно всем бензина не хватает.
9: Ребят, СОС, ситуация просто критическая. Вот сейчас я приехала, мы специально снимали видео, где люди еще не подъехали до заправки и уже стоят 8 часов. 8 часов стоят. Это просто колея машин заглушенных. Кто-то уже толкает машину, потому что просто нет бензина. И такая ситуация на каждой заправке Роснефти в Иркутске. Я не понимаю, что происходит с нашим городом, почему в других регионах и городах нет такой ситуации, как у нас. Я просто реально прошу помощи, кого отметить, кому обратиться, чтобы на нас обратили внимание и что-то сделали для того, чтобы дали бензин людям.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, о чем официальные новости предпочитают молчать. На Крымском полуострове прямо сейчас настоящая катастрофа. Почти 2 миллиона человек одновременно остались без света, без воды и без бензина. Ни в одном районе, ни на пару часов, масштабно, по всему полуострову и уже несколько дней. Люди стоят в многочасовых очередях на выезд, скупают воду в магазинах, глушат машины в пробках, потому что бак вот-вот опустеет. А власти говорят, ситуация под контролем. Сегодня разбираем, что происходит на самом деле.
11: И чтобы понять, что именно происходит, нужно начать с самых базовых вещей. С физики процесса. Вот если посмотреть на территорию размером с Бельгией, которая вдруг осталась без энергии, становится понятно, что это ловушка.
10: Слушай, ну вот моя первая мысль какая? 21 век на дворе, но повредили подстанции в Евпатории, там в Саках, Красноперекопске. Разве нельзя просто перенаправить электричество по каким-то резервным линиям?
11: Было бы здорово, но автоматика работает так, только если система получает один или два, ну, скажем так, пореза. Ток просто идет в обход.
10: Логично.
11: Да. Но когда удары приходятся по десяткам узлов одновременно, ПВО просто перегружается. И энергосистема ведет себя скорее как кровеносная система человека.
10: То есть?
11: Ну вот представь, если человек получает 50 порезов одновременно, организм не может просто взять и перенаправить кровь. Давление падает везде. Начинается коллапс.
10: Ага, системный шок.
11: Вот именно. И то, что сейчас называют плановыми, веерными отключениями, технически это просто отчаянная попытка диспетчеров спасти то, что еще не сгорело. спасти трансформаторы от критической перегрузки.
10: Хорошо, но ведь заявляют, что ремонтные бригады работают круглосуточно, а люди днями сидят в темноте. В чем заминка? Людей не хватает или что?
11: Дело вообще не в людях, проблема в масштабе. На одну бригаду сейчас приходится не один объект, а сразу 10 или 15.
10: Кошмар.
11: И они же разбросаны на огромной площади. Им нужно ездить, возить тяжелое оборудование. А для этого нужно топливо. И вот тут отключение света бьет по другим сферам.
10: Да, вот в Красноперекопске же крупные химические заводы, а в САКах санатории. И ситуация там критическая, хотя причины, ну, абсолютно разные.
11: Верно. Потому что химическое производство – это не завод по сборке стульев, который можно просто закрыть на ключ
10: и пойти домой.
11: Да. Там нужны непрерывный температурный контроль, вентиляция. Нет питания, начинаются экологические риски. А в САКах другая история. Там жизнь пациентов в санаториях буквально зависит от аппаратов жизнеобеспечения.
10: Слушай, с электричеством все понятно. Логично, но меня просто ставит в тупик другое. Мгновенно исчезла вода и бензин. Вот как? Водопровод – это же просто трубы и гравитация.
11: Ну,
10: а бензин вообще лежит под землей на заправках.
11: Это то, что урбанисты называют логистикой точно в срок. Современный город вообще не имеет огромных запасов. Город – это поток.
10: Поток останавливается, город замирает.
11: Точно. Давай разберем воду. Она же не появляется на 9-м этаже по волшебству.
10: Ну, насосы качают, да.
11: По землей работают мощнейшие насосные станции. Они забирают воду, прогоняют через фильтры и под огромным давлением толкают наверх.
10: То есть насосы полностью на электричестве?
11: Абсолютно. Не тока, насосы встали. Давление падает до нуля мгновенно. А водонапорные башни опустошаются 2 миллионами человек, ну, буквально за 2-3 часа.
10: Жесть. А человеку ведь нужно, литра 2 воды в день только попить.
11: Питье – это одно. На семью – это 8 литров. Но есть еще санитария.
10: Вот, кстати, санитария. 40-градусная жара, неработающая канализация в многоэтажках.
11: Это тихая бомба замедленного действия. Риск инфекции в таких условиях растет по экспоненте с каждым днем простоя.
10: И на фоне этого всего люди пытаются уехать. А выясняется, что машины заправить нечем. Возвращаемся к бензину. Он же физически там, на заправке. Почему нельзя залить в бак?
11: По той же причине. Насосы в бензоколонках электрические. Они поднимают топливо из подземных резервуаров. Без электричества эти резервуары превращаются в недоступные бетонные сейфы.
10: Подожди, а резервные генераторы, они же должны быть у больниц, у тех же заправок?
11: Должны быть, и они даже включились в первые часы. Но тут начинается то, что называют каскадным истощением ресурсов.
10: Так.
11: Промышленный генератор сжигает колоссальные объемы солярки. Те запасы, что были на полуострове, сгорели буквально за сутки. Плюс, не забывай про недавние удары по нефтепереработке на материке. Изначальный дефицит.
10: И в итоге власти замораживают топливо для скорых.
11: Только для экстренных служб. Обычным людям ничего.
10: Слушай, и вот тут самая абсурдная, просто невероятная деталь. Людям без электричества, связи и бензина предлагают, угадай что, интерактивную карту пунктов выдачи топлива.
11: Да, цифровое решение для физического коллапса.
10: Это же издевательство. Вышки связи имеют аккумуляторы часа на 4. Потом они просто гаснут, телефоны разряжены, потому что розеток нет.
11: И даже если ты чудом поймаешь связь, загрузишь карту и увидишь зеленую точку.
10: На чем ты туда доедешь с пустым баком?
11: Это как дать тонущему человеку инструкцию по плаванию по QR-коду. Замкнутый круг, который подводит нас к главному вопросу. Раз внутри все сломалось, почему нельзя просто привести помощь снаружи?
10: Вот, именно. Почему не отправить сотни фур с гуманитаркой? Полуостров – это же не остров. Есть Крымский мост, 19 километров дороги. Запускай конвои с водой. Вези огромные генераторы. Почему это не делают?
11: Потому что против этого работает безжалостная математика логистики. Давай прикинем вместе. 2 миллиона человек.
10: Так.
11: Только для питья каждому нужно 2 литра воды в сутки.
10: 4 миллиона литров ежедневно. Только попить.
11: И это сколько в грузовиках? Стандартная фура-цистерна берет 20 тонн. Делим 4 миллиона на 20 тысяч, получаем 200 фур-цистерн каждый день.
10: 200 фур? Ого!
11: Огромная колонна. А теперь добавляем сюда протоколы безопасности на мосту.
10: Там же ручной досмотр, да? Многокилометровые пробки, люди по 4 часа на жаре стоят, машины глохнут. Но почему гуманитарку не пустить по какой-то выделенной полосе?
11: Даже конвой нужно досматривать. А 20-тонная цистерна с жидкостью – это тебе не багажник легковушки проверить. Ты не можешь просто заглянуть внутрь и сказать: «Ну да, вроде вода».
10: Нужен химический анализ.
11: Экспресс-анализ на взрывчатку, проверка документов, сканирование шасси, скрытых полостей. На одну фуру уходит минимум полчаса плотной работы.
10: Подожди, полчаса на фуру, а их 200. Это же 100 часов.
11: 100 часов.
10: 100 часов досмотра на груз, который нужен каждый день, а в сутках 24 часа.
11: Вот именно. Физика и пропускная способность единственного КПП просто делают невозможной доставку даже базового объема питьевой воды.
10: И это мы посчитали только воду для питья. Без воды для больниц, без топлива для генераторов.
11: Без продуктов питания, которые гниют в неработающих холодильниках супермаркетов.
10: Слушай, а морские порты? Керчь, Севастополь. Нельзя просто пригнать огромные танкеры.
11: Порты полностью зависят от электричества. Краны, насосы для перекачки жидкостей из танкеров – все это электрическое. Без тока порт превращается просто в кусок бетона у моря. Корабль подойдет, но разгрузить его невозможно.
10: Знаешь, получается какой-то жесточайший контраст. Вот мы с тобой сейчас видим эту холодную математику. 100 часов на досмотр, нулевое давление в трубах, а с другой стороны официальное заявление.
11: Да-да, ситуация контролируется.
10: Ремонт завершится в ближайшее время, оснований для беспокойства нет. Зачем?
11: Это уже переход кризиса в психологическую плоскость. Информационный вакуум разрушает не хуже отсутствия воды.
10: Реальные истории просто пугают. Пенсионерка на четвертом этаже хрущевки, которая не может спуститься за водой. Владелец кафе, у которого мясо на десятки тысяч сгнило в морозильниках. Молодые семьи на мосту, которые разворачиваются обратно, потому что понимают, бензин кончится прямо на середине. Почему просто не сказать правду? Ну почему не объявить? Ремонт займет 2 недели, готовьтесь.
11: Потому что системы, не привыкшие к открытости, панически боятся признать уязвимость. Для них сказать про 2 недели – это расписаться в публичном провале.
10: То есть они боятся за свой имидж больше, чем...
11: Именно. Хотя если проанализировать ликвидацию землетрясений в Японии или наводнений в Германии, главное золотое правило – абсолютная прозрачность спасает жизни.
10: Но ведь говорят, что если сказать людям правду, начнется паника.
11: И это миф. Парадоксально, но панику порождает как раз неопределенность. Когда ты не знаешь, дадут воду через час или через месяц, ты действуешь иррационально.
10: Начинаешь скупать все подряд.
11: Да, создается искусственный дефицит поверх реального. Люди забирают больше, чем им нужно прямо сейчас. А те, кому реально нужна помощь, остаются ни с чем. И в условиях непрозрачности помощь везут куда? На центральные площади крупных городов, где можно сделать красивый видеоотчет. А отдаленные поселки предоставлены сами себе.
10: Слушай, давай посмотрим немного в перспективу. Вот острая фаза рано или поздно спадет. Но что дальше? Маховик же уже запущен.
11: Урон экономике наносится прямо сейчас, каждую минуту. Последствия будут ощущаться месяцами.
10: Я тут прикидывала по сельскому хозяйству. Насосы для полива тоже на электричестве. Июль, жара. Урожай просто сгорает на солнце.
11: А птицы-фабрики – это же закрытые ангары. Нет тока, нет принудительной вентиляции. Поголовье задыхается за считанные часы.
10: Плюс туристический сезон, от которого зависит бюджет тысяч семей. Он фактически сорван. Малый бизнес банкротится от простоя. Какие вообще возможны сценарии развития?
11: Ну, если смотреть на моделирование подобных кризисов, есть 3 сценария. Оптимистичный. Систему залатают за несколько недель. Свет и вода вернутся, но экономический удар по мелкому бизнесу и агросектору уже нанесен, и компенсировать это никто не будет.
10: Так, а реалистичный?
11: Ремонт займет месяцы. Возникнет режим нормирования. Веерное отключение по часам. И начнется тихий, но стабильный отток экономически активного населения. Никто не будет строить планы или рожать детей там, где инфраструктура может рухнуть в любой день.
10: Ну и пессимистичный сценарий.
11: Хроническая инфраструктурная болезнь. Темпы разрушения опережают темпы восстановления. Медленное социальное опустошение, жесткие лимиты на все, полная зависимость от внешних дотаций и остановка экономики.
10: Знаешь, если проанализировать все эти цифры, эту математику, приходишь к очень провокационному вопросу. который вообще выходит за рамки одного полуострова.
12: К какому?
10: Вот если сложнейшая система обеспечения жизнедеятельности 2 миллионов человек, вся эта логистика точно в срок, рушится от удара по нескольким трансформаторам, и если один единственный мост физически не способен пропустить воду из-за протоколов безопасности, насколько в принципе жизнеспособна такая инфраструктурная модель сегодня? Это же показывает невероятную хрупкость любого современного мегаполиса.
12: Да, это заставляет задуматься. Система держится на честном слове.
10: Вот такая картина. 2 миллиона человек на полуострове, один мост наружу и система помощи, которая с этим не справляется. Что с этим делать каждому конкретному человеку там? Рассчитывать на себя, на соседей и держать голову холодной. А нам с вами знать правду и не верить словам «все под контролем», пока не увидим реальных доказательств. Спасибо, что слушали «Разбор дня». Делитесь выпуском с теми, кому это важно знать. До встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
13: Представьте себе технологии, которые могут управлять небесами, приводя к катастрофам, штормам, ураганам и даже землетрясениям. Это не сюжет фантастического романа, а возможная реальность, в центре которой стоит таинственный проект HARP. О нем сегодня и пойдет речь. HARP — это научно-исследовательский проект, который начинался как изучение верхних слоев атмосферы для улучшения систем радиосвязи и противоракетной обороны. Он базируется на Аляске и использует огромный массив антенн для излучения высокочастотных радиоволн, которые могут влиять на состояние ионосферы, важного слоя атмосферы, который защищает Землю от космического излучения и участвует в передаче радиоволн. Но что, если эти технологии могут изменять не только ионосферу? Случайность или участившиеся природные катастрофы последних лет? Критики проекта указывают на совпадение между активностью HARP и разрушительными событиями по всему миру. Смертоносные ураганы, беспрецедентные наводнения и так далее. Некоторые даже связывают HARP с катастрофическим землетрясением на Гаити или цунами в Индийском океане. Что, если мировые державы уже давно овладели искусством климатической войны? HARP, возможно, является одним из инструментов тайного контроля, способным ослабить целые государства, разрушая их экономику через экстремальные погодные условия. Как утверждают сторонники этой теории, это идеальное оружие. Враг не сможет доказать вмешательство человека в происходящее. Ведь все выглядит как стихийное бедствие. Секретность HARP и отсутствие широкой информации о его исследованиях тоже стали почвой для множества теорий заговора. Почему СМИ молчат? Почему никто не обсуждает эту технологию? По мнению сторонников заговора, это часть глобального плана – скрыть истину от масс и использовать погоду как невидимое оружие. Итак, перед нами два варианта. Либо HARP – это всего лишь научный проект, либо за его ширмой скрывается нечто гораздо более мрачное и опасное. Возможно, мы никогда не узнаем правду, но одно можно сказать наверняка. Мир, который мы видим, далеко не так прост, как кажется. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
2: Радио «Лента». 15:57 АМ.
14: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер.